0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Просто...

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Бим-радио. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
3: Звук поставим на...

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Несчастье

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что метеорит – это небесное тело, которое упало на Землю, а яркий след от него в небе называют метеором? Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорологии, науки о земной атмосфере и прогнозировании погоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: смотри.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х

14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В аэропорту Казани осенью намерены запустить посадку на самолет с использованием биометрии. Важнейшие принципы проекта – добровольность, ответственное обращение с персональными данными и доверие со стороны пассажиров. Казань остается в топ-3 крупнейших городов России по качеству городской среды и социальной инфраструктуры. За 2020-2025 годы в столице Татарстана построили 26 детских садов и 15 школ, а еще в 9 школах и 2 дошкольных учреждениях выполнили капитальный ремонт. Также в городе ремонтировали дороги, обновляли медучреждения и развивали инфраструктуру поселков. В начале августа в Татарстане откроется электронная доска почета. Это цифровой способ отметить профессиональные заслуги жителей республики. На ресурсе показывают, какой вклад работники предприятий вносят в развитие своих отраслей, муниципалитетов и городов. Сейчас на доске более 15 тысяч человек, а данные планируют обновлять каждый год. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Это ли не то, что бывало со мной?
4: Ну, реально летний дождь?
3: Это летний дождь, что над миром стеной.
4: Летний, вообще летний.
3: Это ли не то, что бывает шутя?
4: Только ему одно слово хочется сказать.
5: Дождь, какое?
4: Остановитесь! Сколько можно?
5: Остановитесь!
4: С 3 утра я не могу! Я, во-первых, опять проснулся. И это что такое, я вас спрашиваю? Я не могу уже. Вы понимаете, да, что я не высыпаюсь из-за этого летнего дождя? Парень, вот тоже проснулся из-за дождя.
5: Да, у меня же второй этаж, и покрыша так. Да, и такой, и тут все. Окна открыты еще, да.
4: Что-то гром там, не гром, и там что там только не происходило, значит, сегодняшним утром. В общем, ребята, я сейчас проехался по казанским дорогам, и что я хочу сказать? Во-первых, это больше, наверное, уже и не дороги, наверное, это больше какие-то, не знаю, маршруты до подводных лодок больше пока на это смахивает, там потихоньку набирается уже водичка.
5: Смахивает, да.
4: Вот. Потом еще я увидел очень счастливое предзнаменование, я увидел на одной зелененькой заправке, как заправляется сразу 7 эвакуаторов, и подумал... Раз они здесь, значит, пока мы в безопасности. Да, действительно. Из такого, из интересного? Люди вот молодцы, кстати, сразу чувствуется, сбавили скорость. Все аккуратненько едут, никто никуда не торопится. Фонари и фары все включили. Едут все довольно аккуратнее. Молодцы. А нас же будет счастлив.
5: Да, и людей, ребят, пожалуйста, не обрызгивайте. Вот реально, люди идут.
4: Да.
5: Вдоль дороги. Абсолютно. Лужи везде вообще.
4: Вот, что вы хотите? Иногда очень сложно. Ты просто вот едешь, и неожиданно раз ямка, ты в нее маленький такой бух делаешь.
5: Да,
4: она как разлетается. Просто.
5: Нет, иногда бывает, случайно, действительно. Да. Просто некоторые специально прям проносятся.
4: Они, не знаю, они дураки, наверное. Давайте про сегодняшний день расскажем. Значит, у нас сегодня плотный, мощный день. Сегодня, во-первых, уже четверг, дамы и господа, предпоследний день июля. И давайте посмотрим, что мы вам приготовили. Во-первых, сегодня рубрика «Эврика» с Полиной Бесалимовой.
5: Да, абсолютно верно.
4: Мы будем сегодня обсуждать, как важно взаимодействовать с детьми так, чтобы они были счастливы, а потом вы были счастливы от того, что они счастливы.
5: И вы потом все вместе счастливы.
4: Да, они как у нас это произошло до нашего возраста. Да, потом, значит, из интересного у нас сегодня, это, естественно, у нас утро Мани в этом часе.
5: Абсолютно верно.
4: Естественно, у нас сегодня будет с вами утро Оки, это уже в самом конце.
5: Что-нибудь доспоем.
4: Там вообще много чего у нас есть.
5: Может, что-нибудь про дождь доспоем, действительно.
4: Это летний дождь, можем спеть, кстати. Будем выбирать в течение всего дня. И самое главное, в ближайшее время историческая справка, которую мы для вас пойдем сейчас готовить. 2 историка от Бога. Да, у которых очень быстрые пальцы и быстрое чтение глазками у нас. Есть что-то нам что-то написали?
5: Да, он пишет, чувствую себя как мокрая соль из солонки, не высыпаюсь.
4: Да, ребята, как мы... Поверьте, вот мы-то вас понимаем прекрасно.
5: Артем говорит, в Бугульме, так дождей нет, пришлите, пожалуйста, к нам. Сейчас отправим,
4: сейчас, да, потерпите, сейчас отправляем. Мы же вчера немножко отправляли, сегодня тоже. Декабристов, Сибгат Хакима, не работает светофор. Плывем, всем хорошего дня и терпения, пишут нам слушатели. На чаше светофор off, как раз тоже написали.
5: Да, бывает, говорит, авик поплыл. Авик. Весь.
4: Уже не авиастроитель надо делать, а подводно-лодочный строитель. Ладно, сегодня с вами Фарид Галимов напротив меня.
5: И Альберт Кузиахметов напротив меня.
4: Сейчас буквально минуту-другую дайте нам, и мы вернемся, как историческую справку вам расскажем. Всем доброе утро!
2: Алва! Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В частном доме

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования.
2: Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
2: А что она дает?
1: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
2: Ну, давайте.
1: Да это какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
1: Соусы пилявы!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: Итак, еще раз напоминаю, 30 июля сегодня, предпоследний день июля, поэтому, пожалуйста, успевайте июль.
11: Вообще
10: прожить.
11: Время просто пролетело, все.
10: Соберите, все. Вы не понимаете, что ли? Чем быстрее лето закончится, тем быстрее оно начнется. А?
11: Зима начнется, чем быстрее.
10: Ну, это извините, это все начинается. У нас, мы богаты, вы не понимаете, у нас есть разные времена года. У нас есть лето, зима, осень, весна. Это вообще богатство, ни у кого такого разнообразия нет.
11: Тебе не показалось, что что-то очень быстро? Как будто матрица дала сбой.
10: Да, конечно, очень быстро.
11: Время как-то пролетело.
10: Смотрите, столько нюансов, да, мы все время находимся с вами в легком стрессе и так далее. Поэтому мы вам предлагаем немножко расслабиться. И сейчас просто вам про этот день сейчас как расскажем.
11: Ну, давай.
10: И давайте вместе с нами заземлитесь, прочувствуйте этот день и почувствуйте, как он невероятно хороший. И сегодня, конечно, этот день мы, как и всегда, начнем с праздников. Поэтому мы всех вас поздравляем с первым же праздником, потому что это нас касается всех, и слушателей, и ведущих, и тех, кто подписан на наши соцсети. Друзья, мы Международный день дружбы сегодня. Вот так вот. Мы поздравляем всех, друзья. Дружба, она, конечно, серьезна. Кстати, ученые доказали.
12: Друг что... беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг.
10: Вот. Значит, ученые доказали, что настоящая дружба полезна для здоровья. Оказывается, дружба снижает стресс, укрепляет иммунитет, помогает жить дольше. Я мало того скажу, иногда дружеские посиделки — это буквально психотерапия, когда ты просто выговариваешь друзьям, проживаешь это, вы вместе общаетесь, тебя поддерживают. Вот, потом вы обнимаетесь и накидываете до потери пульса. Да. Это уже вредит здоровью.
13: А если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так?
11: В такой добрый.
10: А тудак-судак еще. Вот это опаснее, мне кажется.
11: Так пел.
10: Да, ну именно. Всемирный день борьбы с торговлей людьми сегодня. Оказывается, если все еще вы не знали, в каком... Кстати, давайте сразу проясним, да, то, что мы сейчас расскажем. Во-первых, друзья мои, если вдруг вы считаете, что мир, он черный или белый, нет, сейчас мы вас всех удивим.
11: Есть еще желтые и красные.
10: Мир, он серый, потому что он наполнен всяким разным. Но, тем не менее, такое зло, как продажа, до сих пор еще...
11: Работорговля до сих пор существует, представляешь?
10: До сих пор 27,6 миллиона человек в 2021 году находились в условиях принудительного труда, а незаконная прибыль от этого 236 миллиардов в год. Ну, понятно, что преступная структура от этого очень сильно кормится. Естественно, здесь еще был доклад ООН по управлению, там, например, по наркотикам и преступности был такой доклад. Значит, среди выявленных в 2022 году жертв торговли людьми 42% подвергались принудительному труду, 36% эксплуатации, сами понимаете, какой. Вот. Женщины и девочки составляют 61% пострадавших.
11: Обалдеть.
10: Вот. Ну, единственное, что... Понятное дело, что это очень много, но давайте здесь возьмем. Это ООН берет свою статистику. Здесь огромное количество берутся людей из бедных стран.
11: Ну, конечно.
10: Из совсем там стран, которые...
11: Африканские страны те же самые. Такое азиатские есть. Страны, там, очень, есть, там да. Это присутствует как здрасте просто.
10: Поэтому, дамы и господа, мы с вами находимся в относительной безопасности, но, как говорится, следи за собой, будь осторожен. Ну а пока на день рождения книг в мягкой обложке или покетбуки, так называемые, это было вообще легендарно. То есть, представьте, до этого книги до 1935 году, когда британское издательство Penguin Books совершило настоящую революцию, тогда они выпустили первую серию, такие недорогие издания, мягкая обложка, до этого книги были это фолианты, красивая твердая обложка, красивые библиотеки смотрятся.
11: Ну, теснение, золото.
10: Ну, конечно. И вдруг люди поняли, что ну, книги-то хочется с собой брать и читать. А как ты возьмешь этот гигантский фолиант? Поэтому и придумана была вот такая маленькая такая. Это очень класс. Дешево было, потому что основатель компании Ален Лейн придумал, что книги должны стоить всего 6 пенсов, это копейки тогда, и помещаться в любую сумку. Успех был ошеломительный. За первые 25 лет разошлось более 250 миллионов экземпляров. Да все, пошло-поехало. То есть «Одиссея Гомера» в переводе разошлась тиражом около 3 миллионов экземпляров. То есть еще литература стала более доступной. Ну, это
11: мощно.
10: Момента, пока не появились планшеты, электронные книги. Вот у меня, кстати, есть электронная книга. Обожаю ее всем сердцем и душой, потому что загрузил туда 1500 книг, целая библиотека, и сидишь, просто выбираешь, что тебе хочется. Психологическая литература, интересно. «Ночной дозор», я 18+, вот сейчас перечитываю. Очень интересно.
11: Стругацкий. Антон Городецкий?
10: Да. Да-да-да. Всемирный день снорклинга сегодня. Ну, если вы дыхательную трубку плавали когда-нибудь вот это на поверхность. Когда...
11: Классно, мне нравится.
10: Вот, тогда знай...
11: Вот здесь в Египте, это вообще просто
10: очень
11: класс.
10: Красиво, да.
11: Просто голову отпустил, как в аквариуме.
10: Ну, я один раз только в Доминикане плавал, и...
11: Не, просто в Египте там реально, там как аквариум. Это самое красивое море вообще в мире. Просто
10: согласен.
11: Вот так маску отпускаешь, вот эта трубка торчит, все, там чего только нет просто. Ты смотришь, блин, разноцветные рыбы, мурены, кого только нет там.
10: Я вот не зря, кстати, Доминикану упомянул, потому что у нас вот на территории отеля даже там вот эти буйки, вот эти бетонные, там тоже много было рыбок. А потом нас еще свозили прямо на кораллы, и это было, конечно, восхитительно. За мной погналась очень длинноносая рыба, я очень сильно испугался, и это было впервые, когда млекопитающее дралось с рыбой прямо в ее среде.
11: А я думал, это та из Воронежа.
10: Ребят, если я вам клянусь, если затопит землю полностью водой, мы рыбам сразу в драке проиграем. Там никакой Хабиб Нурмагомедов не справится. 100%. Все проиграем, я вам серьезно говорю. Так, окей, значит, если что, снорклинг придумал Джозеф Белчер. В 32-м году, 1900, придумал такое вот устройство с трубочкой, чтобы, собственно говоря, могли даже... Кстати, жители Крита использовали полые тростинки для подводного дыхания еще 5000 лет назад. То есть уже нечто подобное существовало. Всемирный день вышивки сегодня. Невероятно красиво, да. Еще 6-5 век до нашей эры уже китайцы уже все это делали. Опять все китайцы уже делали. Сколько можно?
11: Не говори.
10: Что отмечается в разных странах других? Давайте посмотрим. На Кубе.
11: Кстати, смотри, помимо того, что Международный день дружбы, сегодня оказывается еще день межгалактической дружбы.
10: Естественно. Мы дружим с галактиками. Кстати, кто не в курсе, Вселенная продолжает расширяться. Расширяется она даже быстрее скорости света, чего не могут пока объяснить физики. Вот, поэтому... И на,
11: слушай, это значит что, все звезды от нас все дальше?
10: Не все звезды конкретно, а она же расширяется еще в целом. То есть, мы находимся в такой стадии роста в данный момент. Все еще не остановилось. Вот, еще для меня невероятно было открытие, что мы же считаем, что большой взрыв — это просто начало всего. Вот, и это ошибочно, потому что большой взрыв — это просто продолжение какого-то другого процесса. Условно, из холодной стадии Вселенная перешла в горячую стадию. Итак, угадайте, кто начал смотреть научно-популярные видео. Скоро вас ждет невероятное количество всего. На Кубе день мучеников революции сегодня. В Вануату день независимости. В США национальный день чизкейка сегодня вкуснейшего. Ничего такого себе. Вкусненького, такого сладенького. Ну а по народному календарю сегодня, дамы и господа, у нас Марина Лазуревая или Марина с Лазарем.
11: Маринин день сегодня.
10: Или по-другому, да. Ну, давайте посмотрим. Значит, в христианской традиции этот день имел свое особое значение. Его связывали с зарницами. То есть молнии без грома и дождя. Ну, у нас дождя полным-полно, поверим. Предвещали они лесные пожары, даже якобы вредили зрению, поэтому на них запрещал смотреть. Со сваркой та же история, кстати, да. Удивительно.
11: Кстати, смотри, вот это не очень хорошо. Каков Маринин день, такова и первая половина осени.
10: Опа, вот это уже...
11: Вот такая,
10: не
11: знаешь.
10: Не надо нам. Хотя, ну, относительно тепло, конечно, но все равно не хочется такого.
11: Жарко, если сухая погода, была бы. Зима была бы холодной и малоснежной.
10: О, все, конечно, ребята.
11: А вот. Так получается, получается теплый и опять снег много будет.
10: Ну что ж, ну давайте тогда будем наслаждаться тем, что есть. Я хочу еврозиму в этом году. Мы не заслужили. Но я не знаю, как все будет, потому что посмотрите погоду, как шатает очень сильно. Вот, поэтому...
11: Смотри, есть приметы, что нельзя делать. Смотреть на молнии нельзя. Играть в свадьбы и свататься нельзя в этот день. Тратить крупные суммы и давать в долг. тоже нельзя. Ссориться, кричать, сквернословить, ходить в лес и девушкам гулять с распущенными волосами тоже нельзя.
10: Девчонки, ну вы что, с ума сошли? Ну-ка,
11: и, кстати, отдавать или дарить свои вещи тоже нельзя.
10: О, вот это вот интересно, конечно.
11: Да.
10: Вот, окей, значит, айфон меня не сегодня.
11: А что нужно, смотри, готовить блюдо из рыбы сегодня. Слушай, не поверишь, я устроил семгу, мы пожарили стейки.
10: Все, давай.
11: Как попало такое?
10: Не хочу с тобой разговаривать. Я не позавтракал.
11: Нужно наводить порядок. В доме это всегда. Стричь волосы можно?
10: Супер.
11: Тебе можно, мне не обязательно.
10: Ты что, я каждые две недели. У меня барбер теперь 4 тысячи стоит.
11: У тебя барбер, мне кажется, значит, у тебя и живет так просто.
10: Возможно, кстати. Его когда возьмет ипотеку, я пойму все.
11: А мой парикмахер все разорился. Я ушел от нее.
10: Ладно, давай тогда двинем дальше. У нас исторические события на подходе. И переместимся в 1021 год. Итак, на Руси освящен храм в честь князей Бориса и Глеба, первых русских святых, которых канонизировали великим мучеников страстотерпцев. Простите. Далее, в 1829 году в Москве началось строительство триумфальных ворот. Красивейшее явление московское, конечно же. А в 1898 году в Москве начала работать городская канализация. До этого не было.
11: А в 1863 году американский промышленник, он же Генри Форд, родился, представляешь?
10: Кто родился?
11: Генри Форд, вот ты родился.
10: Ой, слушай.
11: Красавчик он просто.
10: Фильм же был «Форд против Феррари».
11: О, да, да.
10: И помнишь, там самого Форда уже внука, получается, сажали в вот этот GT.
11: Который расплакался, когда прокатили.
10: Да, там фильм 18+, значит, и там Мэтт Дэймон, значит, по-моему, Мэтт Дэймон же это был, да? Прокатил, значит.
11: Не, не, прокатил он Кристофер Нолан.
10: Ну, я понял.
11: Который гонщик там был.
10: Да, значит...
11: Тоже Кристофер, да, по-моему, так зовут.
10: Ну, прокатил его, короче, создатель вот этой серии, вот Шелби, по-моему, придумал. Забыл, как его зовут, не абсолютно не важно. И там прокатили внука, значит, самого Форда. Он в конце расплакался, и он так на него смотрит, водитель, мол, что случилось. А тот говорит, как жаль, что мой дедушка не дожил до этого времени, не увидел, до чего дошел Форд, до каких мощных автомобилей.
11: Ой, Кристиан Бейл, неправильно говорю.
10: Кристиан Бейл. Но вот. Прокатил его не Кристиан Бейл, прокатил его как раз-таки создатель там был. Это было, это вообще легендарная сцена была.
11: Мэтт Дэймон, что ли, прокатил?
10: Да его, во-первых, он его, значит, запер там другого человека, который пытался вот эти гонки поломать, внутренняя корпоративная война у них шла, соответственно. Ну и все, и пошел, значит, показывать господину Форду, насколько это машины мощные, конечно. В общем, если не смотрели 2019 года фильм 18+, обязательно посмотрите, друзья мои. Это конструктор Кэрол Шелби, его играет, соответственно, Мэтт Дэймон. Вот, а гонщика там Кристиан Бейл, ну, у которого судьба, ну, посмотрите, узнаете. Давайте дальше посмотрим. Итак, двигаемся дальше, у нас
11: поехали.
10: Значит, Совнарком принял постановление в 1920 году о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Это тогда шла очень мощная такая вот в Советском Союзе, как вы знаете, все были атеисты, как раз атеистически строят тогда.
11: Борьба с церквями, вот это все, когда и сносили храмы.
10: Да, к сожалению, очень много памятников и вообще такое отвратительное отношение. Было слишком резкое, слишком варварское, слишком быстро.
11: Да, они просто сносить начали. Зачем? Красивые сооружения были, все остальное.
10: Сейчас нам, конечно, просто судить. Те времена, видимо, ну, предполагали именно такие действия. 1956 год, я не оправдываю, я не оправдываю, а говорю, как это, факты вам просто говорят. В 1956 году на американских долларах начали печатать девиз «In God We Trust». Потом, где их только не видели мы потом.
11: Официальный девиз США, кстати.
10: Да, естественно.
11: А также штата Флорида.
10: О, ничего себе, даже так. Ну, а дальше в 1980 году израильский парламент принял закон, объявивший Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Вот, если что, имейте в виду.
11: 1984 год. Так, на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара».
10: Прекрасно вообще.
11: 84 год, представляешь?
10: Ой.
11: Первый сериал, кстати, показан на территории СНГ после распада СССР. Он самый первый, самый длинный, кстати. 2000, сколько там сериалов?
10: Да, он невероятный, если честно. Давайте вот чуть-чуть на нем поподробнее остановимся. Вообще в США он транслировался с 84 по 93. 2137 серий и 9 сезонов в нем было. Вот такие раньше были сериалы, если честно. В России...
11: Кайфл, помнишь, там был?
10: Конечно. Во-первых, смотрите, в России показали вообще не весь сериал. Трансляция на канале РТР началась со 142 серии, во-первых. Закончилась Начался она 2040-й, и российские зрители так и не увидели первой серии. И даже финальные 3 месяца жизни героев в итоге они не увидели никак.
11: Интересно, почему обрезали?
10: Вот. Ну, потому что уже, видимо, интерес начал пропадать и так далее. Но на самом деле сериал этот еще и не самый длинный, потому что я просто напомню, что лидером считается сериал «Путеводный свет». У него вышло 15 672 серии. Это просто всю жизнь как будто можно смотреть. Действительно. Вот, забавно, конечно, забавно. Ну, легендарная заставка вот эта. Та-та-та-та-таун! И арки пошли, арки пошли. Да, в главных ролях, да-да-да, все это было, конечно. Вот, а, кстати, Леонардо Ди Каприо там появлялся в этом сериале.
11: Да
10: он в 5 эпизодах сериала появился.
11: Серьезно?
10: Конечно, он играл малолетнего Мейсона Кэпвелла в воспоминаниях персонажа. Интересно, дальше двигаемся, давайте посмотрим, кто родился в этот день. Мы быстренько пробежимся, дамы и господа.
11: Ну,
10: и
11: поехали,
10: у нас, значит,
11: поехали.
10: Серафим Саровский. Это один из самых почитаемых монахов русской православной церкви, основатель Дивеевской обители, в 1754 году был рожден.
11: Князь Борис Голицын родился
10: это
11: в этот
10: естественно.
11: День. Да, это же Петром Великим прямо рядышком.
10: Там Эмили Бронте, английская писательница, автор «Грозового перевала». Генри Фонд Форд, мы рассказали, американский бизнесмен, основатель корпорации Форд. Кто еще родился, но кто еще с нами на одной планете? Это естественно.
11: Поехали. Пол Анка, великий лишь певец, очень крутой.
10: Лиза Кудроу, это Фиби из сериала «Друзья», ей 63 года, сериал «Друзья», 18+. Кристоферу Нолану, 56.
11: Смотри-ка, Арнольд Шварценеггер родился в этот день, ему исполняется сегодня 78 лет.
10: Американская актриса, которая сыграла в фильме «Малышка на миллион», вот эта боксерша, потом с грустной судьбой, Хилари Суэнка, ей 52 года, все фильмы 18+.
11: Ирина Винер, наш замечательный советско-российский тренер по художественной гимнастике.
10: На этом мы завершимся,
11: и
10: друзья.
11: И Жан
10: мои.
11: Рено.
10: Ой, Жан Рено хорош, как он мне нравится, черт побери, как он хорошо сыграл в фильме «Леон Киллер» 18+.
11: Ну, он крутой.
10: Да, он крутой, действительно. На этом все, друзья, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимейшей рубрике под названием
9: «Историческая справка».
10: И сразу же, друзья мои, информация в правах рекламы, потому что Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х.
11: Да!
10: 14 августа мы вернемся в эпоху тех ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. О, давайте. Мы будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать, наверное, под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки, харизматичнейший Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
14: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБ РФ № 67.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Самый точный прогноз погоды. Я никогда в этой жизни не прогноз, брат. Особенно погоды. Итак, дорогие мои, сейчас мы расскажем вам, насколько долго у нас дождь. Кстати, Антон, наш слушатель, вчера еще писал о том, что нас ждет не просто какой-то легкий дождь. Нас ждет просто полное... Говорил он.
5: Да,
4: и посмотрим. Он прав был абсолютно.
5: Плюс 18 вот сейчас в Казани на данный момент. Вот говорят, что с 8 до 9 дождя не будет. Даже возможно, солнышко появится немножко.
4: Да ты солнышко.
5: А потом с 10 утра как, 3 капли как, долбанет. С 10, 11, 12 будет идти дождь. До 15, до 16 дождь будет идти.
4: Я думал, ты капли считаешь. 10, 12,
5: 17, 18 даже солнце появится, и дождя уже не будет.
4: Так.
5: Да, вот такая. Сегодня вообще максимум будет 21 градус. 22, вернее, 22.
4: 22 градуса.
5: Что завтра обещает? Ого, смотри, завтра. Подожди, это сегодня. Завтра 31 июля утром плюс 19, 2 капли. Днем плюс 22, 2 капли.
4: Так.
5: Вечером дождя нет.
4: Так.
5: Класс. А, в субботу 1 августа утром плюс 20, днем плюс 24. Днем, возможно, 2 капли, но не факт. О, воскресенье 2 августа 26 и солнце яркое. Но ночью дождь пойдет. Такая дождливая погода, ну и солнечная тоже. Как-то странно прям. Так, дождь, тепло. Короче, классно, не знаю, посмотрим. Вот я сейчас смотрю на этот фронт дождевой, он такой здоровенный, он такой, знаешь. Сейчас он как бы над нами как раз открывается, вот видишь, дождя нет.
4: Да, такой. Да хорошо, прям дождя нет, да хорошо, так прекрасно.
5: Да, но он такой, знаешь, он такой изгибается, так, у него одна часть где-то там уже вот, Альмеевск накрыл, туда в сторону Октябрьского.
4: Обнимает.
5: Вот так, сверху так накрывает, вот так, знаешь. А другая часть, он уже и Нижний Новгород залил, Иваново, вот даже там, представляешь?
4: Иваново, это который город невест.
5: Да, это он самый.
4: Хорошо, надо невест этих проверить.
5: На
4: профпригодность. Что это за невесты? Ну что это за такие за невесты?
5: Я не говори.
4: А до свадьбы не работает сейчас уже или нет? Хоть кто-нибудь вообще? Ладно, знаешь, что да. Мне что радует? Второго работаю солнечно. Ребятам повезло, выездная регистрация будет красивая и жарко будет, классно. Пятого Работаю. Дождя нет, прям точно в промежутке. Вот первого, конечно, я работаю, и тут тоже площадка будет такая полуоткрытая, и, к сожалению, периодически дожди нас будут разбивать.
5: Да, вот, кстати, тоже седьмого уже надо работать. Нам с тобой, Альберт, а там смотри.
4: Дождь жесточайший, я бы сказал.
5: Надо им позвонить, сказать, может, они, не знаю, на другой день куда-нибудь.
4: Ладненько, друзья мои.
5: Посмотрим.
4: Дождя много у нас, температура поднимется уже к концу этой недели. Максимальная на следующей неделе 27 будет вот четверг, потом опять на убывание пойдет. Значит, опять, похоже, какой-то циклон придет. Но мы вам, как всегда, все расскажем, потому что это самый точный прогноз погоды. Ну а пока, дамы и господа, прямо сейчас разыграем пригласительные на нашу вечеринку. Ну что, погнали.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
4: Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку под названием «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, в хорошем смысле этого слова, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно. Уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Три пригласительных мы разыгрываем сегодня. Давай, я предлагаю быстро определить номер. Какие тебе больше нравятся?
5: Одному дадим или двоим?
4: Троим.
5: Троим, пусть первый, второй, третий.
4: Первый, второй,
5: чтобы долго не искать.
4: Ну, а тогда мы, как всегда, сейчас Фарид задает вопрос. Вы отвечаете исключительно в Максе. И потом мы пойдем считать, выбирать. Фарид, ты готов
5: зачитать вопрос? +7 +7 9 2 7 2 4 2 102 8. Итак, внимание, друзья, вопрос.
4: Внимание, вопрос.
6: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
4: Погнали, погнали.
5: Какой магический ритуал, в кавычках магический ритуал, выполняли пользователи ПК в 90-х, когда дискета отказывалась читаться? Был такой, да. Вариант А. Клали дискету в морозилку на 10 минут. Вариант Б. Дули в отверстие дискеты, стучали по ней и вставляли много раз подряд. И вариант В. Поливали дискет водой и сушили на батарее.
4: Все, друзья мои, пишите.
5: А, Б или В.
4: А, Б или В. Мы пойдем сейчас немножечко послушаем музычку, посчитаем вас. Ну и, конечно же, если вы не знали, что такое кислая отрыжка, сейчас узнаете.
6: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
7: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Прямо сейчас переходим к победителям. Сейчас все расскажем вам.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Как бы мне не хотелось, значит, останавливать песню «Седьмой лепесток». Люблю ее очень сильно, но хорош, тем не менее.
2: Старенько.
0: Во-первых, правильный ответ, Фарид, с тебя. И победители кто у нас?
2: Да, секундочка, правильный ответ, друзья.
0: Так, напомню, вопрос был про дискету. Про что дискет, делать, да, если что... она не запускалась?
2: Да, абсолютно верно. Правильный ответ, конечно же, вариант «Б». Дискеты в 90-х были крайне ненадежными. И зачастую бывало так, что недавно записанный файл с игрушкой уже не читался. Для оживления дискеты был ритуал с продуванием, постукиванием и многократными попытками вставить дискету.
0: То есть правильный ответ получается...
2: Кажется, Б, конечно, Б.
0: И у нас было самый быстрый, первый, второй, третий.
2: Да, значит... абсолютно верно. Самый первый написал вообще Тимур.
0: Вот красавчик.
2: Некий Тимур, у него не написано ни номера телефона, ничего не указано.
0: Сейчас просто, мы вам пришлем что-нибудь.
2: Просто Тимур. Я ему напишу с победой, наверное, поймет он. У нас Тимур. Напиши номер телефона-то и фио свое тоже условно.
0: Я ему вот так вот тоже отправлю сейчас. Вот
2: да,
0: это
2: вот. Вот так вот, с победой. Вот. Второй, точнее, была Регина Фаргатовна. Вот так
0: поздравляем,
2: вот.
0: Поздравляем.
2: Тоже вот номер не указан, но...
0: Отправляю ей тоже вот какую-то штучку-дрючку.
2: Ну, я думаю, Фаргатовна Регина, я думаю, она одна такая.
0: Ну и Павел Юрьевич такой.
2: Павел Юрьевич Зиметьев, да.
0: Мы тоже поздравляем от всей души. Вам всем достается по одному пригласительному на вечеринку «Полный расколбас». Обязательно ждем вас всех, друзья мои. Так, ну а мы что? Совсем скоро у нас с вами ожидается утромани. Уже участник стучится к нам в двери. Сейчас пойдем его встречать и позадаем ему вопросы. Я же напоминаю, что время 7:44. Если где-то, друзья мои, вы видите, что что-то где-то подтопило, что-то где-то, что-то как-то, и вы знаете, то напишите обязательно, потому что вот уже нам писали, что подтопило немножечко, ну, не подтопило, имеется в виду, прям так сильно, а залило водой, если, скажем так, в районе 9-й школы, писали нам. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Ну, там участник, который написал нам, он уже, видимо, поучаствовал в конкурсе, поэтому сообщение просто потерялось немножечко. Вот. Так что пишите, что, где, как, какие обстоятельства на улице Казани, и мы обязательно об этом расскажем. Ну, и вернемся тоже буквально через пару мгновений, друзья мои, с конкурсом. Ну, не с конкурсом, с утромани.
2: Ну, с утромани, ну, конкурс.
0: Ну, конкурс. Ну, что?
2: Да?
0: Все, давайте.
2: Пойдем, посмотрим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Сыр-сюрприз.

0: атаке твое греческое настроение.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: и наше лето.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Давайте перейдем, значит, к нам. А, что происходит на казанских дорогах? И тут, конечно, есть что рассказать.
3: Там?
2: Пока 3 балла. Ну, Оренбургский тракт, проспект Универсиады от Парина до Ипподромной улицы. Аж 32 минуты сейчас он там стоит. Мы сейчас туда перейдем. Проспект Победы от Оренбургского тракта до Хусейн Мавлютова 17 минут. А улица Мира Дербышки от Тополевой до Сибирского тракта 16 минут. Проспект Победы от Зорги до Мавлютова 15 минут. Дубравная от Затлы до проспекта Победы 14 минут. Мосты и дамбы свободны. Везде, где я перечислил, там присутствует у нас дорога. Транспортные происшествия, например, пересечение Дубравный проспект Победы. Mm-hmm. Даже два ДТП в сторону, если ездить, наоборот, в сторону Фучика, предположим. И наоборот, соответственно, если от Фучика едете тоже до Дубравной, там тоже, соответственно, видимо, ДТП мешает, и там пробочки довольно-таки серьезные. Очень-очень сильно стоит у нас, получается, сейчас вам скажу, это проспект Универсиады.
3: Да, кстати, что там все жестко.
2: Он буквально до Назарбаева будет стоять буквально красным цветом, начиная даже дальше Танкового кольца. Это, во-первых, от Вермского шоссе, от почти, если так смотреть, ну, это даже сложно сказать, от Салахова по Фермскому шоссе, если вы двигаетесь, и практически от деревни Универсиады, вы, если в сторону проспекта Универсиады двинетесь, там и Танковый, соответственно, тоже будет стоять. Что там случилось, непонятно, никаких отметок не стоит. Тем временем ДТП у нас еще остаются. Это проспект Емашева, пересечение Садорадского, если вы двигаетесь в сторону Мусина. А еще, дамы и господа, у нас есть, ой-ой-ой, в авиастроительном тоже происходит нечто. Максимова, когда подъезжает к улице Ленинградская и пытаетесь двигаться дальше. Если вы двигаетесь, например, от улицы, сейчас скажу вам, все красное, конечно. Если вот от Челюскина двигаетесь по Максимова, там ДТП, значит, в левом ряду будьте внимательны и осторожны. Ну и до Петра, и от Петра Витра есть тоже. Вот только от кольца отъехали в сторону авиастроительного и практически сразу в пробочку встаете. Так что город, дамы и господа, довольно-таки серьезно сегодня стоит, хотя и 3 балла. Будьте осторожны, внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. И у нас, значит, давайте посмотрим. Авария у нас, не доезжая аэропорта, образовалась пробка из-за аварии. Нам пишут, Оренбургский тракт, там вода. Каякингом занимаются перекрестки Фучика, Дубравная, там и трактор встал, оказывается, ничего себе. И нам об этом господин Враг еще писал в 6:30 утра.
3: Нам еще Федор прислал видео, вообще просто плывет. Это где-то в центре, кстати.
2: Вот так вот, дамы и господа, и происходит. Берегите себя, соблюдайте ПДД. Удачи всем нам с вами за рулем. Сегодня будьте максимально осторожны.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Дамы и господа, спонсор игры «Утромания» ИП Саттарова Эльвира Гагильевна. Салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Сегодня наш участник игры, к сожалению, отсутствует.
3: Он не доплыл, видимо. Не доплыл.

0: Узнаете. Ладно.
1: У меня даже мысль появилась, знаешь, зато в студию пришла Полина Мисалима, которая будет свою
0: роль. Скоро. Да.
1: Я думаю, может, Полину загнать, пусть поиграет с нами.
0: Хорошая. Ну, мы потом предложим обязательно. Ну, а сегодня, дамы и господа, мы с вами что? Давайте двигаться. Я просто вопрос приготовил, интересно. И со всеми хочу поиграть. Давно мы с вами так не играли. Как всегда, задаю вопрос, отвечайте в ТГ, отвечайте в Максе, где вам удобно, дамы и господа. Ну, а первый ответивший из вас получит вечное уважение и незабываемую от нас... Что мы незабываемое можем дать, Фарид?
1: Незабываемую эмоцию.
0: О, ничего себе.
1: Наверное, так.
0: Ну, пусть будет так. Вопрос, внимание.
2: Утро мании.
0: Первый же вопрос, он такой на логику, дамы и господа. Вспомним немножко про спорт. Вратарь Артур Нигматуллин признавался, что в детстве рисовал его на садовых перчатках. На одной футболке он стилизован под клевер. Назовите, пожалуйста, его двумя словами. Вот такой сегодня вопрос. Ну вот подумайте сами, мальчишка, спортсмен, что мог он нарисовать? Под клевер, естественно.
1: Мячик может быть какой-нибудь?
0: Яшина пишет. Яшин — это его вид, великий человек вообще. Величайший, я даже сказал. Невероятно. Да.
1: Может быть, мяч?
0: Может быть. Ну, так вот подумайте.
1: Потому что у меня тоже, ребят, я тоже, как вы, отвечаю просто на шару.
0: Вот среди всех мячей, которые нам прислали, выделяется Айрат, который написал одно единственное слово, которое и отражает правильный ответ. Хотя он не написал двумя словами, он написал одно слово. Он написал слово... Адидас.
1: А может, Абибас?
0: Может, Абибас.
1: А может, Абибос?
0: Может быть.
1: Адиос.
0: Смотря у кого вы купили эту паль. И это абсолютно верно. Логотип Адидас речь идет.
2: Утромены. Утроманят.
1: Мы в детстве тоже рисовали. Я помню, никогда не забуду. Мне же бабушка вязала шапку.
0: Да ты чё?
1: Я пытался этот логотип Adidas связать.
0: Ничего себе, как круто, слушай.
1: Времена были такие, чем мы нигде не могли найти такого же, не продавался.
0: Вау.
1: Это была мечта просто, какой-то что-то фирменную вещь какую-то получить.
0: Да, это, конечно,
1: тогда же копили все. О, да. Какая-то появилась какая-то баночка, там, не знаю, какая-то из-под пива, там, знаешь, алкоголь вредит здоровью. Ну все, пустая баночка иностранная стоит на полочке.
0: Да, естественно.
1: Баночки копили мы, да.
0: Да. Вот, я напомню, что у Adidas был такой трилистник, да, такой под клевер он, значит,
1: да,
0: делал.
1: Да, да, да.
0: Вот, соответственно, и Артур Нигматуллин просто рисовался на садовых перчатках, на футболке. Позволить себе они, видимо, не могли. Ну, и это и абсолютно понятная история. Мы все тогда себе не могли позволить. Вот, у меня...
1: Слушай, а он же потом диджей, да? Вот же был?
0: Не знаю, честно говоря.
1: Наш какой-то футболист же был диджей.
0: Если честно, было, конечно, сложно. Ну, я вот вспомнил, что у меня первая вещь из Adidas, вот когда она уже в дисконте появилась, она у меня появилась, наверное, в году так 2006-2007 даже скорее. Представляете? Такие вот были тогда времена. Но я на них сам зато заработал. Итак, двигаемся дальше. Значит, мы отойдем немножко, я думаю, от спортивных вопросов. Поэтому давайте попробуем перейти сейчас. Вы не поверите, мы отправляемся в сторону Витебска.
1: Ого! А что там?
0: Ладно, сейчас вы поймете, откуда. Просто вопрос прислали именно оттуда. И давайте, внимание, легкий вопрос. Как называется стадион, на котором используется предмет, имеющий форму гиперболического параболоида? Очень простой вопрос.
1: Гиперболического параболоида?
0: Да-да. Это, конечно, забавно. Гиперболический.
1: Нам, кстати, подсказ. Диджей был Руслан Нигматуллин.
0: Точно.
1: Вратарь сборной России «Спартака».
0: Все, спасибо большое. Спасибо большое. Игитляр Салям пишет.
1: Салям,
0: Руслан,
1: Маратик.
0: Руслан диджей у нас тут все пишет. Спасибо, друзья, спасибо. Было сильно.
1: Спасибо.
0: Руслан Нигматуллин был диджей, вратарь сборной России и «Спартака» еще.
1: Ну вот.
0: Ничего себе. Ну так что, давайте, друзья мои, да, долго на этом вопросе мы заострять внимание не будем. Значит, гиперболический параболоид. Они действительно это... Этот предмет, он действительно имеет такую форму.
1: Вот. Адель пишет.
0: У нас он есть. В Казани такой стадион. Он есть. Давайте так. Он есть старый.
1: И новый.
0: И новый есть, да. Но он не футбольный. Какие еще стадионы у нас бывают?
1: Ну, у нас стадион сейчас строит новый один как раз. Гиперболического параболоида.
0: Нет, вот.
1: Рыбиный.
0: Нет, вот. Нет, вот. Это стадион, давай так скажем. Спортсмены там не люди. Такие вкусные, такие. Как бы татары говорили, такие вкусные, такие ходят там, цокают что-то.
1: А, я понял тебя.
0: Ну так вот. Ипподром. Вот. Марат написал первый. Да. Наконец-то мы дождались этот момент. И действительно, а форма гиперболического параболоида имеет, конечно же, это конское седло, друзья мои. Я говорю же простой вопрос.
2: Утромены утроманят.
0: Далее, друзья мои, очень...
1: Где, козы, еще один... где козы бегают.
0: Уф, вообще, зачем ты не позавтракал, зачем ты это делаешь? Внимание, вопрос, давайте за финальным вопрос. Вопрос будет тоже простой, литературный, внимание. Сколько раз в год Евгений Онегин должен был бы приезжать в деревню, чтобы Татьяна не написала ему своего письма? Сейчас вам объясню немножко, потому что...
1: Тут... А завтра раз писал.
0: Что написал?
1: Четыре.
0: Четыре раза? Что четыре раза?
1: Не знаю, просто четыре.
0: Четыре раза в год, типа?
1: А Виль говорит, семь.
0: Семь раз в год. Берите больше, друзья мои. Там есть целая строчка есть. Поверьте, моего стыда вы б не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в раз в деревне нашей видеть вас. И вот, вот это вот...
1: Арстам говорит 15.
0: Маловато. Маловато. Подумайте.
1: А вот 1000, говорит.
0: 1000? Многовато уже, что-то вы, если честно.
1: Айрат пишет 1.
0: И Альфия пишет точную цифру. Среди всех 300, 100, 100 и так далее. Она пишет 52, то есть один раз в неделю. И это, друзья мои, вы не поверите, абсолютно верно!
2: Утромены утроманят.
0: Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне вашей видеть вас. И это, конечно же, Евгений Онегин должен был бы приезжать в год 52 раза в деревню, чтобы не увидеть никогда письма, потому что она ему сама все сказала.
1: Что невозможно было бы в те времена.
0: В те времена это буквально, да, это буквально, это жесть, конечно. Но, тем не менее, вопросы сегодня были очень простые. Вы их на них легендарно отвечали. За это вам спасибо большое. Приходите к нам, друзья. У нас тут весело, задорно. Я уверен, наш участник с удовольствием бы пришел, но пробки, скорее всего, помешали. Мы, если что, не в обиде ни в коем случае. Мы будем его ждать. Обязательно приходи к нам еще, если
1: нас слышишь. То ли пробки, то ли лужи. Не
0: знаю. Все будет
1: не
0: хорошо. Да, все нормально будет. А мы пока двигаемся дальше. И в следующий час, друзья мои, уже 8 часов.
2: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября студенческие семьи смогут рассчитывать на отдельные комнаты в общежитиях. Льгота распространяется на супружеские пары, где обоим супругам меньше 35 лет, а также на одиноких родителей до 35 лет. Чтобы получить комнату, нужно подать заявление и документально подтвердить семейный статус. Татарстан занял вторую строчку в рейтинге самых инновационных регионов России. Оценка строилась на трех критериях. Условия для развития инноваций, экспортная активность и качество реализуемой инновационной политики. Пока Татарстан покоряет инновационные рейтинги, есть повод ненадолго отвлечься от будущего и окунуться в прошлое. Внимание! 14 августа BIM Radio официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Любопытная новость. 8 часов 2 минуты пришла Фариду вот прямо сейчас на дисплей.
4: Да, она звучит так. Многие телеграм-каналы написали о ней. Казанские врачи устали от подростков-питбайкеров. Малолетние экстремалы регулярно, можно сказать, ежедневно попадают к ним с тяжелыми травмами и переломами после аварий. При этом родители сами покупают детям опасные игрушки,
3: естественно,
4: объясняя это в духе: если ребенку нравится, так почему нет? Об этом рассказал зав. Отделением травматологии и ортопедии номер 2 ДРКБ Руслан Касаров. Вот так вот. И у нас, говорит, нет ни одного дня, чтобы кто-нибудь не навернулся с этих питбайков.
3: Естественно. Ну, конечно, естественно, да. Я, да? Даже, ничего, я даже не удивлен этой новости, если честно.
4: Причем они просто, не знаю, они как будто озверели совсем. Они просто иногда стаи собираются просто на питбайках, которые вообще не предназначены для дорог. Приезжают к Кремлю. Вот недавно тоже носились. Видел, тоже показали?
3: Да.
4: Там, и начинают их на задних колесах. Они же нормально еще ездить не собираются. Они же там все. Вот им надо же полихачить обязательно. Заднее колесо, да. Туда-сюда.
3: Одно слово. Безнаказанность.
4: Да, да.
3: Потому что
4: да.
3: Пока нет еще, я думаю, и даже закона нет. Потому что что с ними делать? Во-первых, это подростки.
4: Не, хотя прецедент уже был, когда вот сейчас же как, ввели же новый закон. Если питбайкер вот такой вот какой-то вдруг малолетний попадает в ДТП, ну, условно, с какими-то пострадавшими, то ли ответственность уголовно несут родители.
3: Все верно. Сейчас привлекают родители по статье 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Точнее, звучит так. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Вот. Наказание по статье до 3 лет лишения свободы.
4: Вот мне кажется, это быстро все, всех угомонит.
3: Да. Ну и конфискация сразу. Конфискация. Вот такие питбайки прям конфисковать. И вот такие вот питбайк-школы какие-то или мотошколы прям отдавать. Пусть дети,
4: да,
3: занимаются там, кто хочет.
4: Конфискации это отдают туда. Все.
3: Все, вообще отлично.
4: Либо же отправляют куда надо. Там,
3: да,
4: они нужнее.
3: Кстати, да. Да. Мы знаем прекрасно. Поэтому, дамы и господа, еще раз напомним вдруг, на всякий случай. Вот, мы не зло. Просто смотрите, за 2025 год 41 случай аварий с питбайками. Это только то, что официально попало. Да, это вот врачи говорят, что каждый день они приезжают. И один ребенок, к сожалению, его не стало. Потому что кто-то решил, ну а что, круто же будет, если мой сын там, да, или дочь будет кататься на питбайке. Я уж молчу о том, что малолетние питбайкеры еще катают подружек своих без шлемов,
4: да,
3: с длинными волосами.
4: Уже же и были случаи, когда сам тот жив остался, а вот подружка сзади нет.
3: Берегите себя, друзья мои, берегите наших детей, потому что, ну, мы не успеем так быстро демографию восстановить, если питбайки будут забирать часть из этой демографии. Все, давайте, мы скоро вернемся, у нас скоро совсем рубрика для родителей. Не пропустите, буквально пару минут.
2: Реклама на BIM Radio.
5: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова. Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
5: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
6: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: родительском собрании, правда?
1: Да, был.
0: Вы знаете, я не смогла. Расскажите кратко, что там было.
1: Ну, если кратко, то с вас 1600 рублей.
2: Стоп!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
9: Всем еще раз, дамы и господа, доброе утро. 8:12, и у нас с нами в студии основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Доброе утро, Полина.
10: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Прекрасный сегодня день, чудесная погода, поразмышлять, подумать.
11: Полин, двигай микрофон к себе.
10: Отлично.
11: Ты сбоку села, так и тянешься к нему.
9: А все потому, что рядом с Полиной находится огромная кипа книг прекрасных, замечательных. И что это за книги, о чем мы сегодня поговорим?
11: И мы не поймем, то ли нам принесла, то ли макулатура сдает.
9: Не такое, такое макулатура не сдает.
11: Конечно, конечно. Ну, куча книг, реально.
10: Ну, мы озвучили на прошлой передаче тему, с которой мы сегодня будем начинать наш разговор, а именно это самая интересная трансформация, это вторая метаморфоза, метаморфоз, если говорить с научной точки зрения, который происходит с нашим любимым человеком, с нашим ребенком, это период подростков.
11: Мне кажется, самое тяжелое время, да, такое?
10: Самое классное, потому что именно в этот момент мы научаемся, мы вместе с ним заново выстраиваем отношения. Это вот я хочу, чтобы прошло красной нитью, просто прописалось во взаимоотношениях родители-ребенок. Именно вот эта идея о том, что мы заново выстраиваем мысли, потому мы выстраиваем взаимоотношения, потому что все предыдущие опыты, это обнуляется, это не работает. Если в предыдущий метаморфоз он понимал, что есть я и есть целый мир, это вот трехлетний период, то сейчас он понимает, что я – это целый мир, это целая вселенная, которая работает совершенно по иным законам, и даже мои друзья, близкие люди, все, что мне когда-то было дорого, все, что я когда-то любил, а у меня теперь это вызывает другие эмоции и другие ощущения. И вообще, как с этим справляться? И вот эта вот удивительная история. И только во вторую очередь это история гормональная. Почему-то существует такой миф, что, о, подростки – это гормоны. На самом деле все то же самое, если бы я вам сказала. Дорогие друзья, во всех ваших поступках виноваты гормоны. Адиос, все, справляйтесь, я пошла. Это точно так же откреститься от своего ребенка.
9: Удобная позиция скинуть ответственность.
10: Конечно, совершенно верно. Поэтому первое – это именно выстраивание взаимоотношений как с любимым человеком. И как шаги, я сейчас о них расскажу чуть позже. А второе – это... Если мы все-таки в биологии, я люблю биологическую точку зрения, чтобы мы тоже понимали все механизмы, которые у нас происходят, это почему ребенок становится оголенным эмоциональным нервом? Потому что, в первую очередь, недозревшая лимбическая система, наш эмоциональный центр, миндалевидное тело созревает рано, но и работает на полную мощность. Вот они, вот этот взрыв эмоций, темперамент, казалось бы, или там непредсказуемое поведение. То есть... влюбленность, восторг, гнев, этот весь диапазон, он бьет через край. И второе – это префронтальная кора, наш руководитель, центр планирования, контроля, импульсов и самосознания. Он запаздывает, он вообще до 25 лет созревает. Итак, вот это вот существо, огромное, с оголенными эмоциональными проводами, оно жаждет рисков и потребности быть признанным, чтобы понять, кто есть я. Где мои границы, где мои желания. Но зачастую взрослые как? Берут привычный паттерн поведения о том, что я здесь сила, я главный, и я буду продолжать давлеть над тобой, но по привычной схеме выстраивать наши с тобой взаимоотношения. Это уже не работает. И вот как я предлагаю поступить в первую очередь? Это смена на контроле, на искренний интерес. Это реально мой опыт, который я прошла со своими детьми. То есть мы не допрашиваем, как дела в школе. Ну, я в первую очередь спрашиваю: привет, детка, ну как ты себя чувствуешь? Хочешь, я тебе что-нибудь приготовлю? Я вижу, что ребенок грустит. Я наблюдала его все вот эти 11 лет, с 11 до 18, напомню, подростковый период. Я прекрасно вижу, в каком он эмоциональном состоянии. Я предлагаю ему варианты. Если он мне может и нагрубить, я говорю: все, ладно, все, принято, хорошо. Я могу к тебе попозже подойти.
11: Принято, иди к папе.
10: А что ты сейчас слушаешь? Например, я вижу, что ребенок в наушниках. И,
11: а он здесь... такой: не твое дело. Может быть такое?
10: Да, конечно. Да, сын, я понимаю, все хорошо. Но мне правда интересно. Или так вот, но как вот с любимым человеком. Он тоже понимает, что он резко кольнул. А тут вот ваша родительская позиция, вот эта вот мягкость, терпение, особенно мамы с папами, это, конечно, там у них по-другому будет отстраиваться. Именно от лица мамы это буду говорить, о том, что... Все, конечно, детка, я понимаю, прости. Можно эмоционально изобразить о том, что, ну, огорчился, это искренне будет и по-честному, но не надо строить из себя жертву о том, что как-то неблагодарный ребенок, я тут к тебе со всей душой, со всем сердцем, а ты мне грубишь. То есть дать понять о том, что да, меня это тоже немножечко ранило, но все в порядке, я понимаю, что с тобой происходит. И вот в какой-то момент он тоже, извиняясь, как будто бы к тебе подойдет, и этот момент надо поддержать. Не типа, не вроде как раньше надо было.
11: Да, вот почему с мужчиной всегда вот так делаете.
10: Но будем рассматривать другой вариант. Женщин, которые осознающие, умные, рефлексирующие, мы же таких подростков, опорных людей растим. Да, поэтому в таких рамках и критериях будем рассуждать. И ребенок понимает дофаминовый отклик. Он получает его не извне, хотя он там тоже пытается проявиться и получить поддержку от группы подростков, проявиться в качестве принадлежности...
11: Лидера какого-то, наверное.
10: Лидера в принадлежности к какому-то сообществу молодежному. То он этот необходимый дофаминовый отклик получает внутри, в семье, от родителей, и он за ним будет тянуться, нежели искать его вовне. Второй шаг – это мой самый любимый, это ритуалы свиданий, когда... Ну, вот я там буквально... Дети сильно уже, ну, особенно сыновья, да и доченька тоже, чуть повыше и побольше меня, и мне нравится так поднырнуть под мышку, так сказать: ой, сын, что ты там смотришь? А, мастера меча онлайн? Да, давай, классно, классно. Потом, ну, ты невольно в это втягиваешься, ищешь какие-то фигурки, там я ему звоню: ой, сынок, я вот это увидел, там комикс. Он такой: да, мам, у меня уже 100 лет он есть. Ай, да, я забыла, точно. И вот это вот общий интерес, реальная вовлеченность в жизнь ребенка. Ну, это правда же интересно, когда что-то происходит. А когда ты видишь вот этот контакт, коннект, это прям очень волнует, радует, воодушевляет, вдохновляет. И ребенка в том числе. Когда мне не стыдно быть, ну, не знающей. Когда я говорю: сын, слушай, а вот это как делается? Он такой: ну, давай, ладно, да, я тебе помогу. Ну, сейчас реально дети прошаренные, простите за мое просторечие.
11: Ну, так и есть.
9: Мы тут и похлеще говорим вещи.
11: Не переживай, блин.
10: Спасибо. И это очень радует, что, ну, я действительно могу обратиться за помощью к своему ребенку, как растет его статус и авторитет, и как мне приятно, что мой мужчина подрастающий за мной ухаживает. Ой, так приятно сложить лапки. Сын, ты настоящий мужчина. Это очень приятно. Третий шаг, и, конечно, вот это... извините, про ритуалы свидания. То есть мы раз в неделю, это, конечно, маловато, можно прям через день, да хоть каждый вечер, если у вас просмотр какого-то сериала совместного. Устраиваться, вообще ни о чем не говорим, только обсуждаем героев, да и вообще можно не обсуждать, а просто молча проваляться, поболтать ни о чем, не критикуем, не воспитываем, не расспрашиваем, это просто территория удовольствия быть вместе, вот прям вот в моменте, здесь и сейчас. Можно там: сын, будешь чипсов, вот эту вот запрещенку всю протащить, ну понятно, это не каждый день, это уж мы там как-то это регулируем, но тем не менее вот эти вот...
11: Сынок, будешь чипсов? Да! В магазин сгоняй.
10: Ну, хорошая мысль. Можно, да. Давай я сейчас на паузу поставлю. Я могу тут, не знаю, там, слоеное тесто из морозилки достать. Быстренько нам накатаю каких-нибудь слоек, а ты сгоняй там за чипсами. И это вот оно, совместное какое-то нарушение границ, привычных правил. И в то же время я чувствую поддержку взрослого человека. И третий шаг, тоже один из моих любимых, это уважение границ в том числе как партнер. Мы не вваливаемся в комнату и не орем на своего партнера, почему ты не заправил свою постель. Или там, иди прибери свои ботинки. Мы уважаем это пространство, и точно так же с комнатой ребенка. Это его святое пространство. Входим исключительно через стук. Это уже не детское, это его крепость. Не критикуем бардак. Ну, если он только не опасен для жизни, и там уже бактерии, грибки не развиваются, ну, там можно так, ну, сынок, а ты знаешь, я к тебе сегодня зашла, там прибрала. Все нормально. Хотя это на самом деле не есть хорошо, там может там и вещи личные быть разбросаны, и он имеет полное на это право не убирать их, не стирать, складывать аккуратно в грязную кучку. Я только периодически могу спросить, сын, есть что постирать? Или наоборот, в какой-то момент он ко мне, мам, у меня белье закончилось. Сын, можешь пойти, на сушилке все развешено, достать все, что нужно. А давай я тебе в следующий раз покажу, как пользуется стиралкой, и ты сам все покидаешь, все, что тебе нужно, какие режимы, я тебе объясню, и ты, когда тебе
2: да,
10: нужно...
2: Да, взял и пошел.
10: Да. И вот самый страшный страх в этот момент, самый страшный страх, какое жуткое слово, это дисциплина.
2: Жуткая жуть.
10: Жуткая жуть. Страшный страх и жуткая жуть. Дисциплина. То есть, если мы перестанем контролировать и быть строгими, то все, капец, все рухнет. Дисциплина остается, но форма меняется. То есть мы с любимым человеком не говорим о том, что ты будешь дома в 10, иначе я не закрою дверь, и вообще ты сделал свои уроки, ты закончил, как у тебя дела на работе, сколько тебе выплатили зарплату, мы с таким образом не разговариваем. Мы говорим, дорогой, я тревожусь, правда, до 10, пожалуйста, будь дома, мне так будет, я просто честно тревожусь. Вот честно, это еще один важный критерий, про который я всегда неустанно говорю, про честность самим собой. И вот оно на самом деле все становится похожим на искусство. То есть это легкий флирт, да, в нормальном понимании о том, что вот и посмеяться, без сарказма, не бояться быть слабым, беспомощным, не бояться ошибиться, попросить прощения, сказать, сын, я погорячился, я погорячилась, да, я была неправа, прости, давай как-то по-другому будем выстраивать, вот как бы ты хотел, а я бы вот так хотела, по-честному, по-настоящему говорить, вот это вот еще один самый важный пункт, это легкость и поощрение. Поощрение какой-то у меня классный. Не потому, что это прям вот, ну реально, чисто, честно посмотреть, ну ты реально такой красивый. Ведь мы малышу как часто об этом говорим, мы сюсюкаем, мы тискаем, а к подросткам мы даже почему-то не прикасаемся. Ну типа, как бы уважаем пространство, это нормально. Но им также нужна вот эта вот тактильность, ласка, объятия, где там по-дружески толкнуть в бочок. Ну вот как-то вот так по-настоящему, как с любимым человеком. И мы перестаем видеть в ребенке проект воспитания, а мы в нем видим личность, живую настоящую душу. Мы стараемся быть теми, с кем кому-то хочется быть рядом, в том числе. И это есть взаимная работа и работа над самим собой. И вот когда, зная, что мозг моего ребенка – это стройка, мощная перестройка, а сердце – открытая рана, мы становимся для него не триггером, а тихой гаванью, опорой, в которой он будет прорастать внутрь себя и становиться крепче.
2: Интересно.
9: Это прекрасное встречение. Я все это время, пока вы говорили, я просто сидел, слушал и думал, а у меня ведь тоже, у нас у всех, точнее, могло бы быть именно так. Вот, но...
2: У нас так не было, точно.
9: Да, во времена наших родителей были немножко, видимо, другие условия и другие, наверное, понятия и так далее.
10: И задачи были другие.
9: Но мы-то с вами можем стать вот такими родителями, которые описывает Полина. Я считаю, это прекрасно. Ну и в завершении, конечно, у нас и по традиции теперь информация на правах рекламы. Полина, от вас хотелось бы услышать, да, пожалуйста, у вас есть, вы знаете, что-нибудь хотите сказать нам?
10: Да, дорогие радиослушатели, если вам интересен подход, которым я с огромным удовольствием делюсь с вами по четвергам, по воспитанию и обучению детей, вы можете найти меня во ВКонтакте и на других площадках. Ну, они везде одинаково называются, это «Мамака Поля». Я уже рассказывала, куда такая «Мамака». Да, «Мамака Поля» в Елком.
9: Классно вообще, да. Ну, заодно и пройдете, узнаете, если вдруг не знаете, почему «Мамака». Там, друзья мои, поверьте, это прикольно. С нами был основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Полин, спасибо еще раз огромное.
2: Вот, Полин, спасибо. А что книги-то просил?
10: Ой, точно! Я даже ни слова не обмолвил. 11 книг. Дорогие радиослушатели, исправлюсь, я
2: вот
10: хотя бы...
2: надо их отфотографировать в Телеграм-канал, да, выставите, да, там люди увидят, что за книги.
9: У нас есть, кстати, ну, секунд 30, если так вкратце, может быть, есть так что-то описать из интересного родителям, я думаю, будет полезно.
10: Давай договоримся, как повзрослеть вместе с ребенком. Это две части. Для детей, как разговаривать со своими родителями, и для родителей, как разговаривать со своими детьми. Готов
9: круто
10: или нет? Как подготовить детей в жизнь в беспокойном и изменяемом мире? С любовью о детях и их родителях, моя любимая Екатерина Мурашова. Экзамен для подростков – это прикольный очень такой трек, игра, тренажер. Пубертат – как пережить переходный возраст ребенку и родителям именно с точки зрения биологии, нейробиологии. Невероятный мозг подростка, инструкции по применению. Хорошие новости о плохом поведении. Про интернет-ответственность написанное остается. И вообще, как говорить с детьми на неудобные темы. И, возможно, в какой-то момент эта тема станет для нас прям вот такой...
2: Вот на следующей неделе поговорим.
9: Кстати, да, вполне себе.
2: Почему бы нет?
9: Слушателям еще раз напомню, можете, друзья мои, написать, что вас беспокоит и за что вы переживаете в родительстве. Пишите обязательно, мы по линии передадим ваш запрос. Может быть, действительно родится какая-то классная тема, почему бы нет, волнующие события. Так что, друзья мои, обязательно пишите, не оставайтесь без участвами. Полин, еще раз огромное спасибо.
2: Полин, пока.
10: До
2: следующей
10: недели.
9: Пока-пока.
8: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой. Реклама на Бим-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
12: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
13: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
14: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академия». ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
17: 211 00 73 0+.
18: Верня.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Рассказываем все подробности прямо сейчас. Солнце на улице, Фарид, солнце!
2: Да, вот именно что, мы же выезжали, такое мрачное, темное небо было. А сейчас открывай, смотри, даже над нами нету облачков. Солнце вышло, красота. Но пока плюс 18 только показывает.
3: Ну, это нормально, потому что мы обещали сегодня до 22.
2: Ну, как бы да, да, да, до 22 сегодня будет. Но в 11 говорят, что дождь вернется.
3: Обязательно вернется, он не может не возвращаться.
2: Она вернется, затупит улицы опять. Там и так вся Казань плавает уже. Дождь вернется в 11, будет продолжаться примерно до 16.00. Кстати, завтра, 31 июля, кстати, завтра последний день июля, к сожалению. Утром и днем обещают 2 капли, до 22 также, но уже вечером дождя не намечается. 1 августа, субботу, плюс 20 утром, 24 днем. Возможен дождь, но не факт. А вот воскресенье вообще раха. 2 августа, 26 плюс и солнце. Ой, это что такое? 26, хорошо, Альберт, прикинь, 26.
3: Уже жара на улице, Ленар пишет, уже про сейчас.
2: Ну, сейчас душно, потому что вот это как бы дождь прошел, солнце вышло и все.
3: Едет.
2: Ребят, ну класс, класс.
3: Шамаич едет, душит тут.
2: А мне кажется, не знаю, классное лето, прикольное. Вам не кажется, коллега?
3: В целом, мне, знаешь, что нравится? Что нет таких вот прям супер затяжных. То есть была жара, потом дожди, потом опять жара, дожди, вот так все переменчиво.
2: Ну да, да, как-то.
3: Вот. А сегодня, напомню еще раз, вот из источников массовой информации наблюдаю, что в Казани пришли затяжные дожди. Будет лить вообще целый день в течение сегодня, а закончится лишь к вечеру. Такая погода еще ожидается несколько дней подряд. Поэтому, друзья мои, по прогнозам мы пока двигаемся именно так. Вы же одевайтесь по погоде, дождевички, зонтики. Смотрю, Фарид зонтиком пришел.
2: Ну да, я говорит, вышел с машины, но дождь идет. Я такой, блин, ну не пойду же мокнуть.
3: А у меня все
2: тем более, прогуляться мне надо, мусор еще выкинуть. Поэтому я такой достал, да, это, зонтик и пошел.
3: Ну и правильно сделал, абсолютно. А я вот мокрый прибежал. Благо я еще мокрый приехал, потому что волосы у меня не совсем сухие были с утра. Это было даже не обидно. Ну ладно, друзья, в общем, одевайтесь по погоде. Ну а мы пока поговорим про Госдуму. Они предложили вернуть кое-какие уроки в школьную программу. Какие? Прямо сейчас расскажу.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: 8 часов 36 минут. В Госдуме предложили вернуть уроки логики в школьную программу. Депутаты считают, что это поможет детям лучше разбираться в информации и защищаться от внешнего влияния.
2: Ну, что скажешь? Логично, логично.
3: Уроки логики. Это, конечно, да, это, конечно, замечательная история, как по мне. Иногда она очень даже нужна. Будем, наверное, думать. Я вот думал, что, кстати, шахматы закрывают этот вопрос.
2: Мне кажется, да, шахматы более, мне кажется, так полезно, скажем, в этом плане. Не знаю, у нас никакой логики не было в школе. Ну, вот в моем детстве не было. У тебя был? У нас нет.
3: Нет, у нас, если бы у нас была логика, разве мы с тобой могли бы работать в радиоэфире? Могли бы попросить доставщика оставить у двери наш заказ? Нет, конечно.
2: Нет, конечно.
3: Извините, я был на громкой связи сейчас. Надеюсь, меня услышали. Ну, а я, чтобы сказать, я просто пытаюсь вспомнить, что такое уроки логики, понимаете? Значит, ну, давайте, вот просто давайте какие-нибудь вспомним упражнения на логику. Из школьной программы. Несколько упражнений на логику, просто чтобы напомнить, что же там было и так далее. Ну, там есть всякие интерактивные квесты и так далее. Хочу текстом задание, если честно, чтобы было проще нам с вами. Вот. Ну, какие вот есть, например. Крестьянину нужно перевести через реку волка, козу и капусту. У него есть лодка, в которой может поместиться только крестьянин, а с ним или только волк, или только коза, или только капуста. Но если оставить волка с козой без присмотра, то волк съест козу. Если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. Как крестьянин перевести всех на другой берег? Пятый класс! Пятый класс!
2: Обалдеть.
3: Вот сиди и думай. И вот это, кстати, очень даже интересно.
2: И как?
3: И как? Ну, потом расскажу, я пока не могу пока. Чуть-чуть попозже, буду, пожалуйста. Да, конечно, неплохо, вот. Или там, я не знаю, про рыцарей и лжецов за 7-8 класс. Слыхал, да нет? На острове живут два типа людей. Рыцари, которые всегда говорят только правду, и лжецы, которые всегда лгут. Вы встретили двоих местных жителей, А и Б. Житель А говорит, по крайней мере, один из нас лжец. Кто такие А и Б на самом деле? Вот сиди, думай. Один правду говорит всегда, второй только ложь говорит всегда. Вот сидишь и думаешь, понимаешь? Вот это я считаю прикольно. Ладно, окей, это, ну, это да, мы берем. Потому что зачастую вот такие вот логические вещи нам и нужны вообще. Если знаете ответы на эти вопросы, потому что это из школьной программы когда-то было, вы можете смело написать нам прямо сейчас, что вы думаете по этому поводу. А ты сам что думаешь по этому поводу?
2: Вот он сказал, по крайней мере, один из нас лжец, он сказал?
3: Да.
2: Это значит, скорее всего, сказал рыцарь, потому что, ну, он же говорит по сути правду, потому что один из них все-таки лжец.
3: Так.
2: Ну, как бы.
3: Так.
2: Ну, это так подумать, логично. Потому что лжец, он в любом случае скажет, что никаких лжецов у нас нет.
3: Хорошо.
2: У нас все говорят правду, можно сказать.
3: Ну вот, неплохо на самом деле. Вот все верно ты сказал. Если А, рыцарь, соответственно, рыцарь говорят правду, по крайней мере, один из нас лжец, это чистая правда, значит, рыцарь говорит правду, и лжецом второй остается.
2: Да.
3: По поводу козы и так далее. Крестьяне перевозят козу на другой берег. Волк и капуста безопасны друг для друга.
2: Ну вообще, да.
3: Он возвращается один.
2: Потом за капустой, да?
3: Крестьянин берет волка, перевозит на другой берег, чтобы волк не съел козу, крестьяне оставляют волка, а козу забирают обратно на правый берег. На первом берегу он высаживает козу, берет капусту. Перевозит капусту к волку. Волк капусту не ест, возвращается один. И на уже первом берегу осталась одна коза, он ее забирает и перевозит на другой берег. Все цели переправлены.
2: Слушай, какая у нее четкая лодка, прям вот на капусту и все, и тонет уже. Да, согласись?
3: Да, конечно. Ну, судя по всему, ну нет, я бы, если честно, вот даже, я бы, ну, сидел бы, думал, наверное, долго над этим всем, даже сейчас. Хочется, конечно, чего такого. Если знаете, что какие-нибудь задачи на логику, обязательно пишите, сейчас будем отгадывать. А пока сделаем небольшой перерыв, потому что у нас есть прекрасная музычка, которую тоже хочется послушать.
4: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Так, давай. Это было смешно.
2: Красавчик, Альберт, красавчик.
1: Это было смешно сейчас, да. Короче, вам рассказываем ситуацию, которая происходит.
2: Хотите, сейчас будет лайфхак, как себя обмануть.
1: Да, значит...
2: Заказывает Альберт заказ,
1: доставку. Да, захотел доставку заказать, но не позавтра, надо заказать. Все, заказал. Значит, звонит, естественно, курьер. Говорит, что там, как там, где вы, что вы?
2: Я пришел.
1: Я пришел, все дела. Я ему, мы в прямом эфире находимся, естественно, я включаю громкую связь, говорю, что я работаю на радио, оставь, дружище, у двери. Он и оставил. Вот. Правда, у двери не...
2: Альберт, когда мы вышли из эфира, пошел к двери, открывал, заказа нет.
1: И
2: он говорит,
1: не
2: неужели он оставил, говорит, внизу, на первом этаже?
1: И, короче говоря, мой заказ сейчас где-то там стоит, и, возможно,
2: в другом районе города.
1: Возможно, соседи его сейчас с кайфом растаскивают. Ну, ничего, приятного аппетита, ребят. Сейчас закажу себе еще немножечко.
2: Не, ну ты напиши, там заберут, нет?
1: Да ладно же, чего уж там, было и было, ничего страшного. Бывает тогда и такое. Да, друзья мои, что нам пишут люди? Доброе утро, задача на логику. Второй класс. В сковороду помещается две котлеты. Пожарить нужно три котлеты за 3 минуты. Условие: одна сторона котлеты жарится 1 минуту. Все. Вот и думайте. Да, это хорошо, конечно. Значит, ну...
2: Слушай, интересно.
1: Две котлеты помещать. Ну, нет, я-то логически... Я-то как взрослый человек просто пожарю две котлеты, потом пожарю оставшуюся 1 котлету, потом две докину, потом 1 докину.
2: Ну да. А, кстати, Рустем, знаешь, про твою загадку про волка, козу и капусту.
1: Так, так.
2: Он говорит, доброе утро. Съесть капусту и козу выкинуть волком нафиг.
1: Ну, логично, кстати. Волк вам в хозяйстве чем пригодится? Кури пожрет. Зачем он нужен, этот скотобаза?
2: Так, помещается 2 котлеты. Обжарить нужно 3 котлеты.
1: Мы реально решаем эту задачу? Ну, ладно, давайте, окей.
2: Ну, а что, смотри, 2 начинаешь с одной стороны поджарить.
1: Какие вы тупые, господи. Ой, господи.
2: 1 минута, тогда жарится, окей.
1: Да, да, да, да. Это отличная классическая загадка. Значит, смотрите. Сначала мы кладем на сковороду котлету первую сторону.
2: Первую сторону.
1: Потом первую мы переворачиваем, чтобы жарилась уже вторая сторона.
2: А вторую откладываем.
1: Убираем, да, и ставим третью.
2: Да, я так же думал.
1: Все, и потом, видишь, потому что ты молодец, потому что за 3 минуты мы жарим полностью 3 котлеты с двух сторон уже говорю.
2: Да.
1: Вот. Сырым не едят, а вареным выбрасывают. О чем речь? 7 загадок! Нас присылают. Вот, еще второй есть. Когда не надо, надо бросать.
2: Подсказка. Те, кто вредят себе здоровью, этим закусывали, вернее, зажевывали, чтобы запах перебить.
1: Есть такое, конечно. Это неплохо. Вот, ну давай скажем еще одну загадку. Когда не надо, поднимают, когда надо, бросают. Что это такое, пишите обязательно. Пока давайте посмотрим, что вообще у нас интересного происходит. И так, если посмотреть. В мае среднемесячная зарплата у нас с вами что сделала? Выросла, естественно, на 17,4%.
2: Мне всегда очень радовали вот эти вот, скажем так, как назвать эти исследования? Зарплаты выросли.
1: Все от
2: такие,
1: Росстата.
2: Все такие, где?
1: От Росстата.
2: Ни у кого ничего не выросло. Где она выросла? Ну, откуда смотри, они данные
1: чисто,
2: берут?
1: Чисто логически, они, чисто формально, они, конечно, правы. По сравнению с тем, что мы, какие деньги раньше приходили нам на карты, сейчас это все дело действительно выросло. Вопрос в другом. Там, скорее всего, сколько можно купить на это все?
2: Тоже вопрос.
1: Вопрос всегда актуальный, мы этот вопрос очень сильно любим. Но Росстату спасибо, что считают, сколько же денег нам, значит, приходит. Это всегда прекрасно и замечательно. Ой, друзья.
2: Мне самое интересное, они такие, вот, вырастет ее. О, у них же зарплата вырастет. Давай поднимаем цены.
1: Да, это точно. Значит, нам уже правильные ответы прилетели, причем от разных людей. Например, про сырым не едят, а вареным выбрасывают. Это нам написала Елена, лавровый лист. Естественно, вам вечная хвала и наше уважение. Ну, а про когда не надо поднимает, когда надо бросает, это господин Бабай уже написал про якорь. Вот так вот вам, конечно.
2: Ну да. Бабай нам, значит, он тоже прислал загадки из Мурзилки.
1: Ну, это мы потом почитаем, ладно?
0: Шоу «Утро Мэнни».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все.

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Про «когда не надо поднимать, когда надо бросает» — это господин Бабай уже написал про якорь. Вот так вот вам, конечно. Ну да.
2: Бабай нам, значит, он тоже прислал загадки из Мурзилки.
1: Ну это мы потом почитаем, ладно?
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
5: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами в

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-79-244-741, 16+.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тулашилар. Здравствуйте, Анаш Ананас из студии Бим-радио.
2: Салямчик.
1: Салям, Фарид. Город сегодня поплыл, конечно. 3 балла, местами затруднения, 3 ДТП, центровые практически. Ершова при подъезде, значит, к перекрестку с Гвардейской, да, и хотя отметка стоит как будто бы от этого перекрестка в сторону Корстена. Напишите, как там, левый ряд, средний ряд, очень сильно тормозит движение. Дальше, значит, у нас улица Пушкина. Вот практически, когда вот вам надо направо уйти, на улицу, как же эта улица называется? Сейчас скажу.
2: Галактионова, когда меняешься, понимаете, хотите вы?
1: Там вот это происходит, значит, дорожно-транспортное происшествие. Потом, значит, Кировский, дамба. Только подъезжайте к Кремлевской набережной, сразу тук, левый ряд. Все, ходите, удачи вам.
2: Прям катается.
1: Действительно. Ну, сам пока большое затруднение. Это перекресток по, значит, проспекту Победы Дубравны. Там и ДТП, значит, в среднем ряду есть. И стоит даже 2 ДТП там есть. Еще и от Фущика, если ехать. Тут прям только от Фущика отъехали в сторону Дубравны. Оп, еще 1 ДТП там есть. Там себя, пожалуйста, берегите, ладно? Будьте осторожны, внимательны. Еще 2 ДТП. 1 проспект Димашева, когда Кадарадского в сторону Амирхан двигаетесь, прямо на перекрестке средний ряд. Еще 1, как мы в прошлый раз говорили, авиастроительный. АЕ там. Максимова, когда подъезжаете к Ленинградской АЕ. И если вы едете в сторону Петра Виттера, конечно. Все, такие дела, друзья мои. Дарвишка, Дарбистасинда, Дербушка, там дорожные работы идут. Там все стоит буквально от конца поселка до перекрестка Нагорной. Берегите себя, пожалуйста, ПДДШ соблюдайте, конечно. Резиновые лодки вы зря не покупаете, кстати. Дождей много еще будет.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спасибо Анасу Ананасовичу. Не работает светофор филармонии со стороны Казанмола, пишет нам Лилечек. Да, Ленар пишет. А на Мадлен разве асфальт сделали?
2: Да, кстати.
3: Сделали, ребята.
2: Вообще класс, да?
3: Все вообще супер просто.
2: Ох, ради кабы рахатанин,
3: да. Сделали. Да там все, если честно. Во-первых, там вот этот съезд был, как все таксисты знают, этот съезд отвратительный был раньше. Бобы больше нет, там теперь асфальт. Он буквально примкнул к дороге. То есть с дороги ты прям очень спокойно теперь съезжаешь.
2: То есть спокойно можно на Бугатти Вирон где-то подъехать.
3: Да. Это правда. Да, единственное, что меня останавливало, кстати, от покупки. Теперь-то можно. Что еще из интереса? Там все, кстати, там вырыли вот ширину дороги, там почти 1.5 метра вырыли, сделали подушку щебня, песка там и так далее.
2: Класс.
3: Асфальт положили, катками прошлись, бока сзади, потом еще по боку, сбоку от асфальта, естественно, сделали тоже щебнем, так, проложили дорогу.
2: Уважаемые дорожники, вот Альберт Хузиахметов, все, программа выполнена. У него асфальт на дороге, на его улице есть. Внимание, малые кабаны, улица Зеленая, пожалуйста, нужен асфальт, срочно.
3: Так и будет, хорошо, конечно, хорошо. А, тут уже пишут, лежит на дороге номер авто, если я не ошибаюсь, 612, не успел прочитать. Подъем с Аметьевской магистрали на проспект Универсиады, может, кто-то ищет, пишет нам госпожа Лилиш. Вот, спасибо вам огромное, все передадим в лучшем виде, короче говоря. Вот, тут... Есть еще на логику разные. Ну, тут про логику вспоминают. По реке плывет кирпич, деревянный, как стекло.
2: Да, мы
3: ну, и по себе плывет.
2: Нам не нужен пенопласт.
3: Да. Обожаю эту присказку, если честно. Потому что вот она как раз голову ломает дальше. Будь здоров, конечно. Вот. Ну и все остальное. Спасибо большое за все ваши задания. Мы сейчас поразгадываем здесь за эфиром. Пока посмотрим, что у нас вообще происходит в городе, в стране и так далее. А тут новые нормы режима работы и отдыха. Кого бы вы думали? Конечно же, дорогих водителей. Вступает в силу с 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса.
2: Ого.
3: Продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. То есть теперь 8 часов в день. Это раз.
2: Да.
3: Возможен суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Ну, что бы это ни значило. Продолжительность смены при суммированном учете не может превышать 10 часов. А, вот как это работает.
2: Ну, нормально.
3: Допускается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. Продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов для такси, инкассаторов, коммунальных аварийных служб, а также некоторых других организаций. При продолжительности смены более 4 часов должен быть предоставлен перерыв не менее 30 минут и не более 2 часов.
1: Возможно предоставление двух перерывов при смене более 8 часов, и еженедельный отдых водителей должен составлять не менее 45 часов. Допускается его сокращение до 24 часов. Вот
2: интересно.
1: Какие изменения у нас.
2: А как вот они будут таксистов контролировать, допустим? Они же сами по себе катаются уже.
1: Да.
2: Ну...
1: Не знаю.
2: То есть, допустим, водители грузовиков, да, у них там есть эти вот пишущие устройства, которые там записывают, там, когда он движется, когда отдыхает. Там.
1: Yes. Ну, вообще, по-моему, приложение Яндекс теперь, это же будет контролироваться, просто не будет выпускать на линию, значит, или что-то такое будет.
2: Я первый раз с этим столкнулся, даже давно-давно, мы с другом как-то, не знаю, так вышло, у меня друг, они закупали для фермы животных, короче, их везли с-за рубежа. Ага. Мы приехали на границу с Беларусью, встречают вот эти две фуры. Два англичанина. По-русски вообще ноль. И он просто там на пальце объясняет. Four hours drive. 4 часа я движусь. 1 hour stop. Типа отдыхаю. 4 hours drive. 1 hour stop.
1: 4 часа еду, 1 час отдыхаю.
2: Да, потом час отдыхаю, потом еще 2 часа еду. И один день, 12 часов отдыхаю. Все, то есть получается. И мы в шоке были. Мы прямо ехали вот впереди на легковушку. Вот, в зеркало смотрим. Вот, я смотрю так вот. Ровно 4 часа проходит. Прям вот ближайший какой-то кафе, он тоже, вдруг они за рулем даже, ничего не предупреждают просто. Прям вот ровно. Вот только прошло 4 часа. И вот четко по времени шли, я прям удивился. Он говорит, мы не можем. Мы говорим, цигель, алюлю. Ну мы же...
1: Время.
2: Да, мы же россияне. Он такой, нет, вот, смотрите, говорит, вот у меня пишется, говорит, я не могу. Меня, все, говорит, понятно. Потом, говорит, алюлю сделают. Говорит.
1: Вот видите, когда законы работают, и когда они не нивелируются за счет того, что их можно не исполнять. Это так и работает.
2: И эти люди, конечно же, не засыпают за рулем. Они нормально движут, они, потому что все по правилам.
1: А вот Яндекс, говорят, через 12 часов блокирует на 6 часов тебя на отдых.
2: А, Яндекс... Да, ну, кстати, да.
1: Ну, кстати,
2: да.
1: Я же вот как и предполагал.
2: Да, он тебе заказ не дает, и все.
1: Так что ну, есть. Да. В общем, товарищи водители, держитесь. Спасибо большое за то, что вы нам рассказали. Вот не знали об этом вообще. Есть какие-то секреты еще, знаете, пожалуйста, пишите. Нам, пассажирам, будет интересно, особенно в эту дождливую погоду. Если есть какие-то боли, тоже нам пишите. Сейчас мы ваши пожелания передадим пассажирам. Пассажиры, вы тоже пишите ваши пожелания таксистам. Сейчас передадим. В следующем часе уже.
0: Утромены сделают твое утро. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане запустили меру поддержки для молодых мам. В Пестричинском районе за рождение малыша будут давать 15 тысяч рублей. С марта 2027 года банки получат право приостанавливать переводы при обнаружении вирусов на телефоне клиента. Поскольку в законодательстве нет единого перечня вредоносного ПО, критерии опасности программ каждый банк будет определять самостоятельно. 30 июля отмечают Международный день дружбы. Его учредила ООН в 2011 году, закрепив эту дату специальной резолюцией. По мнению организации, дружба – это не только связь между людьми, но и инструмент для сближения народов и стран. Исследования подтверждают пользу дружбы для человека. Она поддерживает психическое и физическое здоровье, укрепляет иммунитет, дарит положительные эмоции и даже может способствовать долголетию. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
4: Мы продолжаем. Во-первых, 9 часов 2 минуты. А теперь давайте почитаем ваше сообщение.
5: Кстати, Барсель прислал даже вот такую фотографию, скрин вот этот с Яндекс.Такси. Ему приходит такая надпись: «Пора отдохнуть. Вы за рулем уже слишком долго. Пожалуйста, отдохните. Снова возвращайтесь с заказом».
4: Это, вот, конечно, хорошо. На полторы минуты записал нам господин Враг голосовое и так далее. Мы его изучим, потом, если что, передаем, потому что тут у него прям вообще расписано четко. Сейчас посмотрим, что там и как там. Вот, Рустем пишет: если бы водитель Икаруса тоже спал, Виктор Робертович Цой был бы сейчас жив, пишет он. Вот такие вот интересные.
5: Интересно, кстати, да.
4: Да. Значит, теперь вот я вам читаю причину аварии. Виктор Робертович Цой возвращался с утренней рыбалки за рулем своего москвича 2141, знаменитейшего. Экспертиза показала, что он был абсолютно трезв, но уснул от крайнего переутомления. Это и называется причиной смерти официально на сегодняшний день. Напомню, это произошло 15 августа 1990 года. Но опять-таки, да, вопрос тот же на самом деле. Следствие тогда полностью оправдало водителя автобуса. Он двигался по своей полосе, разрешенная скорость у него была около 70 км в час. Он даже пытался уйти от столкновения, он же руль выкручивал вправо резко. И даже автобус съехал в неглубокую реку тогда. Но, к сожалению, уже спасти легковой автомобиль было нельзя, к сожалению. Вот. Поэтому на сегодняшний день ни следственные органы, ни родственники, ни фанаты Цой, никто никому, водителю никогда не предъявлял обвинений. Все остальное, друзья мои, это домыслы, если что. Имейте в виду. Спать надо, действительно. Сам поганый, вот этот, когда на трассе едешь, самое дурацкое вообще, что существует. Это ты едешь по трассе, все тебе, ты видишь, все в порядке, все классно. В один момент ты понимаешь, что ты видишь, а глаза у тебя закрыты.
5: Кстати, да.
4: И вот так несколько секунд ты едешь, и ты резко открываешь. Я один раз такое был, я сразу остановился, потому что я просто понял, что сколько я там ехал вообще все это время, сколько я прошло. Ладно, трасса прямая, ладно, никого не было. Но я, конечно, никуда не съехал, но тем не менее, слишком
5: это опасно.
4: Страшно, конечно.
5: Если такое, ребят, хоть раз почувствуете, такое бывает у многих тут на трассе, самый действенный способ прямо тут же остановиться.
4: Да.
5: Не знаю, аварийки, все, как встать как бы безопасно и 15-20 минут поспать. 15-20 минут, и ты уже поедешь даже нормально.
4: Еще бесит вот эти пассажиры, которые такие: ну ладно, мы не будем спать, будем тусить. И все засыпают.
5: Через все таких.
4: Да. А вы все как бы уставшие едете, водителя никто не поддерживает. И ты едешь, я один раз помню, я под очень громкую музыку, я под System of a Down, этот жесткий рок. Я все равно засыпал. Берегите себя, ребята.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Медсестра подзывает санитарку.
2: Клава!
3: Да?
2: Клав, подойди сюда.
3: Чё?
2: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
3: Помню, чё?
2: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, вот, ставь воды. Всё, пошла отсюда, давай.
4: Вот оно какое шоу
5: Шепелявых. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Тут, значит, давеча было интервью у председателя Всероссийской Федерации легкой атлетики Петра Фродкова. Вот, и он рассказал о том, что в Казани откроется бесплатный беговой центр как раз-таки Всероссийской Федерации легкой атлетики. Отметил о том, что это станет новой точкой притяжения, о том, что там будет комфортное условие даже не просто. То есть там не просто будет создание комфортных условий там для тренировок. То есть главная задача — вовлечь в бег как можно больше людей. Объединять их всех, соответственно, и чтобы легкая атлетика стала по-настоящему массовой и доступной. Чтобы как можно больше людей бегали. Ну, сейчас это вообще популярно, что
11: ну, вообще,
10: все
11: да, бегают, да, ЗОЖ, все такое.
10: Все, молодцы, молодцы, все правильно делают вообще, супер. Надо форму поддерживать, надо, люди бегают вообще, замечательно. Звезды да приезжают в Казань постоянно. Что так не происходит. Ну, то классно, что он бесплатный. Надеюсь, для всех. Было бы вообще замечательно. Зачем, счет бы.
11: Это же великолепно.
10: Но нас эта сварина все равно не заставит.
11: Бегать, да.
10: Бегать, но у нас просто графики не совсем такие. Хотя вот мы тоже говорим, графики, графики.
11: Прикинь, я в детстве же конькобежным спортом занимался. Я сколько километров одна бегал. А сейчас я не хочу бегать. Ну, не знаю, не хочу, и все.
10: Мне тоже бег не нравится, как...
11: Вот, не знаю, раньше я же километры мы набегали. Я же такие стайерские дистанции бегал, как конькобежным спортом занимался. Сейчас я даже в спортзале максимум встаю на эллипсоид.
10: Ну и правильно,
11: там все. Там же не бежишь, там
10: все, все, кайфуешь. Ну, а нагрузка такая же.
11: А если на дорожку встаю, то я просто иду быстрым шагом. То есть просто иду, не бегу.
10: А я тоже не бегу на дорожке, естественно. Он идет по дорожке, он сегодня устал, он сегодня от груди 50 кг пожал.
11: Потом да. Микрофон кричал.
10: Да, о, это вообще, это классика наша. В общем, дамы и господа, скоро у нас, возможно, будет мощный бег. Кстати, кто любит бег или не любит бег, пишите. Чем заменяли, тоже пишите и так далее. Тем временем у нас потихонечку в телеграм-канал начинают появляться фотографии и видео последствий ночного дождя на дорогах Казани. Где-то, я не знаю, ну, F3, там, 30, уже слышал, как в дождь в самом своем разгаре был.
11: Да,
10: и так далее.
11: Казань плавает.
10: Да, и тут, конечно, пошло-поехало, значит, да, все в воде. А, к сожалению, пока как-то так. Но опять очень много дождя. Но он же без остановки буквально шел. Очень много дождя. Что тут выдержит, хочется спросить. Наверное,
11: ну,
10: ничего.
11: Правильно, в 3 ночи он начался, когда мы с тобой ехали на работу, значит, шел во все.
10: Да, уже 3 с лишним часа. Но еще такой дождь нелегкий, а прям такой проливной, прям хороший, такой мощный и так далее. Конечно, это грустно. Конечно, это грустно. Возможно, нам с вами предстоит сделать, так сказать, ливневочную революцию, я считаю просто.
11: Ну,
10: как
11: вам
10: такое? Ливневочную революцию. Просто надо, похоже, увеличивать количество и пропускную способность ливневок. Того,
11: да
10: что здесь уже не хватает.
11: Ливневки тут постоянно ремонтируют, и все никак не поможет это ничего. Почему-то.
10: Да, потому что слишком долго идет. Мне кажется, заложили одно, а по факту дождя слишком много, очень много дождей. Вообще нетипично же это, как будто бы для нас.
11: Ну, тоже
10: верно. Вспомните другие года. Разве было так раньше? Тем временем, я тут, кстати говоря, слушал, я вот всегда относился к заявлением зеленых вот о том, что вот мы совсем скоро все с вами тут, значит, парниковый эффект и так далее. Вот, послушал умных ученых наших, астрофизиков и так далее. Это, оказывается, проблема. Представляете? Просто мы, значит, до этого всю жизнь, мы до этого сжигали уголь, а потом сжигали нефть, все это дело действительно уходит в атмосферу и так далее. Вот.
11: Ну, нагревает планету, да, немножко.
10: Вся проблема в том, что если, например, у нас температура на планете средняя по всей планете поднимется, ну, например, градусов на 5, то начнутся такие катаклизмы начнутся, которые сопоставимы буквально с катастрофой.
11: Причем вот. Многие материки там прямо утонут.
10: Да, там будет такой интересный период нашей жизни, вообще забавно.
11: Вот, ну, возможно, жабры появятся у нас.
10: Кстати, да, а помнишь, такой фильм был?
11: «Водный мир».
10: «Водный мир»,
11: с Кевином Костнером, 18+. Шикарный фильм, кстати.
10: Естественно, все.
11: Хотя, знаешь, удивительный факт, этот фильм же на тот момент был такой, он был самый дорогой по спецэффектам, потому что там прям строили, тогда же был, ну, не был график.
10: Расскажем после «Секрет на двоих» от Билана и Чеботина.
12: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Ну и вот, значит, «Водный мир», говоришь, да, ты?
1: Да, «Водный мир», я говорю, да. Кевин Костнер там играл. А на тот момент...
0: 18+.
1: Такой был навороченный фильм, там прямо стройки, все такое было. А потом что? А потом в итоге оказалось, что он прямо пролетел весь...
0: Ой, это как это часто бывает, да, с фильмами?
1: Да, почему-то, к сожалению, пролетел по прокату, по всему. То есть почему-то его обхаяли весь. Хотя мне фильм очень нравился.
0: Кому еще нравился такой фильм? Кто вообще такой фильм помнит? И знаете ли вы какие-нибудь фильмы, которые недооценены, так сказать? Так, а что нам пишут, значит, по поводу бега пока? Бег я заменяю волонтерством на спортивных мероприятиях. На казанском триатлоне за 7 часов километров 25 я точно прошла. А за 4 дня на казанском марафоне, наверное, сама марафон протопала и не раз. Зарин, вы крутая. Вот, спасибо, что вы есть. Это прекрасно. Вот. А нам тут пишут, значит, побольше бы таких дождей. По скриптам таксист. Да. Слушайте, как будто уже в такси надо тоже покупать большую машину такую с большими колесами. Ну, чтобы, так сказать...
1: Какой-нибудь Dodge Ram.
0: Ну да, вот чтобы вот как-то прямо, это все. Да.
1: Кстати, оказывается, на него категория цена нужна, представляешь?
0: Да конечно, он же больше 3 тонн.
1: Категория грузовики попадает же.
0: Он огромный, гигантский. Хотел бы такой себе?
1: Да, мне нравится.
0: А ты видел у него сколько расход?
1: Ну это да, нет. Я бы такой хотел, но дизельный, он есть дизельный. Но их редко найти тяжело. А так класс, туда можно в кузов и Харли Дэвидсон поставить спокойно.
0: Я думаю, где подвох, интересно. Вот. Интересно, что Dodge Ram, у него расход примерно от 10 до 31 литра на 100 километров.
1: Да, вообще. Dodge Баран же переводится, что-то там.
0: Да, да. Dodge. Нет, сам Dodge тоже как переводится.
1: Да, вот это Ram это баран же.
0: Да, Ram это баран, да, все верно. Вот. У него самый крутой вот спортивный, который 702 лошадиные силы, который есть двигатель. Потом примерно потребляет в городском 23 литра, а так по трассе 20 литров идет. Нормально.
1: Ну, классно же.
0: Хороший качественный двигатель.
1: От заправки до заправки.
0: Да, конечно.
1: Ну, они вот были дизельные, но сейчас к вам нету. Они очень редкие, но вот дизельные, мне кажется, там был очень даже этот, они же экономичные движки такие достаточно.
0: Я знаю,
1: ну, там тоже,
0: подумал?
1: Конечно, жрал бы он больше 10, 100%.
0: Я вот знаешь, что подумал? А у других вот машин спортивных, которые мы знаем, как у них расход топлива, интересно. Вот, например, вот смотрите, Бугатти.
1: О, там жесть.
0: Есть же Бугатти. Вот смотрите, Бугатти есть. У них вот есть вот такой самый... Ё-моё.
1: Который Широн?
0: Широн Пьюр Спорт есть, который на 1500 лошадиных сил, напомню. Это сдвоенный V8, это V16.
1: Вообще просто...
0: Там несколько турбин. Значит, на трассе...
1: Пуля просто там какая-то.
0: На трассе он при высокой скорости едет 18 литров, он тратит топливо на 100 километров. А вот в городской среде с низкой скоростью 44,5 литра топлива.
1: Причем, внимание, там не 92-й, не 95-й.
0: Нет,
1: там
0: конечно.
1: Там 100-й, 102-й, 112-й даже бензин заливает, понимаешь?
0: О, да, ребята, это, конечно. И чтобы вы понимали...
1: А там же писали, там, если он на максимальной скорости будет двигаться, там, допустим, по треку, там резины хватает что-то там на километр, на 8 минут езды, что ли?
0: Я тебе даже расскажу, потому что если вот эти Бугатти разогнать, во-первых, их 100-литровый топливный бак, еще раз, 100-литровый топливный бак, они тратят при максимальной скорости в 400 км в час от 9 до 12 минут, в зависимости от погодных условий, от ветра, там, от так далее, так далее.
1: Классно.
0: Вот, реальный же расход на 400 км в час, это, друзья мои, ну, практически мгновенный, это примерно 100-125 литров на 100 км пути вам хватит. Но раньше всего, конечно, там закончится у вас резина, потому что резины там хватит тоже на примерно минут 10-12.
1: Да, самое вот это что, прикинь, все 4 колеса, каждое колесо там стоит, как, не знаю,
0: потому
1: как автомобильные
0: шины, которые под него делают, это специализированные шины, которые конкретно только под этот автомобиль определенной ширины и определенных параметров, и он там стоит что-то типа...
1: Представь.
0: Там, по-моему, в круг что-то там 400 или 600 тысяч рублей поменять резину.
1: Ну вот. Когда, Альберт, когда ты можешь себе позволить автомобиль, условно, за 2 миллиона евро, ты можешь... А Широн, мне кажется, дороже даже, наверное, стоит.
0: Ну да.
1: Сколько сейчас стоит, интересно?
0: Сколько стоит? Давайте узнаем, что.
1: Пока ты узнаешь, не я, знаешь, что он писал? Не я, говорит, как сказали бы в России, если брать Теслу, то только дизельную на механике.
0: Короче, давайте я вам скажу сразу в рублях. Не, давайте сначала в долларах, потом в евро, потом в рублях. Смотрите, Бугатти самый дорогой стоит где-то 3,8 миллиона евро.
1: 4, получается. Я два раза ошибся.
0: На наши деньги 370 миллионов рублей за машину.
1: Обалдеть. Прикинь.
0: Я, если честно, даже не представляю.
1: Ребята, ну, можно мне просто 370 миллионов рублей? Нафиг мне это Бугатти? Вот не нужно.
0: Хорошо. Вот, это мы говорим про Бугатти Турбилон есть такой.
1: А подожди,
0: гибрид.
1: А теперь внимание. внимание, это же 3,8 миллиона, ты же говоришь, в Европе цена?
0: Да.
1: А с нашим утильсбором она будет стоить 12 миллионов
0: долларов. Подождите, подождите. Цена в России с учетом утильсбора.
1: 1,12 миллиона, я думаю, будет.
0: Сейчас, подожди, сейчас мы все вам расскажем, значит. Итоговая цена Бугатти в России под заказ с учетом растаможки, НДС и максимального утилизационного сбора составляет от 450 до 770 миллионов рублей за модели Chiron, например.
1: Обалдеть.
0: Я даже примерно не
1: полмиллиарда, представляешь?
0: Я даже... Но на самом деле-то у них ставка составляет под новый автомобиль, вот если мы заказываем, то примерно от 3 до 4 миллионов рублей у них будет утилизбор. Ну, вообще, в целом. Ну, вы прикиньте, вы утилизбор платите, как будто бы еще один автомобиль покупаете. Это, конечно, интересно. Это, конечно,
1: не, ну 4 миллиона. Альберт, ну самое странное, когда ты покупаешь автомобиль за, условно, 2 миллиона, а у него утилизбор 4 миллиона. Вот это вот интересно больше всего.
0: Да, это самое забавное. Но это хотя бы понятно почему, как говорится. Ой, друзья мои, во, Веста Спорт, самый экономный спортивных, пишет нам Брак. Действительно, совсем другое дело. Вот, слушайте.
1: А, кстати, сколько Веста жрет? У меня брат из Навеста даже не спрашивал ни разу.
0: Веста там, да.
1: Ну, литр фейли 8, наверное, точно.
0: Что-то такое, наверное, 8-9. Нам напишите, пожалуйста, кто на Веста катается.
1: Потому что, знаешь, по сути, вот я на мотоцикле езжу, как бы, ну, если ты идешь нормально на оборотах, у меня тоже литров 10 он жрет.
0: Да.
1: Ну, правильно, там и двигатель 1,9, чего же говорить-то. Поэтому, как бы, ну, логично, объем большой, большой расход.
0: Да, конечно. Да, давайте вот нам просят, говорит, давайте посчитаем, сколько поколений будет платить кредит. Смотрите, если обычный гражданин России со средней зарплаты решит купить Бугатти, например, Турбилон за 800 миллионов рублей в кредит.
1: Это самое дорогое.
0: Если мы берем 90 тысяч рублей, например, среднюю ЗП.
1: Ну, как они говорят, что у нас сейчас, да, 90 тысяч.
0: Да. И он полностью эту ЗП будет отдавать в счет погашения кредита, то он выплатит эти примерно 740 лет непрерывной работы.
1: Какая ерунда. Надо стать только вампиром, и все выплатишь.
0: То есть это 29,6 поколений. То есть папа, словно, пра-пра-пра-пра-пра-пра. Вот 25 пра. Дед покатался на Бугатти, причем он, как только у него бензин закончился, так он и встал, скорее всего, и больше никто не катается. Да, друзья мои, вот о таких деньгах.
1: Слушай, а Турбиллион-то он, оказывается, гибридный уже?
0: Да.
1: Да, он уже гибридный.
0: Гибрид, да, потому
1: у
0: что
1: него двигатель
0: не могут,
1: атмосферный, V16, объем 8,4 литра, собственно, ДВС, 986 лошадиных сил, плюс электромоторы. Три их штуки. Два размещены на передней оси, один на задней. Суммарная мощность электродвигателей еще 789.
0: Все фигня. Бугатти фигня. Теперь слушай от нашего слушателя. Я не скажу, кто это, просто знаете. Итак, доброе утро. Значит, Газель Next, мотор Каменс, ЕГР удален, машина прошита, КПП, Мерседес шестиступка, масса пустого 4 тонны. Гружу ее до 3 тонн. Общая масса 7 тонн. При скорости 90-100 км в час расход 12-13 литров на 100 км. Вот и думайте теперь.
1: Ничего себе.
0: Вот и думайте. А еще есть... Я
1: когда гружу, я стою на задние колеса.
0: Да, как в ночном дозоре, знаете, короче, и так далее. Да, друзья мои, это, конечно, мощно, это, конечно, сильно. Мы же вам хотим напомнить информацию на правах рекламы вот буквально прямо сейчас. Ну что, я думаю, вы знаете, о чем пойдет речь, дорогие мои. Ну, во-первых, я не знаю, почему такая музыка. Ну, пусть она будет именно такой доброй. Информация о правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х! Уже 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва и будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Это и конкурсы, и потанцевать, и любимые хиты, и ощущения неповторимой энергии 90-х. Все это дело, друзья мои, будет вести харизматичный Сергей Белов, наш коллега. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас, поверьте уж нам. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
8: для детей. Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Соцсети могут прилечь, а Бимрадио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Вот посмотрели в окошко, вот сейчас расскажем, что там. Вот самый точный прогноз погоды, он такой.
2: Да, вот у нас сотрудники съезжаются на радио, говорят, дождя нет. На улице прекрасно. Съезжаются, да. У нас сходка. Плюс 19, почему минус не сказал? Плюс 19, дождя пока нет. Говорят, что с 12 пойдет. Но пойдет ли?
1: Мой дождь пойдет не по годам.
2: Да, и уже копыт он.
1: Ливневки все зальет он.
2: Слушай, вот я все подрываюсь выехать на мотике. Вот думаю, выезжать, не выезжать.
1: Я, если честно, переживаю за тебя.
2: А что переживать-то? Ну ладно, я же не сахар, не промок этот, как бы не растаю.
1: Ну это есть такое. Ну,
2: правда, если будут сейчас там лужи, меня, конечно, будут окатывать, тогда не стоит, наверное.
1: Вот я за это переживаю, сам же знаешь.
2: Ну посмотрим, ладно, посмотрим. А завтра тоже дождь, вон с утра и днем тоже. Ну что такое-то? Я вполне вероятно вообще завтра улечу в Петербург. Да.
1: Серьезно?
2: Я уеду, да.
1: Завтра ты улетишь в Петербург?
2: Возможно.
1: А что там будешь делать?
2: На гонке.
1: До гонки.
2: Ты не поверишь, я с твоим Артуром вместе полечу.
1: Ничего себе.
2: У нас командировка.
1: Сразу ведь пошел с козырей. Хорошо, удачи вам съездить тогда.
2: Ну дай бог, сейчас буду билет покупать сегодня. После эфира сейчас сяду, как куплю.
1: Все тогда вам. А ты завтра в эфире-то появишься?
2: Ну вот я вот и планирую купить билет так, чтобы мы после эфира спокойно улетели.
1: Все, вас понял. В таком случае, дорогие мои...
2: Пошел ты, да?
1: Нет, зачем? Все нормально, круто.
2: Возьмите меня с собой.
1: Я тоже много командируюсь, поэтому это все прекрасно на самом деле. Командировки классно, особенно Питер. В Питере, как
2: говорится. Я там не был давно вообще, реально. За 10-й год там не был.
1: Ну, песню главное слушать. Да, да. В Питере пить. В Москве офить. Ладно, не будем бить. Мне не разрешат это бить. Зато разрешат рассказать следующую новость. С 1 сентября 2026 года начнет действовать. Сейчас расскажу.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: А действовать начнет единая система учета всех платежных карт. В реестр внесут визы, мастер-карт и даже карты с истекшим сроком действия. Значит, для чего все это надо?
2: Так, интересно.
1: В общем, это решение принимается для борьбы с дропперством. Это когда вот, братан, ну, да. Сейчас тебе придут деньги, там сними, сейчас себе оставь, вот мне сюда передай, ну, да, это да. Туда-сюда, сейчас там 5-10, вот, а ты самозанятый, о, давай, сейчас это, и о, ИП, о, давай,
2: зеленоглазые такси.
1: Генеральный директор. Так и работает, конечно. Интересно.
2: Интересненько, да.
1: Вообще, что только не происходит у нас, если честно спросить. Ну, тут еще Финляндия тут говорит, что нас отключат от интернета. Ну, Россию, в смысле, имеется
2: да,
1: в виду.
2: Да, там типа идут эти вот, собственно, линии, по которым трафик-то основной интернет идет. И они хотят нас отрубить.
1: Да.
2: И кто они после этого?
1: Они финны. Напомню нам с вами. Миллениалы. Следующая новость. Самое тревожное поколение.
2: Это, кстати, ты миллениал, кстати, относишься.
1: Кто такие миллениалы?
2: Это начиная с 90-го года как раз.
1: Сейчас я вам расскажу точно. С 1981-го...
2: А, с 81-го даже.
1: 1996 год.
2: С 81-го, да. Ты к ним да, относишься? Да.
1: Так что, дамы и господа, а что хочешь сказать?
2: Ты тревожный, нет?
1: Конечно, да! Конечно, да! Естественно! Значит... Для доли тревожных жителей, например, в Москве, это 30%, самый высокий показатель по стране.
2: Вот.
1: Тем не менее, эмоциональная структура общества становится более сбалансированной и гармоничной. Нам об этом заявляют, конечно же. Давайте узнаем вообще, почему. Да? Ну, во-первых, хочется сказать, что как нас воспитывали в детстве. Все через страх. Это всегда было. Все через страх. Помните? Там не ходи. Это тебя там это. Ой, это там что?
2: Нельзя.
1: Ты что? Да там это... зачем? Это не надо. Это ты что? Это вообще
2: всю жизнь дворником работать будешь.
1: Да,
2: потом.
1: Вот это вот. Потом на экзаменах тебе это, значит, накидывают. А потом тебе накидывают это в взрослом возрасте. Ой, ты еще надо быстрее там жениться, замуж выходить. Ой, надо быстрее на любую работу соглашайся. На любую сейчас без работы останешься. Вообще, что будешь делать? Все, давай. И вот так вот нас всю жизнь, понимаете? Это во-первых. Вот. Во-вторых, значит, давайте посмотрим. Во-первых, у нас все кризисы, которые в России существуют, выпали на нашу долю. Мы его прочувствовали условно в младенчестве или в детстве. Мы его прочувствовали, когда становились подростками, когда становились студентами. студентами, когда становились уже, вставали на ноги, и вот сейчас мы доходим.
2: Ну вот больше всего прохавали вообще мы, вот это поколение X, и вы тоже, конечно, застали очень даже неплохо.
1: Очень сильно, конечно.
2: Потому что мы тоже поколение X, то есть условно, когда вот начался этот распад Союза, как раз 91 год, мы уже как раз школу заканчивали и попали вот в самый ад вот этот вот.
1: Поколение сэндвич нас называют, представляешь?
2: Но сэндвич?
1: Это, да, смотрите, это когда мы находимся на пике, то есть на нас ложится ответственность за маленьких детей, за стареющих родителей, за построение еще карьеры, еще надо ипотеку заплатить. И необходимо все это тянуть как бы в одиночку.
2: Да.
1: Об этом это создает эффект такого постоянного дефицита времени и денег. Это еще ладно, потому что еще есть крах иллюзий о стабильности. Потому что многие поколения наши прошлые говорили, учись, много работай, ты добьешься идеальной стабильности и так далее. В итоге, как выяснилось, никакой стабильности в целом-то и не существует как таковой. То есть ты сам ее можешь выстраивать. Если ты ее от кого-то ждешь, ну удачи, как говорится, счастья и всего такого. Кроме того, еще прилетела сюда адаптация вынужденная к цифровизации. То есть надо компьютер уметь работать.
2: Да,
1: То есть те, кто постарше меня, там, я уже все, я там минимально знаю только все офисные программы там, а там давление довольно-таки серьезное. Многие не понимают, как соцсети работают, вообще абсолютно не понимают. А это ведь тоже важная веха. Ну и, конечно же, синдром отличника и культ выгорания, естественно. Потому что работать надо на износ, надо пахать, нас так воспитали, потому что как так можно работать? Надо все от души делать, надо мощно иди делай быстрее, скорее. И отдых для дураков. А как ты отдыхаешь? Ты не отдыхай, ты едь, вот у тебя есть дача, там еще посади что-нибудь.
2: Как нам говорили, в гробу отдохнешь.
1: Да, вот это вообще кошмар, если честно, большой.
2: Вон тебе пишут, нормально же выросли мы, Альберт.
1: А с чего вы взяли, что мы нормальными выросли? Кто сказал, что мы выросли нормальными? Кто вам это сказал? Вы хоть раз, вот я вам серьезно говорю, я вас сейчас не иронизирую. Вы
2: такой, я нормальный.
1: Вас буквально, да, тут же дело не в том, понимаете, вот Фарид сейчас очень, кстати, классно изобразил, потому что дело же не в том, что мы такие, мы не в этом суть, а суть, как мы это переживаем, через что мы это, как мы на детей своих влияем, как мы это передаем. Вы знаете, что мы вот такие вот поколения, из поколения в поколение эти проблемы передаются. Эти были тревожными, потом воспитали тревожных родителей, те воспитали тревожных нас детей, мы воспитаем тревожных внуков, да. Все тревожные зато ходят и так далее, нигде счастья нет, нигде радости нет, как будто бы и так далее.
2: Кстати, от нас тоже зависит немало. Вот я по себе заметил, то есть я многое, что дали родители, я переборол себе и перешагнул.
1: О, а вот это очень, да, это тоже важный момент, потому что если хотите говорить, во всем виноваты родители и так далее.
2: Да.
1: Родителям можно, вот если честно, самый классный, все, собственно, и в терапии советуют, то есть это обязательно поговорить с родителями, даже просто высказаться. Вот, в любом случае, это же родители, они же, даже если они что-то делали не так, они сами в первый раз были родителями, они сами ни в чем не виноваты.
2: Да,
1: Такими воспитали, они такими нас воспитали. Но поговорить стоит. Высказать что-то, в конце завершить, сказать, вы все равно мои родители, я вас люблю. Если там не критичные, конечно, вещи.
2: Да.
1: И все. И тогда вам сильно проще станет, сильно легче станет. И уже самому бороться с какими-то внутренними историями. А для этого надо, конечно, если поколение Ипсилон нас спрашивает. Вряд ли. Но вполне, да. Вот как враг пишет. Вот господин враг точно пишет. Нормальный я, только глаз дергается. Вот это про нас. Это про нас. Это мы, понимаете, мы же еще как? Мы встречаемся.
2: Парень неплохой, только сытый и глухой.
1: Понимаете, мы собираемся, мы все делаем вид, что мы такие классные, мы смеемся и так далее. Вкопнуть немножко внутрь, чуть-чуть там копнуть, да там чистилище происходит в этот момент. У немногих. У многих депрессивное состояние, которое даже не понимает, что... Это же как в миниатюре было.
2: Нас учили не показывать
1: там, это. Да, он говорит, вот у меня там вот это. Знаешь, типа, пришел к кавказскому психологу, вот это лучшее сейчас решение, вот это. Я пришел к кавказскому психологу, там есть такая миниатюра в интернете. Вот, он приходит и говорит, вот у меня вот это паническая атака. О, да, это паническая атака называется. Сейчас, подожди секунду. Алло, брат, ты не очкошник! Это у тебя паническая атака! Понимаете?
2: Да.
1: Вот это все про нас. Поэтому, друзья мои, надо саморефлексировать. Вот, у нас все будет хорошо в любом случае. Мы рядом с вами. Мы вам поэтому это и рассказываем, о том, что мы могли подумать об этом, сделать свою жизнь лучше и детям дать намного больше и намного осознаннее, чем давали когда-то нам. Но наши родители все равно топ. Лучшие родители, которые только могут представить.
2: Самый любимый.
1: И спасибо им за все. Любим.
2: 100%.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Внимание!
2: Могли подумать об этом, сделать свою жизнь лучше и детям дать намного больше и намного осознаннее, чем давали когда-то нам. Но наши родители все равно топ. Лучшие родители, которые только можно представить.
3: Самый любимый.
2: Спасибо им за все. Любим.
3: 100%.
0: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Итак, сейчас на это место... Сядь, да подожди пока, сейчас я представлю. Сядь, заслуженный дорожник Республики Татарстан. Да перестань! Сейчас, подождите.
2: Подожди, Ростов, сейчас, подожди.
1: Дерется уже со мной, представляете? Вот. Человек, который, благодаря которому, возможно, на Мадлене появился асфальт. Все, ладно, садись, она подожди. Ты в натуре, эй! Так больше не шути со мной, понял? Не шути так со мной больше. Ассаляму алейкум, хадали радио, талашилар. Извините, аллергия у меня.
2: На Альберта?
1: На бородатых соседей, да. Ага. Вырастил его вообще, про родителей что говорит, козел. Я его с детства поднимал его. Да, и все, каждым годом все сложнее и сложнее это было. 2 балла, дороги почти свободные. Но все-таки вот есть вот эти гадские ДТП, есть они, конечно, есть. Смотрите, значит, компрессор у нас спустили в сторону квартала. ДТП там, правый ряд. Все, давайте.
2: Ага, это все?
1: Нет, это только начало.
2: А я рыжий.
1: Смотрите,
2: давай.
1: Ершова, Гвардейская. Перекресток есть же, вот когда мимо Корсона, мимо нету в Корсона едете, там ДТП правый ряд. Да, это ваша цифровизация, вот я сижу, изучаю. Пушкина тоже. А как так? Прибавляю, ДТП появляется, убавляю, его нет перед Галактионовым. Есть там или нет ДТП, напишите.
2: То бар, то юг, а я.
1: Действительно. То бар, то клуб.
2: ДТП это очень странный предмет. Только он есть, тетанс, то его сразу нет.
1: Да, конечно. Хотелось бы вам сосчитать стихотворение.
2: Какое?
1: Ну, смотрите, значит, я понял, что на вас методы воздействия особо сильно не берут, когда я просто говорю, да? Поэтому давайте, значит, немножечко вам расскажу. Стихотворение из школьных конкурсов. Значит, смотрите. Город, в котором с тобой мы живем, можно по праву сравнить с букварем, азбукой улиц, проспектов, дорог. Город дает нам все время урок. По Ямашеву мчатся авто и трамвай. На запретный сигнал ты вперед не шагай! Будь то Баумана, Пушкина или Сибгат, знаки дорожные строго глядят. Вот она, азбука, над головой. Знаки развешаны вдоль мостовой. Азбуку эту помни всегда, что в Казани нашей не случилось беда. Аплодисменты. Как это плохо звучит, когда 2 человека это делают, конечно. Хуже только если один. Все, ладно. Сейчас сюда мой придет малолетний сосед.
2: Половный сосед.
1: Мы его не знаю, кстати. Он, у него там в школьной программе все. Все, иди давай сюда, садись. Иди сюда.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: А, он меня, говорит, поднимал. Да я его сам поднимал, когда он там не совсем трезво по улице ходил. Ай, как больно. Все, иди, Анастас, сейчас сюда. Все, давай. Все. Как ушатал-то вообще. Фух, так, ладно. Что-то реально дыхалку разбил. Вот, да, стихотворение, конечно, интересное у него.
2: Может, да.
1: Я каждый раз поражаюсь вообще, что он там вообще умеет делать вообще. Так, Рустем, значит, говорит, ананас... Не ананас он, не бесите его, Анас Ананасович. Понимаете? Анас, она, запомните, пожалуйста.
2: Не мы его, ананас.
1: А он нас. Да, спрашивают, можно ли стихи в личку. Сейчас посмотрю. Ананас, ладно, я понял. Он уже
2: ушел уже.
1: Он уже бежит к нам раздавать. О, все, нашел я, вот. Он специально себе скинул на смс.
2: Сейчас я отправлю. Через IP-порт передал.
1: Да, это откуда нашел еще? Ведь удивительное дело, конечно. Ну ладно, друзья мои, давайте с вами двигаться дальше, потому что у нас впереди еще много-много разного. Да? Например, утроводки у нас впереди. Вы не хотите песню нам придумать? Какую песню сегодня споем? 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Так что пишите прямо сейчас. Можно в Телеграм, можно в Макс, куда вам удобно. Бим-сообщение просто присылайте и так далее. Так, друзья мои, смотрим.
2: Что там?
1: 18-летняя студентка Мамадышского политехнического колледжа забеременела от пожизненно осужденного колумбайнера.
2: Да, я уже эту новость увидел, я был в шоке.
1: Да.
2: Она же вышла замуж за него, пошла.
1: Да.
2: Вот за того самого вот этого парня, который в Казани тут отличился.
1: Значит, новоиспеченная супруга массового убийцы Галявиева Ездила к нему в исправительную колонию для пожизненно осужденных. Там они провели, ну, длительное было свидание, видимо. Та 18 лет девушкой забеременела.
2: Она еще поселилась поближе туда, как в Мамадыше она поселилась. Сейчас, говорит, хочет, ходит по врачам.
1: Ну, давайте чуть-чуть об этом поговорим вообще. Возможно, для многих это будет шок, что вообще у такого человека может быть жена. Но, к сожалению, психологически так и работает. Между прочим, всегда, абсолютно всегда, у всех маньяков, у всех вот таких вот жестоких людей, у них всегда, особенно которых осудили, у них всегда появляются поклонницы.
2: Воздыхатели, скажем
1: вообще
2: так.
1: Вообще всегда. Да. Вы просто не поверите, сколько. Вот, вы просто можете изучить историю, потому что самые страшные маньяки получают просто мешками письма, где там чуть не в любви им признавались. И это всегда есть. Просто здесь, как бы уже
2: там, говорит, еще деньги присылают. Даже вот этому, да? Вот это даже этому, да, типу, говорит, прямо много денег шлет. Мне вот рассказывал один человек, знающий.
1: Есть такие вот люди. Так что, дамы и господа, такое, конечно, случается. Видимо, в дальнейшем, ну, пока так и будет происходить. Ну, либо они решили, ну, как говорится, хайпануть немножечко. Что я считаю отвратительно. В любом случае, как бы то ни было, надеюсь, вообще ее бы проверить, если честно, у специалистов.
2: Вообще, да.
1: Просто получить справку, что у нее все нормально, все с ней хорошо. И интересно, как ее родители на это смотрят. На этом все, дамы и господа, в этом часе. Подождите еще, не торопитесь. Впереди у нас поздравления с днем рождения. И самое главное, конечно, утро-оки. Сейчас мы будем петь песни, а вот какие решайте вы. Пишите, друзья.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

Team Media сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Beam Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение законодательно обязать кафе выдавать посетителям воду бесплатно. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет улучшить качество сервиса, уменьшить социальное напряжение и повысить доверие к бизнесу. В Общественной палате предложили сократить объем домашних заданий для школьников. Время на выполнение домашней работы хотят ограничить от 1 до 2,5 часов. По словам авторов инициативы, сейчас дети тратят на задания 3-4 часа, и дело не в слабой успеваемости, а в большом объеме работы. Эксперты дали рекомендации по уходу за кожей лица при шелушении и стянутости. Они советуют избегать жестких скрабов и кислот, умываться теплой водой, использовать мягкие средства и сразу наносить увлажняющий крем. Причинами сухости могут быть сухой воздух, перепады температур, солнце, частое очищение, неподходящая косметика. При возникновении зуда, жжения или воспалении необходимо обратиться к дерматологу. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот есть же вещи, которые действительно остаются в памяти навсегда.
4: Да, есть такие.
3: Вот, такие вещи, это, например, как вот эта песня. Вы чувствуете уже? Вы же знаете ее, я уверен. Вы да. С первых нот ее уже угадали. Вы же уже все смотрите в зеркало и проверяете, какого цвета у вас глаза. И радуйтесь, если они у вас, естественно, черные, ребята! Ну и, конечно же, это такая песня, которая остается в памяти. Как вы под нее танцевали? Это была вот первая из песен еще 2000-х, которая появилась. После нее появилась «За тебя, Калым, отдам, душу дьяволу продам». Вот это все. Тогда Дамир Мугу вот так... Нет, рано еще оказалось. Да, он... Вот так он пел.
4: Что-то ничего больше не спел, да, дальше-то?
3: Особо ничего, тогда песня у него стрельнула. Ну, я считаю, что лучше песня пусть стрельнет, чем Айдамир Мугу сам стрельнет. Поэтому давайте мы просто скажем, что, друзья мои, это очень сильно в нас.
5: Белый снег сияет цветом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза.
3: Смотрите, значит, почему эту песню? Потому что, во-первых, она у нас, ну, на подкорке, согласитесь? Вот этот вот припев, а?
4: Черные глаза.
3: Во-вторых, у нас есть нечто подобное. Мы тоже оставляем следы в ваших сердечках, в ваших воспоминаниях и памяти. И это называется «Первый тост». Поздравления от BeamRadio. Зайти на сайт beamradio.ru и найти кнопочку. Очень легко заказать поздравление. Она такая оранжевая, большая, классная. Либо дозвониться до нашей редакции 2-930-800 с 10 утра до 17.00. Менеджер на связи принимает ваши звоночки. И с удовольствием мы поздравим ваших людей. Мы поздравляем в прямом эфире. Сами дозвонимся, сами поздравим, поставим в конце любимую песню, и будет счастье. Либо счастье будет в личных сообщениях. Это второй способ поздравления.
4: Абсолютно верно.
3: Просто имениннику приходит такой маленький такой месседж. А может и не маленький, как вы нам распишете. Это там есть аудио, так как мы радио, и есть видео, так как мы BeamMedia все-таки. И именно там, друзья мои, конечно, раскрываются все ведущие любимые радиостанции. Любой ведущий поздравит вашего близкого человека. Даже Анас Ананасыч, прикиньте. Вот так вот, друзья мои.
4: Его там любят.
3: Поэтому заказывайте 2-930-800 номер редакции.
4: С 10 утра уже можно звонить.
3: Если вам надо рекламу, тоже можете звонить 2-930-800. Песню в ротацию тоже надо 2-930-800. Но, в общем, номер теперь редакции вы знаете. Ну, а мы в группу ВК отправляемся. Именно там у нас именинники есть, которые
4: поздравлять. Поехали. Самый первый в списке, знаешь, что стоит? Она сейчас на сайте. Ильнара Миниханова.
3: От всей души поздравляем вас, мои.
4: Елена Галкиева, Анжела Миронова, Лисан Насибуллина, Гуля Кошелкина, интересно, Оксана Сергеева из Новочебоксарска, так, поздравляем,
3: так,
4: Лисан так. Шайхиева из Арска, Резида Муксинова, Зарина Гатьятуллина, Ян Алмазов из Новороссийска, ничего себе, Тимур Фасхаддинов, Юлия Власова, Гульнас Давлиева, Лена Парубова, Женек Сабатаров из Чебоксар, Алмаз Валеев, Алексей Невский, Алсу Ахманова, Марат Казанов, Сергей Мурычев и Кирилл Коломиев!
3: С днем рождения!

0: Впереди утроки. Споем сейчас мощно. Какую песню нам выбирают слушатели? Плюс 792-72-42-28. Это Макс, это Телега. Пишите прямо сейчас.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, когда актриса Екатерина Зеленая играла первый в своей жизни спектакль, на афише ее имя не поместилось, и она решила сократить его до «Рина». Псевдоним «Рина Зеленая» она использовала всю жизнь.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
5: Но сегодня, конечно, разнообразие великолепное по песням.
6: И мы решили ничего не петь.
5: Во-первых, да, просили у нас, значит, «Феникс» очень много людей просят. Я не понимаю, почему вы просите «Феникс», потому что, ну да, объективно же...
6: Девочка же поет.
5: Да, это же, ну, как бы, нам тяжеловато же будет уже.
6: Я помню же это.
5: Вы думаете же немножко, зачем же, даже надо же что-то.
6: Ну.
5: Во-вторых, далее, значит, «Цветут цветы», «Танцы минус» вот нас просили. «Ланфрен», «Ланфра».
6: Боярский, господин Боярский.
5: То есть тех сообщений, которые мы... По
7: мой
5: классике.
7: Мой сладкий сон, Ланфрен, Ланфрен, лети, моя голубка.
5: Валерий Леонтьев, «Казанова». Она вот, это классический, кстати, уже Леонтьев, понимаете?
6: Ну да.
5: Его постоянно спросят.
6: Я одинокий бродяга любви,
5: «Козаностра».
6: Да уж. Сердцеед. Музыка нас связала, может, не раз споем?
5: Знаешь, что мы сейчас споем?
6: Или младший лейтенант Ирина Аллегрова. Младший лейтенант, мальчик до сих пор. Все.
5: Значит,
6: какое?
5: До этого мы пели Айдамир Мугу.
6: Черные глаза.
5: Черные глаза.
6: Ты думаешь, ее?
5: Я тут подумал и решил, что а чем хуже Мурат Тхагалегов с
6: это
5: его
6: кто?
5: Замечательной песней, за в которой он хочет отдать Колым.

0: Мне, конечно,
1: сейчас мы очень сильно, мощно танцуем лезгин.
0: О, да. Хай.
1: Ого. Смотри, сейчас как подпрыгнул. Опа. Видал, как я подпрыгнул вообще.
0: Кинжал достану, кинжал.
1: Как жалко, что вы это не видите, друзья.
0: По долине в гор бежит. По бурадины чигит.
1: Я хай напишу.

0: Самое лучшее утреннее шоу на планете Земля. Самое под названием «Утро Мэнни». Я не могу. Эти песни, ну там, понимаете, там человек практически не поет же, он кричит же просто. То есть там серьезно. То есть обычно это все.
1: Нам же Миша отошел от машины на пару минут, магнитофон не выключил. А тут вы зажигаете. Люди идут, заглядывают в кабину.
0: Что там происходит?
1: Классно,
0: да?
1: И не говори.
0: Прекрасно. Всем привет. Передаем, кто мимо проходил, ребят. Можешь мимо не проходить. Слушайте Бим Радио, мы лучшие. Итак, смотрите. Люди в шоке, я в позитиве. Люди в шоке, я в позитиве. Это, по-моему, лучший наш, собственно говоря, комплимент. Красавчики, Набит. Спасибо огромное, на самом деле, за все. Фарид говорит, зажми нос, будет оригинальный голос. Говорит, один в один.
1: Это про Боярского.
0: Извините. Точно, точно. Вот, Адина захотела девочку пой. Девочка, пой. Нам,
1: Можем успеть завтра.
0: Когда-нибудь мы ее, наверное, споем, но уже сегодня
1: девочка,
0: не успели.
1: Девочка, пой. Рядом джиган и хулиган.
0: И хулиган. В общем, друзья мои, мы передаем вас в руки наших коллег, как и всегда. Впереди...
1: Коллег?
0: Нет. Коллег. Г в конце. Самое главное, не в начале. Итак, смотрите, значит, рабочий полдник с 12 до 3. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 вечера до 8 вечера. Привет-приветов с 9 до 10 вечера. Между шоу ведущий. Все как всегда. У нас с вами Бим Радио целый день хорошего настроения. 24 на 7 хорошего настроения. Слушайте нас через сайт bimradio.ru. Слушайте нас через приложение на Android, на iOS. Слушайте нас через умные колонки. Ой, я эту ворону прогоню сейчас. Нет, что-то там каркает немножко. Ну и, естественно, дамы и господа, подписывайтесь на наши соцсети, потому что у нас в ТГ, в канале большая активность. И классно, мы рады вас видеть. У нас есть отдельный канал в Максе. Там же есть Бим-болталка, так и вбивайте. Болталка, Бим. И вы обнаружите огромный канал на 700 с лишним человек, где постоянно активное общение, постоянно активная перекличка, там чего-то не происходит.
1: Они там что-то собирают, там что-то мутят.
0: Ну, круто вообще. И мы всем передаем большой привет. И подписывайтесь на все остальные соцсети Бим Радио. Мы будем всегда с вами рядышком и рады. Ну а на сегодня что? На сегодня все. Завтра у нас будет пятница. Завтра мы вас будем провожать в выходные. Ну, это для вас будут выходные. У нас рабочие дни начинаются. Поэтому мы держимся вместе с вами. Держим кулачки. Давайте вместе с вами. Осознанно. Июль. Ребята, завтра последний день июля. Сегодня предпоследний день. Если вдруг вы как сейчас, увидите солнышко, выйдите, погуляйте,
1: вот
0: посмотрите
1: как раз,
0: и
1: вот
0: так
1: как
0: далее.
1: Раз, вот как раз.
0: Да, обязательно сходите, гляньте, что там, как там. Просто получайте удовольствие. Кайфуйте от этой жизни. Ну, по крайней мере, вместе с нами мы всегда вам будем рады. На наши личные соцсети тоже подписывайтесь. Всегда этому рады. Найти нас легко. Напротив меня Фарид Галимов.
1: А напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Вот и так вот, друзья мои, найдемся, пожалуй. На сегодня все. Завтра в 7 часов утра Утромены вернутся. А на сегодня все. Пока, друзья, пока!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
4: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: слушатели. Всем доброе утро, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов. Это утренняя коробка передач на любимом радио. Я надеюсь, что у вас отличное летнее настроение, даже несмотря на эту пасмурную погоду. Хотя еще, знаете, вот вчера, позавчера и в эти дни вообще была очень жаркая, солнечная, ясная погода. Но я надеюсь, что все вернется в круги своя. А я уже, друзья, между прочим, подъехал на первую точку. И давайте объявлю, кто сегодня с нами играет. А сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. И сегодня за первое, второе, третье места мы разыграем подарочные сертификаты от компании «Супротек». Так что обязательно подъезжайте, тем более место локации у меня такое, знаете, оживленное. Я нахожусь на остановке поликлиника номер 7, то есть это пересечение, по сути, улицы Чуйкова и проспекта Фатиха Амирхана. Рядом здесь, кстати, находится дом по адресу Амирхана 18. Есть, кстати, здесь точка, где вы можете также приобрести продукцию компании «Супротек». Так что я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках на остановке поликлиника номер 7. Обязательно подъезжайте. Сегодня с нами играет, как я уже сказал, официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, тем самым поддерживая их исправность. СДА еще приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены таким известным экспертом и блогером, как Константин Заруцкий, которого все называют академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», что находится рядом с остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получаете скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну а я давайте напомню, что нахожусь в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках на остановке поликлиника номер 7. Всех вас жду.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение законодательно обязать кафе выдавать посетителям воду бесплатно. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет улучшить качество сервиса, уменьшить социальное напряжение и повысить доверие к бизнесу. В Общественной палате предложили сократить объем домашних заданий для школьников. Время на выполнение домашней работы хотят ограничить от 1 до 2,5 часов. По словам авторов инициативы, сейчас дети тратят на задания 3-4 часа, и дело не в слабой успеваемости, а в большом объеме работы. Эксперты дали рекомендации по уходу за кожей лица при шелушении и стянутости. Они советуют избегать жестких скрабов и кислот, умываться теплой водой, использовать мягкие средства и сразу наносить увлажняющий крем. Причинами сухости могут быть сухой воздух, перепады температур, солнце, частое очищение, неподходящая косметика. При возникновении зуда, жжения или воспалении необходимо обратиться к дерматологу. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

доброго дня всем. 30 июля уже, предпоследний день июля. Все, август. Вот так вот и лето протеряли. Да. И вспомнить даже ведь нечего. Но...

0: Наши любимые слушатели, подъехали наши победители. Давайте познакомлюсь с первым из них. Как вас зовут?
1: Меня зовут Анвар. Всем привет. Спасибо компании. Как говорится, всем всего.
0: Анвара бы очень приятно познакомиться. Анвара, вы знаете, он, по-моему, очень часто слушает программу «Коробка передач», он знает, что делать. Кстати, отмечу, Анварабы, ваше крепкое рукопожатие, ваши годы. Даже не буду говорить, сколько вам лет, но вы прям молодцы. Как будто юноша, знаете, сжал мою руку.
1: Ну, бывает.
0: Бывает. Все, спасибо. Да, спортсмен. А чем занимаетесь, занимались?
1: Я занимался сейчас, ну, так, для себя.
0: А, ну, тогда все понятно, в принципе, да, хорошо?
1: 25, спокойно, 30.
0: Молодцы, молодцы, здорово. Молодцы, что подъехали. Наш второй победитель, как вас зовут?
2: Руслан.
0: У Руслана такой хороший такой голос, такой брутальный голос. Руслан, как дела? Как день вообще?
2: Хорошо, отлично.
0: А вам не хватает вот солнца, тепла?
2: Нет, хватает все. Да. Устраивает.
0: Да, ну потому что вчера, позавчера было по-настоящему жарко. Я вас поздравляю, у вас второе место. Кому хотите передать приветы? Вот может кто-то живет в Казани, в Татарстане, в России.
2: Хочу передать привет своей жене, детям.
0: Как зовут супругу, как зовут детей?
2: Зовут Эльвира супругу, детей Зарина, Ралина, Оскар. Трое детей.
0: Ого, у нас многодетный отец, здорово. А еще кому-то передадите приветы?
2: Всем, кто меня знает, всем большой привет.
0: Ну все супер, я хочу сказать, друзья мои. Вот, знаете, отец троих детей, он обычно на вид всегда немножко уставший. Хотя это только утро. Вам доброго дня, хорошего настроения.
2: Ну, спасибо большое.
0: Все, друзья, ну а я уже хочу выдвигаться на следующую точку, поэтому до скорой встречи и обязательно ждите следующее включение.
3: Лето на старт, раскаленный асфальт.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: событий в ближайшее время. Ну, а я вам напомню о расколбасе. Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. А за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии веселье будет запредельный. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бимрадио. «14 августа официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Топим радио.
1: Время заглянуть на Яндекс.Карты и рассказать вам, что же происходит в столице Казани за загруженностью дорог. Ну, просто праздник какой-то. Два балла дороги почти свободны, рассказывать нечем, но Мамадышский тракт от Клубной улицы до улицы Натана Рахлина 10 минут. Полтора километра проезжается за 10 минут со скоростью 9 километров в час. Все. Больше рассказывать не о чем. Имеется пару аварий, даже чуть-чуть побольше даже. Будьте предельно внимательны за рулем. Есть куда посмотреть сейчас. После дождей, после самолетов. Глаза разбегаются. Но сосредоточьтесь на ведении автомобилей, соблюдении правил дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября студенческие семьи смогут рассчитывать на отдельные комнаты в общежитиях. Льгота распространяется на супружеские пары, где обоим супругам меньше 35 лет, а также на одиноких родителей до 35 лет. Чтобы получить комнату, нужно подать заявление и документально подтвердить семейный статус. Татарстан занял вторую строчку в рейтинге самых инновационных регионов России. Оценка строилась на трех критериях. Условия для развития инноваций, экспортная активность и качество реализуемой инновационной политики. Пока Татарстан покоряет инновационные рейтинги, есть повод ненадолго отвлечься от будущего и окунуться в прошлое. Внимание! 14 августа BIM Radio официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе тест на прочность в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Всем еще раз доброе утро, Хайрли Ильте, наши любимые слушатели, с вами по-прежнему я, Ленар Сиразов. И я хочу сказать, что вот прямо сейчас в Новосавиновском районе города Казани погода улучшилась, да, еще минут 20 назад я говорил, что, мол, вот погода такая серая, как будто пасмурная, а нет, солнышко вышло, заиграло своими яркими красками, ну и, конечно, как будто даже физически стало теплее. Может быть, самовнушение, не исключая, но настроение однозначно лучше. Я думаю, и ваше настроение будет однозначно лучше, если я скажу, что сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. И за первые три места, если вы станете победителем, одним из первых трех победителей, вы получаете сертификаты на продукцию компании «Супротек». Так что подъезжайте по адресу Адорадского, 61. Я нахожусь именно здесь. Итак, Адорадского, 61. Это такое белое здание. Здесь находится магазин RS Auto, где можно купить продукцию компании «Супротек». И, кстати, на этом белом здании по адресу Адорадского, 61, тут написано «Автозапчасти сервис». Я думаю, что вы легко найдете эту локацию. Просто вбивайте в поиск и легко приедете сюда. Ну и, конечно же, друзья мои, я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. И давайте расскажу еще раз, кто сегодня с нами играет. А сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компанией «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержание машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. А также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», что находится рядом с остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМРАДИО», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Вот так, друзья, это компания «Супротек», и ее продукция прекрасно доказала свою эффективность уже много-много раз. Ну, за этой продукцией вы подъезжайте обязательно по адресу Адорадского, 61. Я нахожусь вот тут около белого здания по этому адресу в черно-сером Volkswagen Passat. Чао-чао, до скорой встречи!
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что огромные уши Чебурашки совершенно не упоминаются в книгах Эдуарда Успенского? В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи. Но в процессе работы их делали все больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Наши любимые слушатели, подъехал наш первый, пока что единственный победитель. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Рамиль.
0: Очень приятно познакомиться. Как у вас дела? Как настроение? Холерничек?
1: Все хорошо. Отлично.
0: Вы, по-моему, еще не до конца проснулись, да? Вы прям с полотенчиком вышли, да? Кому хотите передать приветы?
1: Привет вам, привет всем городу, всем слушателям. Рад вас видеть.
0: Взаимно, взаимно. Кстати, между прочим, вот этот молодой человек не в первый раз у нас побеждает, конечно, с чем я вас и поздравляю. Ну, а я, друзья мои, думаю, уже выдвигаясь на следующую точку, совсем скоро будет включение, так что будьте готовы.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Всем тем, кто только подключился к волне любимого радио, я говорю вам доброе утро, доброго дня даже можно сказать, так что хайрли интеллер, хайрли кеннер вам всем, наши любимые слушатели. Ну а я, Ленар Сиразов, подъехал уже на финальную третью точку, поэтому прямо сейчас внимательно запоминайте, где я нахожусь. Это автобусная остановка, которая называется Авторынок. И напротив меня здание по адресу Фатиха Амирхана, 48. В общем, почему, друзья, я нахожусь около авторынка? А все потому, что именно здесь вы также можете приобрести продукцию компании «Супротек». Так что обязательно подъезжайте. Я на этой остановке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Так что жду вас. Остановка «Авторынок». И сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. И у нас, друзья, за первое, второе, третье места сертификаты. Но спешу вас обрадовать, поскольку на второй точке подъехал только один человек. Есть еще два дополнительных сертификата. Так что вам такая дополнительная мотивация для того, чтобы ехать быстрее сюда. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Итак, Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Так что, друзья, если вы хотите узнать более подробную информацию, то обязательно обращайтесь к представительству компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр Татария, остановка Абджалилова. И прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМРАДИО». И вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Так что, друзья мои, обязательно подъезжайте, мы разыгрываем отличные призы, ну и всем автолюбителям такие подарки точно должны понравиться. Я на автобусной остановке, которая называется «Авторынок». Жду вас!
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.
2: Стараемся на авторынок, ищем наш экипаж. Наш коробка-мобиль обычно стоит на аварийных огнях. Ну и ведущие, они в футболках красивых, нарядных. Ну и будьте предельно внимательны. На Кировской дамбе вот авария. Денис Анатольевич сообщает, что самокачка кто-то догнал в сторону центра. Уже после окончания дамбы практически перед светофором снесли. Уважайте всех, кто на дороге. Уважайте, даже если это

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 сентября студенческие семьи смогут рассчитывать на отдельные комнаты в общежитии. Льгота распространяется на супружеские пары, где обоим супругам меньше 35 лет, а также на одиноких родителей до 35 лет. Чтобы получить комнату, нужно подать заявление и документально подтвердить семейный статус. Татарстан занял вторую строчку в рейтинге самых инновационных регионов России. Оценка строилась на трех критериях. Условия для развития инноваций, экспортная активность и качество реализуемой инновационной политики. Пока Татарстан покоряет инновационные рейтинги, есть повод ненадолго отвлечься от будущего и окунуться в прошлое. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Друзья мои, это финальное включение. И знаете, нас тут так много. Нас сколько здесь человек? Ну, 7 человек, представляете? Все хотят передать приветы. И все стоят, ну, практически все стоят довольные, с призами. И давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Артур Пирожков. Постоянный участник.
0: Артур Пирожков.
1: Да, как раз прошел месяц. Вот, еще раз выиграли. Более хорошо. Как раз завтра в поездку. Сегодня воспользуюсь подарком.
0: Отлично.
1: Промоемся. Ну, хотя недолго, но промоемся и зальем новое масло и поедем.
0: Супер. А кому хотите передать привет?
1: Передать привет своей любимой жене, компании «Ухуд», Леше Чупа-Чупс, если слышит, Туралу, ну, всем газелистам города Казани. Всем хорошего настроения, всем хороших дней.
0: Все, спасибо большое. Особенно привет Леше Чупа-Чупсу, да? Вот он, друзья, самый радостный наш победитель. Он такой: я успел, ура!
2: Всем добрый день, меня зовут Александр. Я включил любимое радио, и тут раз, приезжай за призом, и я рядом. Ура!
0: Кому хотите привет передать?
2: Привет обязательно всем своим друзьям, любимой женщине и, ну, всему городу Казань, Зеленодольску, ну и там подальше.
0: Близлежащим поселениям.
2: Да. Близлежащим поселениям. Спасибо огромное, всем большой привет.
0: Спасибо, отлично. Вы передайте свой привет. Как вас зовут?
3: Я Васильев Николай Георгиевич. Передаю привет своей компании «Мир без границ», своим родственникам, жене, детям. Выбьем радио.
0: Спасибо. И про нас тоже не забыли. Спасибо большое. Итак, наш следующий победитель.
4: Меня зовут Тимофей. Ну, привет всем, всему городу, таксистам, особенно группе близкие. Итак, всем хорошего настроения.
0: Спасибо. И он, знаете, в конце так начал улыбаться, когда сказал про хорошее настроение. Вас как зовут?
5: Добрый день, Казань. Сергей меня зовут. Я, конечно, остался без подарка, но мне подарок не нужен был. Я просто мимо ехал, любимое радио слушал. Хочу передать привет любимой жене. Скоро 2 августа день рождения.
0: Поздравляем.
5: Спасибо. Ну, всей Казани, всем своим друзьям, БИМ-радио в первую очередь. Ну, огромное спасибо, хорошее радио.
0: Ну, я все понял вот по вашему доброму лицу, что вы очень любите любимое радио.
5: Да. Поставьте, пожалуйста, карие глаза нам.
0: Ага, ну тут посмотрим, ладно, точно не обещаю, конечно, ладно. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ага, и наш еще один победитель.
6: Здравствуйте, меня зовут Алмаз. Хочу передать большой привет БИМ-радио, своей большой-большой семье и на работе авиационный интерьер. И хотел моментом попользоваться. Сегодня у напарника Ивана день рождения, 35, ему с днем рождения поздравить. Вань, у тебя будет все хорошо. Самое главное, тебе здоровье. Поднял. Вот.
0: И давайте вместе. С днем рождения!
7: С днем рождения! Ура!
0: Приглашайте нас на свои праздники, корпоратив, юбилей, свадьбы. Ну вот такая, друзья, в общем, у нас отличная компания. Я еще прямо сейчас с ними на память сфотографируюсь. Ну а всем я, Ленар Сиразов, желаю просто великолепного дня. Все будет замечательно. Пока-пока. Чао-чао.
8: Летнее настроение с БИМ-радио.
9: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
10: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: на Бим-радио.
1: И вновь переходим к Яндекс.Картам. Час назад было 2 балла. Дороги почти свободны, как красиво звучит. Сейчас уже 3 балла и местами затруднений. Давайте на них и посмотрим. Улица Мусина от улицы Маршурчакова до Емашева. 9 минут уйдет на то, чтобы проехать 1 километр со скоростью 7 километров в час. Далее Гвардейская от Макаренко до Адели Кутуя. Здесь потратим 4 минуты, 600 метров проезжаем со скоростью 9 километров в час. Но все остальное едет вполне себе. По нулям мосты и дамбы. Да, вот так интересно, ни одного значка аварии нет. Что случилось? Ну, не, это хорошо, это прекрасно. Это безаварийная ситуация в городе Казани. Просто можно куда-то уже заносить книгу истории. Был день такой, 30 июля, и в 11:55 в Казани не было ни одной аварии. Жили они долго и счастливо.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В августе 2026 года Татарстан стал самым выгодным регионом для семейных путешествий. Регион лидирует по соотношению цены на проживание и перелет среди всех субъектов России. В Татарстане туристы рассчитывают провести около 5 дней. Этому способствуют доступные условия размещения и разнообразие маршрутов для семей. В Госдуме выдвинули инициативу предоставлять работникам оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 5 календарных дней в году для сопровождения родителей пенсионного возраста на обследование, лечение или реабилитацию. Сейчас тем, кто ухаживает за пожилыми родственниками, приходится использовать основной отпуск или брать дни без оплаты. Предполагается, что новая мера поможет семьям лучше заботиться о старших родственниках и сделает медицинскую помощь для пенсионеров доступнее. В Татарстане стартовала речная навигация до Перми. Полный путь рассчитан на 3 суток, при этом пассажиры вправе присоединиться к рейсу или завершить поездку на любой промежуточной остановке. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня, всем хорошего настроения. 30 июля уже, да. Больше половины лета осталось, совсем чуть-чуть прям. Ну, это о плохом. О хорошем, что температура положительная, настроение хорошее, урожай собирается, 22 градуса, солнышко с облачками. Ну, это обещается, что слабый дождь, 14 до 16, но нам как бы слабо верится, что это произойдет. Да, не гоняйте по лужам, сейчас можно увидеть такие выставка потерянных номеров. Вот, будьте предельно аккуратны, зачем вам последующая трата времени. О времени, которое мы будем проводить с вами прямо сейчас. Первое, чем мы будем заниматься, это угадывать песни. Ну и поскольку самолет над городом, день авиации совсем уже скоро, и посвятим вот авиационному настроению нашему все это дело. 292-102-8, телефон в студии. Традиционно участвуют два человека. Традиционно один из угадавших становится победителем. И он и получает сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». Напомню, 292-102-8. Набирайте прямо сейчас. Песня «Костровая», очень известная. Ну, нет, наверное, человека, который бы не знал ее наизусть. Алкоголь вредит вашему здоровью. Да, это вот из этой темы. Далее будем поздравлять счастье и радости. Желать у нас есть наша слушница, у которой сегодня день рождения. Мы ей обязательно позвоним, доставим пару приятных минуточек. Ну, а прямо сейчас жду вас в музыкальном пересказе. 292-102-8. Доброго дня всем.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что в Японии на фабриках по производству микросхем в сборочных цехах ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений. Необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Время музыкального пересказа. Давайте знакомиться. В правом синем, естественно, углу, да, в грязной майке без номера, в тренингах с оттянутыми коленками, знакомимся. Марат, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы прямо угадали.
1: Как настроение, Марат?
2: Солнечное, радостное, как бы хорошее, отличное.
1: Это хорошо. Летом так и должно ведь быть, согласитесь. В левом углу прекрасно выглядящее только что из салона в чудесном алом платье, в туфлях на высоком каблуке. Встречайте, Гузель. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: А какой аромат благоухания, что за парфюм? Гузель, не узнаем. У вас как настроение, Гузель?
3: Настроение отличное.
1: Ну, я надеюсь, что оно вам поможет победить. Впрочем, я ставлю на Марата. На Марата ставлю. И не на улицу, а на нашего радиослушателя, потому что, ну, все-таки это такая, ну, что там греха таить, это больше мужская все-таки штука. Но я вам напомню, как что происходит. Я вам рассказываю несколько фактов, будет все вокруг и около. Ваша задача назвать группу и песню. И тот, кто первый это делает, забирает, я напомню, сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис». Пока все понятно?
3: Да.
1: Хорошо. Вам, Марат, все хорошо?
2: Да-да, все понятно.
1: Да, да, перестаньте. И так уже надымили, Марат. Уже у нас соревнование начинается. Значит, это известная советская народная песня о Вьетнамской войне, главным героем которой является американский пилот сбитого истребителя, столкнувшийся с советским асом по имени Ли Си Цин. С 1965 года СССР помогал Северному Вьетнаму, но официальное участие советских летчиков в битвах отрицалось. В том военном конфликте использовался американский истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom 2. Это обновленная версия. Самолет был очень хороший. Но, тем не менее, вот наш летчик Ли Си Цин, он сбивает как раз вот этот F-4 Phantom 2. Тот падает, и про это история песни. В одной из версий текст... По одной из версий, как произошла песня, текст написали курсанты Армавирского училища летчиков в 1966 году, после чего песня разошлась по всей стране, как...
3: Группа «Чиж».
1: Так, хорошо, хорошо. А песня? Есть какая-то версия?
3: Ну, наверное, «Фантом», которого сбил Ли Си Цин.
1: Марат!
2: Ну, я этот...
1: Марат! Ну, Марат!
2: Это...
1: Все, во двор не приходи вечером.
2: Все нормально, все нормально. Все,
1: Марат из кружка «Домино», который, работа которого согласована с участковым, Марат вычеркивается, все.
2: Не, я очень слаб в песне.
1: Не приходи больше, все вот это. Какого парня потеряли, а ожа.
2: Нет, я вернусь еще, обязательно вернусь.
1: Все мужики во дворе сейчас, ну как, он же был этот центральный разливающий нашего клуба любителей домино и всего, что уничтожает наш организм. Что, Марат, кому привет и передадим?
2: Ну, привет всему городу Альметьевску и всему городу Казани, слушателям БИМ-радио и вам, соответственно, ведущим радио БИМ.
1: Спасибо, Марат. Услышимся еще сегодня обязательно после 16. Ну, а теперь переходим к нашей очаровательной Гузель. Гузель, скажите мне только честно, вы пьющий человек?
3: Можно я не буду об этом говорить по радио?
1: А мы тогда вас приглашаем в наш клуб «Домино». Вот. У нас тут освободилось место в команде «Центральный разливающий», так сказать. Вот. Вы приходите. В нашем клубе еще прекрасных дам не было. Все как-то руки не доходили. Теперь, надеюсь, дойдут. Ваш привет кому передадим?
3: Хочу передать привет своей семье и своим коллегам.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Кстати, вот это Армавирское училище летчиков, где написалась эта прекрасная песня, Александр Маршал в свое время закончил. Ну, не в это время, чуть попозже, но закончил. А песня «Вторую жизнь» получила сначала благодаря стараниям Егора Летова. Она есть в замечательном его альбоме «Let It Be» от 1989 года. А потом наступили 90-е, и Сергей Чиграков со своей командой вновь поднял паруса на «Фантоме». Слушаем, наслаждаемся.
4: гермошлем захлопнув на ходу.

0: в 90-х было совсем не стыдно участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. А за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилис». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет за предельным. Подробности и бронь столов на maximilis.ru 18+. Обязательно приходите, записывайте в свои ежедневники. Впрочем, почему записывался? Обзаведитесь билетами уже сейчас. И 14 августа подтягиваемся к 8 вечера в ресторан «Максимилис». Отдыхаем, наслаждаемся.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В августе 2026 года Татарстан стал самым выгодным регионом для семейных путешествий. Регион лидирует по соотношению цены на проживание и перелет среди всех субъектов России. В Татарстане туристы рассчитывают провести около 5 дней. Этому способствуют доступные условия размещения и разнообразие маршрутов для семей. В Госдуме выдвинули инициативу предоставлять работникам оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 5 календарных дней в году для сопровождения родителей пенсионного возраста на обследование, лечение или реабилитацию. Сейчас тем, кто ухаживает за пожилыми родственниками, приходится использовать основной отпуск или брать дни без оплаты. Предполагается, что новая мера поможет семьям лучше заботиться о старших родственниках и сделает медицинскую помощь для пенсионеров доступнее. В Татарстане стартовала речная навигация до Перми. Полный путь рассчитан на 3 суток, при этом пассажиры вправе присоединиться к рейсу или завершить поездку на любой промежуточной остановке. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что ж, программа «Первый тост». Давайте поздравлять. Начнем с тех, кто стоит в нашей группе. В группе «Бим-радио». В социальности ВКонтакте. Елена Галкиева. Свалилась мечту и унесло волной. Любимая дочь вселенной. Ну, аватарка у нее красивая. Где-то на берегу моря с чашечкой. Лисан Шайхиева. Кузя Ахметова. Поздравляем вас, дочку. Воспитывает красавицу. И Ильгиз Басыров из Альметьевска. Ну, у нее тут тоже все хорошо. Это вроде бы дочка. Это же жена. Ну, не может же обнимать взрослого мужика посторонние. Анжела Миронова, наведи порядок в мыслях и увидишь мир другими глазами. Дед за рулем куда-то принеслась. А Кирилл Коломиец, да, это сын у него, молодца. Да, и погулять тоже, смотрю, любит. Алсу Ахманова, сотовая компания, я не знаю, что это значит, но уже с цветами на аватарке. Поздравляем с днем рождения. Марат Шаймарданов, сам рыбак, детей подсадил, и дочь, и сына, и жену. Зарина Гитиатульна тоже с гигантским букетом красивых цветов. Эдуард Калинкин с портфельчиком. Студент, наверное. Хасан Фрадик Шавкятович, генеральный директор АУ ПАО, завод имени Серго, это позис. Перевезенцев Дмитрий Михайлович, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. Ямалединов Аяс Анисович, заместитель руководителя исполкома Альметьевского района по экономике. Франк Артига, главный тренер футбольного клуба «Рубин». «Рубину» удачно. Я вот не знаю, они завершают сезон или начинают сезон? Я вот потерялся вот с этим, с лета-зима. Чернышов Владимир Анатольевич, директор ООО «Татграс Транс Сервис», член правления холдинга «Татграс». Также поздравляем на Маяковского, сегодня праздник. Яковенко Андрей Игоревич, заместитель начальника УФСИН России ПРТ. В этот день также родились Наджиб Накаш, литературовед, текстолог, художник-каллиграф, мастер Шамаили. Никита Михайлович Муравьев, офицер, один из главных идеологов движения декабристов. Жан Рено, Хуан Морено и Эррера Хименес. Ну, мы его Жан Рено. Актер Леон Киллер, да, вот это васаби. Клайв Марс Синклер, предприниматель, изобретатель и бывший владелец компании, которая выпускала микрокомпьютер ZX Spectrum, за который ему большое спасибо. Генри Форд, промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру. Лоренс Джон Фишберн, третий актер театра и кино, исполнитель роли Морфеуса в «Матрице». Ирина Александра Винер, ну, мы помним, художественная гимнастика. Арнольд Алоис Шварценеггер, ну, тут сразу все понятно. И есть еще один человек, которому мы сейчас будем дозваниваться, у которого сегодня день рождения. Сейчас главное, чтобы человек взял, вот в отличие от меня, я что-то вообще как-то это... перестал трубки брать. Зачем мне телефон, многие спрашивают. Даже.
4: Ну, алло.
3: Гульнас. Гульнас.
4: Да.
3: Ну, сколько можно? С утра звоню же. Ну, поздравить с днем рождения. С чудесным праздником. Как у вас дела? Как настроение? Это Бим-радио, Махмуд Аракаев меня зовут.
4: Ну. Алло.
3: Алло, да, алло. Алло, Гульнас. Да. Такое ощущение, что она уже стала тещей. С днем рождения вас, Гульнас.
4: Спасибо.
3: Вот. Меня Махмуд Аракаев зовут.
4: Махмуд Аракаев?
3: Да. Да, мы сейчас, вот у нас, вы же знаете, в Казани есть Бимрадио, и мы сейчас с вами в прямом эфире. Вот. Тут даже есть...
4: Подожди, мы сейчас Бимрадио включим,
3: она не включена. Это день рождения, и Бимрадио еще не включено. Что это такое, где это видно. В общем, вот, смотрите, ну, надо сказать, что Гульнас не только жена, не только мать, но еще и уже давани. Да, Вани, как настроение, да, Вани? Да, Вани, как у нас? Да, Вани!
4: Да,
3: Вани! У нас как это... вот я говорю, она будущая теща хорошая, вот это. Все, когда надо, слышит, когда не надо, не слышит. Ну, так вот, Раис красавчик, конечно, Раис молодец. Вот, скажите что-нибудь хорошее в адрес Раиса, пожалуйста. Какой-нибудь...
4: Нет, она что-то не идет.
3: Что-нибудь... Хвалебный что-нибудь, скажите, Гульнас.
4: Алло, не слышно вас.
3: А вы в телефоне меня слушаете, вы больше нигде меня не слушаете. Вы только в телефоне меня слушаете, а в телефоне вашем меня слышно. Вот.
4: Ага.
3: Вот, молодец. Я говорю, эти тещи, они вот все такие. В общем, вот, поздравления. Дорогая, любимая супруга Гульнас, поздравляем с днем рождения. Пожеланий наших не счесть. Так зачем же делить их на части? Пусть их объединит одно слово – счастье! Чтоб жилось легко и чудесно, пусть сбываются все мечты и надежды. Пусть в душе расцветают весенние звезды, а в судьбе будет больше добра и света. Ведь для счастья не нужно иного сюжета. Самыми лучшими пожеланиями супруг Раис, сыновья Булат, Руслан, невестка Айсылу, внук Муса и внучка Адель. Внучка Адель. Красивое имя. И Муса тоже красивый, как Джалиль. Вот. Ну что, Гульнас, я вас тоже поздравляю. Счастья вам, здоровья. Пусть у вас все будет хорошо. И Раису передавайте большой привет. Хорошо?
4: Ура!
3: Там много говорит, Адель услышал. Адель точно слышал. Вот.
4: Спасибо.
3: Вам большое спасибо. Муса что-то не кричал. Муса слаб. С днем рождения. И вот такой очень музыкальный подарок. Танцует вся семья, все молодцы, что смотрят.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Послушаем золотых нулевых песен, которая вернула миниатюрную австралийскую диско-диву вновь на музыкальный Олимп. Песня ворвалась в клубы, вновь в моде зеркальные шары. В 2000 году лейбл Universal Publishing пригласил певицу Кэти Дэнис и композитор Роба Дэвиса поработать над новой музыкой. Ну, просто, ребят, пишите что-нибудь новенькое, будем продавать, предлагать, есть такие варианты зарабатывания денег у них. И они написали «Can't get you out of my head» всего за 3 часа. Просто сидели пальцами, тыкали-тыкали и накидалось. Песню предлагали, была такая популярная группа S Club 7, те отказались. Затем пришли к Софи Элис Бэкстер. Вот песня есть. Недорого. Та тоже отказалась. Затем Дэвис, Роб Дэвис, встретился с исполнительным директором Кайли Минок Джейми Нельсоном. Показал ему, тот заинтересовался. Ему дали демо 20-секундное, чтобы не украли. Но он дал Кайли Минок, той очень понравилось, и, что называется, песня ушла в народ. Она, наверное, была самой звучащей в 2001 году. Ну, а замечательный футуристический видеоклип, где белый вот этот шикарный комбинезон, но закрепил за Кайли Минок звание поп-иконы нулевых. Давайте

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: А вновь открываем Яндекс.Карты и рассказываем вам о загрузке казанских дорог. Выставляется 3 балла, как и час назад, но только нахваливал, что ни одной аварии, на тебе, на Ямаху сразу 2. Ну, надо подряд. Будьте предельно внимательны. Ну, а в целом 3 балла местами затруднения, самое серьезное из которых на Каучуковой улице, модельная улица от Владимира Кулагина до Технической улицы, 11 минут, 1 километр и скорость потока 6 километров в час. 5 минут на Ямашева от Амирхана до Мусина, те же 5 минут Чернышевского от Нариманова до Левого Булачной, те же 5 минут на проспект Победы от Фучика до Мавлютова. Вот такие вот основные затруднения. Мосты и дамбы движутся все в прекрасном скоростном режиме по нулям.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Да, стоило спросить, тут про футбол все закидали. Все-таки вот они, многомячистый народ, активный. Футбольный сезон, оказывается, только начался. Все, вперед, к победе. Что там разыгрывают-то, кубок? Кого? Чего? Харламов, Петров? Что разыгрывают? Медали? За что борются люди? Ну, Рубину желаем удачи.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение дать многодетным семьям право выбирать, получить земельный участок либо денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Сейчас решение о выплате вместо земли принимают регионы, а средний размер компенсации по стране – 200-300 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что сумма в 1 миллион рублей даст семьям возможность самостоятельно подобрать и купить подходящий участок. С текущего года в программу ОМС включен специальный блок исследований, связанных с возрастными изменениями. Врач анализирует риски развития заболеваний и проводит необходимые скрининги. В ряде регионов уже практикуют совмещение диспансеризации с консультациями по здоровому долголетию. Ученые считают, что сны – это не случайный набор образов, а результат активной работы мозга по переработке реальности. На содержание сновидений влияют личные особенности человека, привычки мышления, жизненный опыт и даже качество сна. Мозг комбинирует воспоминания, эмоции и элементы воображения, формируя новые сюжеты. Так человеку удается по-новому взглянуть на свой опыт. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня всем, всем хорошего настроения. Сегодня праздники есть, да, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Ну, нам здесь бороться нечем, мы это давно все, я считаю, побороли, вот, а они там пусть у себя, конечно же, борются. Ну, и еще один замечательный праздник сегодня — Международный день дружбы. Да, друзья, это всегда хорошо. Вот ученые, да, им только дай. Очевидный факт. Главная причина окончания женской дружбы – мужчина. Мужчины же реже меняют друзей, чем женщины. Мужчины намного лояльнее по отношению к своим друзьям, чем женщины к подругам. Вот. И еще такое, смотрите, около 90% пользователей социальных сетей уверены в том, что настоящая дружба возможна только в реальной жизни при наличии личных встреч и живого общения. Поэтому, мужики, надо ходить, встречаться, вот, и общаться. Это самое главное, да. Это все, конечно, мессенджеры не то. Но вот еще про дружбу. В 1708 году русский посол в Лондоне, боярин Андрей Матвеев, подвергся нападению. Его экипаж атаковали трое молодчиков, нанятых кредиторами, которым он задолжал около 50 фунтов стерлингов. Посла успели изрядно поколотить, прежде чем сбежавшиеся на шум прохожие остановили побоище. Но нападавшие предъявили долговые расписки, и Матвеев был припровожден в долговую тюрьму. Посла освободили только на следующий день, когда ему удалось сообщить друзьям о своей беде. Матвеев выразил британским властям гневный протест, в котором его поддержали все иностранные посланники. А как же им не поддерживать Матвеева, если все они были должны английским ростовщикам суммы гораздо больше, в несколько раз больше. Ну а за грубое нарушение международного права королеве Анне пришлось извиняться перед самим Петром Первым. Да, мы с вами не бросаем.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73. 0+.
9: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка»? Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, отличавшихся верностью дому.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Ну что ж, друзья мои, два трека приношу вам в свой рабочий полдник. Мы слушаем каких-то замечательных людей, у которых что-то в жизни происходит. Ну вот, два дня рождения отмечается. Начнем с Каролины Катарины Мюллера, у которой завтра день рождения. Но она дама уже такого серьезного возраста, в 1964 году родилась. Это певица голландского происхождения. Мы ее знаем под сценическим псевдонимом Сиси Кэтч. А так, да, Каролина Катарина Мюллер. С 1980 года Мюллер выступал в женской поп-группе «Оптимал». И вот в 1985 году, после выступления коллектива на музыкальном конкурсе, к ней подошел Дитер Болин, тот самый, из «Модер Токинга». Он заинтересовался голосом Каролины и в тот же день пригласил в студию для прослушивания. Ну, он, в отличие от Томаса Андерсона, он женщин, да, он прослушивал, он по этой части был. Ну, и вскоре после этого прослушивания был заключен контракт. И уже летом того же 1985 года, в день рождения Каролины, песня «I Can Lose My Head Tonight» была выпущена дебютным синглом. Он стал безумным хитом в Европе. У нас мега-хитом просто. Не было дискотеки, на которой бы она несколько раз не играла. Затем вышел «Catch the Catch» альбом, и каждый год до 1989 года Сиси Кэтч выпускал альбом. Когда Дитер Болин успевал всем этим заниматься? Ну, а потом начались разногласия. Каролина расторгала контракт. Болин потребовал права на ее сценический псевдоним. Судились. Суд вынес решение в пользу певицы. Та уехала в Англию, пыталась что-то там работать с разными продюсерами. В 1989 году ударила по столу и вернулась на сцену, записала альбом. Ну, как записала? Лучшие песни. Лучшие песни к 98-му году. Часто приезжала и приезжает в Российскую Федерацию. Очень она любит наши деньги. Вот. И даже после введения всяческих санкций все равно ездит. И вторая личность — Поланка. Мы его, ну, очень плохо знаем. Он родился в 1941 году. Вот сегодня, 30 июля. Он автор-исполнитель, актер ливанского происхождения. Поэтому такая вот фамилия или имя. Анка, кто их разберет? Он звезда эстрадного рок-н-ролла. Ну, такой попса такая вот. Анка стал популярен уже в 16 лет. У него есть песня «Дианы». Вот с этой «Дианы» он покорил весь мир. Представляете, в 16 лет. Ну, говорят, что 10 миллионов продали только в первый год вот этой самой «Дианы» пластинок. Ну, можно считать это самым успешным дебютом. Ну, «White Christmas», наверное, только Бинго Кросби он не обошел. И к 20 годам этот Поланка уже имел собственный лейбл, 125 песен. И писал не только для себя, писал для очень многих известных людей. Последняя песня, которую пел Бадди Холли, как раз была песня, автором которой был Пол Анка. Ну и еще одну песню будем сейчас... он еще есть такой Tonight Show программа, вот музыкальная тема перед открытием программы, перед началом. Это как раз тоже его. Она там уже 30 лет, по-моему, играет, не меняют. И еще он написал одну очень замечательную песню, которую, спел Фрэнк Синатра. «My Way» она называется, ее тоже будем слушать. И да, кстати, именно Пол Анка, не Фрэнк Синатра, а Пол Анка, стал первым исполнителем, который стал петь со своей программой в казино Лас-Вегас. Он был первооткрывателем. Сам пришел, предложил, давайте будем делать наружу. Отдыхал, деньги тратил, давайте я буду петь. И потом только уже подъехал Фрэнк Синатра, а «My Way» в его исполнении слушали. Так что у нас Сиси Кэтч, у которой день рождения завтра, и Пол Анка, у которой день рождения сегодня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
6: 0+.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение дать многодетным семьям право выбирать, получить земельный участок либо денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Сейчас решение о выплате вместо земли принимают регионы, а средний размер компенсации по стране – 200-300 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что сумма в 1 миллион рублей даст семьям возможность самостоятельно подобрать и купить подходящий участок. С текущего года в программу ОМС включен специальный блок исследований, связанных с возрастными изменениями. Врач анализирует риски развития заболеваний и проводит необходимые скрининги. В ряде регионов уже практикуют совмещение диспансеризации с консультациями по здоровому долголетию. Ученые считают, что сны – это не случайный набор образов, а результат активной работы мозга по переработке реальности. На содержание сновидений влияют личные особенности человека, привычки мышления, жизненный опыт и даже качество сна. Мозг комбинирует воспоминания, эмоции и элементы воображения, формируя новые сюжеты. Так человеку удается по-новому взглянуть на свой опыт. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Как быстро бежит время. В 2021 году, ведь в этот день в Казани арестовали основателя криптопирамиды Финика Кирилла Доронина. А круги по воде идут до сих пор. Все, наверное, уже слышали некой сотрудницы почты в Елабуге, которая умудрилась на своем рабочем месте унести 62 миллиона рублей. Сколько для этого понадобилось времени, неизвестно, но в свое время эта почтальонша успела вложить 11 миллионов из 60.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Beam Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Dream Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Dream Media. 2-930-800. Дёвые заявки на Бим-радио.

0: все так же, как и час назад. Ямашева от Амирхана до Мусина 7 минут, 800 метров, 7 км в час. Скорость потока. Проспект Победы от Фучика до Мавлютова 5 минут, там 600 метров. Скорость потока 7 км в час. Ну и все, все остальное значительно быстрее. Мостные дамбы все зелененькие. Зелененькие, дорожная ситуация на них нулевая. Что с авариями есть? Есть на Ямашева. Перед Мусина. Вот она, наверное, и собирает. Собирает этот небольшой заторчик. На компрессорном, как всегда, на вот этом съезде-разъезде. Там то ли три, да, надо сделать, то ли чуть-чуть подумать. Что-то как-то, что-то менять там надо. Будьте предельно внимательны, аккуратны. И все у нас с вами будет сегодня получаться.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: наверное, и собирает. Собирает этот небольшой заторчик. На компрессорном, как всегда, на вот этом съезде-разъезде. Там то ли три, да, надо сделать, то ли чуть-чуть подумать. Что-то как-то, что-то менять там надо. Будьте предельно внимательны, аккуратны. И все у нас с вами будет сегодня получаться.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме предложили упростить получение соцконтракта выпускникам вузов без проверки доходов, а при небольшом превышении прожиточного минимума поддержку не отменять. Выпускники, открывающие бизнес в населенных пунктах до 30 тысяч жителей и в сельской местности, получат приоритет, доходы родительских семей учитывать не будут. В 2026 году размер материнского капитала составляет примерно 728 тысяч рублей на первого ребенка и около 963 тысяч рублей на второго. Оформлять сертификат отдельно не нужно, он создается автоматически после того, как рождение ребенка зарегистрируют в ЗАГСе и появляется в электронном виде в личном кабинете одного из родителей на портале госуслуги. Пение снижает стресс, улучшает настроение и укрепляет связь с людьми. Исследования показали падение уровня кортизола после сольного и хорового пения, вероятно, из-за дыхания с удлиненным выдохом. Также отмечен рост болевого порога, но считать пение обезболивающим нельзя, так как напрямую концентрацию эндорфинов не измеряли. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире BIM Radio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, всем хорошего настроения. С вами по-прежнему любимое радио. Я, голос вселенной, Махмуд Аракаев. Приятная погода, пока без дождя, но дождь на сегодня еще обещается обожжить. Вот теперь с 15 переместился он с 16 до 17. Небольшой, слабый даже написано. Слабый дождь. Ну, будем надеяться, и вообще уже не надо дождя. Зачем? Хватит. Пока хватит. Что происходило в этот день и где? 1812 год, Отечественная война идет, и произошло сражение под Глистицами. Трехдневный бой в деревне Глистицы Дресенского уезда Витебской губернии на дороге между Полоцком и Себежем. В ходе Отечественной войны 1812 года французы вдруг решили, а не пойти ли нам небольшим полком в 28 тысяч при 114 орудиях на Санкт-Петербург, вот, узнать, что там у них. И вот этой армаде противостояло наших 17 тысяч воинов и 84 тысячи орудия. Ну и в результате была одержана Виктория. Да. Тогда рапортовали о 3 тысяч пленных, а число убитых и раненых врагов оценивалось 10 тысяч. У нас было убитых и раненых 4 тысячи. Ну, это действительно победа. В Москве в 1898 году торжественно открыта первая очередь городской канализационной сети. Главная насосная станция на левом берегу Москвы-реки у Новоспасского монастыря начала перекачку сточных вод на Люблинские поля орошения. И состояла из 262 километров канализационной сети. Обслуживала 219 домовладений и перерабатывала 5,5 тысяч кубов сточных вод в сутки. Ну, чтобы вы понимали, до того все это просто выливалось в каналы, которые... канавы, которые шли вдоль дорог. То есть вышел со двора, выплеснул. Ночью все это золотари, сотни бочек выезжало. Все это собирали, вывозили. Вонь стояла такая, что мамы не горюй. Так что так, для того времени это было просто, ну, успех. Успех. На телеканале NBC начался показ Санты-Барбары. У нас в России не с первой серии, здесь там какой-то только начали показывать. Я не любитель был, случайно знаю, что там Сиси Кэффл, возлюбленная София, дети у них были, Иден, Мейсон, Кейли и Тед, Круз, Кастилья, детектив такой, мужик такой, мужик, и все беды из-за джины были. Тоже случайно это знаю. Ну и адвокат еще был, Джулия, не помню, как ее фамилия. А вообще сериал, не люблю сериал. Сериал это не мое, вообще не мое.
0: Реклама на BIM-радио.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьем, так катаньем».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Однажды в Казани.
5: Вновь разыгрываем призы, вновь приглашаю вас к активному участию. Ну и поскольку вопрос очень простой, то сегодня будет 20-й, правильно ответим. Сегодня нужно будет угадать год. Год, да, год теплым 29 июлем. Вот какого года вы мне должны будете написать? Случилось очень приятное в столице Татарстана. Открылась первая очередь красавца моста. Как это по-татарски? Миньелык? Да, Миньелык. Ну, миллениум на латинице. Миллениум. В первую очередь. Вот в каком году открылся? Так это было счастье. Вспомните этот понтонный мост через Казанку. Эти мучения. Он то вверх, то вниз, он там, то еще что-то с ним. То там штормит и закрывает. Это было что-то с чем-то. Вот это счастье, великое открытие. Вот. Не приезд Баскова с Биланом, нет. А именно строительство моста Миллениум. Это счастье великое. Вот в каком году состоялся открытый в первую очередь. Вы мне напишите, 20-й правильно это сделавший. Если не будет 20-го, то первый, естественно. Плюс 792-724-21028. Пишем в Макс и только в Макс. Плюс 792-724-21028. Пойду смотреть ваши ответы, а у вас две песни.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Однажды в Казани.

0: году, 29 июля, состоялось открытие в первую очередь. Не присутствовал и не знаю, насколько это было торжественно. А ввели в строй уже в 2000 полностью. Вторая очередь 30 августа 2007 года. Красавец, конечно, но из-за миллениума мы потеряли возможность еще один мостик построить. Если бы он вот прям поперек реки шел, а не вдоль, можно было бы еще один мостик бы кидануть там, конечно. Не помешал бы нам четвертый-то. Вот. Ну, чтобы круги лишние не мотать километры. Но и это хорошо. А представьте, вот миллениума бы не было. Где-то кто-то решил бы, что да хватит вам два моста, тоже мне Казань. Устроили третью столицу тут. Игры играйте. И все, и остались бы с пробками на двух мостах. 20-м ответов было правильных очень много. Все молодцы, всем печенье. Разбираем с полочки, бухгалтерию зайдите. И правильно ответил 20-м человек с ником 00260. Я сейчас ему отправлю все, что нужно я ему отправить. И на словах поздравляю. Молодец. В первую очередь, моста Миллениум была объединена 29 июля 2005 года. Красивый, красивый мост.
1: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
4: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Есть у нас еще с вами одна любимая традиция. Это встреча в любимых песен. Здесь все просто. Нужно набрать 10-92-102-8. Это телефон прямого эфира любимого радио. Назвать песню, которая вам нравится. Мы будем всем дружным коллективом любимых слушателей слушать это произведение, это творение. И привет, и пистолет. И, естественно, все здесь, в любимых песнях. 292-102-8. Жду вашего звонка.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили упростить получение соцконтракта выпускникам вузов без проверки доходов, а при небольшом превышении прожиточного минимума поддержку не отменять. Выпускники, открывающие бизнес в населенных пунктах до 30 тысяч жителей и в сельской местности, получат приоритет, доходы родительских семей учитывать не будут. В 2026 году размер материнского капитала составляет примерно 728 тысяч рублей на первого ребенка и около 963 тысяч рублей на второго. Оформлять сертификат отдельно не нужно, он создается автоматически после того, как рождение ребенка зарегистрируют в ЗАГСе и появляется в электронном виде в личном кабинете одного из родителей на портале госуслуги. Пение снижает стресс, улучшает настроение и укрепляет связь с людьми. Исследования показали падение уровня кортизола после сольного и хорового пения, вероятно, из-за дыхания с удлиненным выдохом. Также отмечен рост болевого порога, но считать пение обезболивающим нельзя, так как напрямую концентрацию эндорфинов не измеряли. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: приятно участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилис». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilis.ru 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Непутевые заметки на Бим-радио.
1: И вновь Яндекс.Карты, и вновь мы с вами узнаем о том, что происходит на дорогах столиц Татарстана. 3 прекрасных балла, местами затруднения сейчас. На журналистов это не было, и вдруг бац, от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут, 900 метров, 6 километров в час, скорость потока. Проспект Победы от улицы Фучика до улицы Хусейна Мавлютова 6 минут, 600 метров и 6 километров в час. Что же случилось? Там ремонтные работы.

0: на Бим-радио.
1: И вновь Яндекс.Карты, и вновь мы с вами узнаем о том, что происходит на дорогах столиц Татарстана. Три прекрасных балла, местами затруднения сейчас. На журналистов это не было, и вдруг бац, а вот остановка Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут, 900 метров, 6 километров в час, скорость потока. Проспект Победы от улицы Фуджика до улицы Хусейна Мавлютова 6 минут, 600 метров и 6 километров в час. Что же случилось? Там ремонтные работы. Будьте предельно аккуратны.

0: Бал местами затруднения сейчас. На журналистов это не было, и вдруг бац, а вот остановка Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут, 900 метров, 6 км в час, скорость потока. Проспект Победы от улицы Фуджика до улицы Хусейна Мавлютова 6 минут, 600 метров и 6 километров в час. Что случилось? Там ремонтные работы. Будьте предельно аккуратны, внимательны, да. И еще, ну все, все остальное гораздо быстрее. Мосты и дамбы также все замечательного зеленого цвета. Что, согласитесь, радует тех, кто в данный момент находится за рулем своего автомобиля.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Что ж, всем хорошего дня, хорошей погоды. Обещается небольшой, слабый, как написано, слабый дождь. А, вот уже все поменялось. Сегодня осадков не ожидается. Прекрасно. Прекрасный тост, я бы даже сказал. Услышимся с вами обязательно. Голос Елены Махмуд-Аракаев. Всем

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани завершается строительство первого в республике центра стрельбы из лука. Объект готов на 82%. Открытие намечено на август, а инфраструктура комплекса позволит принимать спортивные состязания вплоть до международного уровня. Юристы разъяснили правила обращения с поврежденными купюрами. Купюру с незначительными дефектами обязаны принять в магазине. Отказать могут при критических повреждениях. Например, скотч, длинные разрывы, отверстия от 4 мм, посторонние надписи. Обменять купюру можно в банке, если сохранилось больше 55% площади. Обмен производится бесплатно. А теперь от финансовых тонкостей к безудержному веселью. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Заходи. Опа.
1: Доброго дня, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карина ТТ. Вот это да, вот это возвращение легенды. Это я так сама уж про себя говорю. Всем доброго дня, всем отличного настроения, прекрасного четверга. Да, вроде сегодня четверг. Вот и я появилась в эфире любимого. Появилась я не случайно. Появилась я для того, чтобы дарить вам прекрасное настроение в этот день. Впереди нас ожидает интересная новость. Обсудим обязательно. Также мы с вами поиграем в интересную игру к предстоящей вечеринке «Расколбаса». Ну, как говорится, поколбасимся в ближайшие два часа. Впереди нас ожидает классная музыка. И прямо сейчас для вас Paris Daniela Respiration в эфире. Любимого, не скучайте, скоро вернусь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Поговорим сегодня на интересную тему, на самом деле. Смотрите, как вообще устроены темы от радиоведущих? Как правило, чаще всего бывает так, что тема беспокоит самого радиоведущего, и он такой думает, а почему бы не обсудить это вместе со слушателями? Это не всегда так, но бывает. Сегодня именно тот самый случай, когда тема беспокоит меня, интересно мне, поэтому предлагаю вам ее обсудить. Насущная тема, а именно психологи рассказали, почему люди смотрят сериалы. Без разницы, какие, будь то по телевизору их показывают, или вы целенаправленно в интернете включаете их вечером, садитесь за ужином, смотрите, или наши любимые девушки, женщины, пока готовят кушать, включают себе сериал фоном, так сказать, и смотрят его спиной. Ну, все очень просто. Женщины в целом такие могущественные существа, они могут смотреть сериалы спиной. Мужчины, к вам вопросов нет, да? Теперь непосредственно к теме. С каждым годом вот этих вот сериалов становится все больше и больше, и сам спрос растет на эти сериалы. И почему? Вообще есть несколько факторов, почему, вот я сейчас буду говорить именно про россиян, и почему россияне увлекаются именно многосерийными фильмами. И первым психологи назвали большое количество свободного времени. Люди заполняют просмотром сериалов возникающие паузы. Во-вторых, это одиночество. Человек может быть одинок даже в семье. Это значит, что у проживающих вместе людей нет общих интересов и увлечений. В данном случае сериал – возможность для пары не ссориться, а просто посидеть в тишине, уходя от скрытых переживаний и нерешенных проблем. Третьим пунктом психологи называют отсутствие интересной жизни. Мне как-то уже грустно становится читать, учитывая, что мы недавно дома с семьей завершили просмотр очень длиннющего сериала. Мне кажется, он один из самых длинных сериалов. Но это потом, ладно. Отсутствие интересной жизни, в-третьих, говорят психологи, человек начинает активно смотреть сериалы, если в его жизни нет ярких эмоций и событий. И четвертым фактором эксперты назвали поиск смысла жизни. Не имея смысла в своей жизни, человек начинает искать его в чужой. Каждое утро просыпается с вопросом, чем же там все закончится, и обретает временный смысл жить. Но это 4 пункта, а на самом деле-то их 7. В-пятых, расслабление. Многие люди решают огромное количество задач в течение дня, поэтому в свободное время им требуется режим легальной глупости и тупости. Как говорят психологи, заметьте, это не мое мнение. Сериал помогает человеку сменить атмосферу и разгрузить мозг. Ну, еще пару пунктов. Это интерес и способ общения. Интерес – это увлечение, то есть одни люди любят читать, другие посещают советские мероприятия, третьи увлекаются сериалами. И способ общения с человеком рядом могут находиться единомышленники, с которыми ему нравится обсуждать сериалы за чашечкой чая. Какая длинная у нас новость появилась и получилась, да? Прям очень много пунктов, на самом деле, я расписала. И здесь уже невольно встает вопрос к вам. Смотрите ли вы сериалы? Какие это сериалы? Какие жанры сериалов вам нравится, если вы смотрите? Если не смотрите, то как вы проводите свои семейные вечера? Ну и, пожалуй, назовите, пожалуйста, свой самый любимый сериал или сериал, который вы посмотрели совсем недавно. Вот от себя хочу сказать, что мы всей семьей смотрели 250 серий сериала «Клон». Вот просто решили пересмотреть ту самую томную историю Жади и Лукаса. Причем, когда впервые смотришь, искренне сопереживаешь героям и Жади, и Луксу. Вот в этот раз мы решили пересмотреть этот сериал. 250 серий. Мы не понимали, почему главные герои так себя отвратительно и безответственно ведут. Но это уже наше мнение. А вы своим мнением делитесь в наших мессенджерах. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры. Будем обсуждать. Будем обсуждать сериалы. И, ну, конечно, вы знаете, это такая хитрость определенная от меня. Сейчас вы мне накидаете своих любимых сериалов, а я потом в список их добавлю. Ну, потому что для меня сериал, наверное, это какое-то расслабление, действительно. Когда много общаешься с людьми, возвращаешься домой, параллельно делаешь задачи, хочется что-то такое на фон, чтобы так пошумело немножко и как-то свободнее и легче становится. Ну, а как вам? Обсудим совсем скоро. Сейчас у нас в эфире любимого «Браво». Знаете, какая песня? «Дай мне этот день, дай мне...» Ну, вы поняли. Это что надо.

с высоты красоты своей меня не замечай.

сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: кстати, насколько мне известно, песня Imagine Dragons Thunder, она тоже играла в каком-то из популярных сериалов. Напишите мне, пожалуйста, в каком, в нашем мессенджере 927242-102.8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, выбирайте любой удобный и напишите об этом. Ну, напишите об этом не просто так, а все почему? Потому что мы прямо сейчас обсуждаем тему сериалов. Психологи вообще рассказали, почему люди смотрят сериалы. Особенно вот эти многосерийные, которые по 50, по 100, по 200 серий. Называли они целых 7 пунктов. Подробно я вам их каждый раскрывать не буду, но я здесь думаю, что уже в названии все понятно. Большое количество свободного времени, одиночество, отсутствие интересной жизни, поиск смысла жизни, расслабление, интерес, способ общения. Вот это да. Такое тоже есть. Прекрасно. И как раз спрашивала у вас, смотрите ли вы сериалы вечерами, с семьей, собираетесь ли, или, может быть, выделяете время сериалам на выходные. И, кстати, у меня есть еще такой один дополнительный вопрос, который меня интересует. Вот есть люди, которые посмотрят одну серию сериала, а потом спокойно живут целую неделю свою жизнь до выхода следующей серии. Существуют ли такие люди? Потому что я из тех людей, которые вот прям до фанатизма, если они сели смотреть сериал, вот 5-7 серий подряд могу себе поставить на фон, могу прям залипнуть, посмотреть их. А вот есть люди ведь, которые просто посмотрели одну серию и такие, ну, интрига, конечно, очень бешеная, но ладно, дождусь я следующей недели спокойно. Об этом тоже, пожалуйста, напишите. Плюс 7, мало ли, 927242-102.8, наши мессенджеры. Будем общаться, пока зачитаю ваши сообщения, которые вот тут у меня появились. Во-первых, хочется поздороваться со всеми, кто поздоровался со мной лично и в чате Бим-Болталка. Вступайте, кстати, в наш чат. Там очень много классного общения, 24/7. Иногда ведущий к вам подключается в общении. Вот сегодня подключилась, например, я. И общаюсь с вами там, в чате Бим-Болталка. В нашем Макс-канале есть подробная информация про это. Пишет нам Юленька Смирнова. Кариночка, рада слышать тебя в эфире любимого. Взаимно, взаимно. Ой, как приятно, на самом деле, вы знаете, я тут вернулась, и как будто я не знаю, как будто я очень давно не виделась со своими друзьями и подругами, или я очень давно не приезжала к родственникам своим любимым. Тут меня тут чуть ли не с караваем и пирогами встречают. Я по вам тоже очень сильно скучала. А теперь к теме. Сериалы. Здравствуйте, не любитель сериалов, люблю ужастики, поэтому пересмотрела всех «Ходячих мертвецов». Но на самом деле это сильно, насколько я знаю, там очень много сезонов, больше 5 сезонов. Не знаю, сколько конкретно, но точно больше 5. И вы на самом деле, Мария, очень сильная личность, я так думаю. Такая, вы знаете, верная. Вам вот верности не занимать. Это точно. Посмотреть весь сериал «Ходячих мертвецов» — это что-то такое достаточно серьезное, основательное. Поэтому вам значок лично от меня такой, как это было принято говорить? Респектный. Вот так вот я скажу. Но это такой сленг у молодежи в свое время был. Альбина пишет из сериалов. Смотрим сейчас с мужем 3 сериала. «Холод», «Похищение» и «Дом дракона», 3 сезон. Это, наверное, что-то из триллеров исторических. Могу ошибаться. «Дом драконов», кажется, связан с популярным сериалом «Игры престолов», если я не ошибаюсь. Не смотрела, кстати, эти сериалы. Но спасибо. В списочек свой заключу. «Добрый день». Смотрели с супругой сериалы «Видеть» и «Сотня». «Сотня», кстати, тоже один из самых длинных сериалов. Насколько я помню, я его смотрела. Первые сезоны мне очень, кстати, нравились. Дальше какая-то непонятная, интересная история пошла. Ну, кому нравится, когда меняется ход событий, можете посмотреть тоже. «Видеть» — классный сериал. Классный, смотрела. Берите на заметку. «Видеть» — это триллер, антиутопия такая определенная, историческая, может быть, даже в какой-то мере. Обязательно ее посмотрите. Но она не основана на реальных событиях, хотя могла бы. Пишите прямо сейчас, смотрите ли вы сериалы, если смотрите, то какие, если не смотрите, то чем занимаетесь в это свободное время. 927242-102.8. Наши мессенджеры, мессенджер Телеграм, мессенджер Макс. Будем обсуждать, а впереди любимые новости.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани завершается строительство первого в республике центра стрельбы из лука. Объект готов на 82%. Открытие намечено на август, а инфраструктура комплекса позволит принимать спортивные состязания вплоть до международного уровня. Юристы разъяснили правила обращения с поврежденными купюрами. Купюру с незначительными дефектами обязаны принять в магазине. Отказать могут при критических повреждениях. Например, скотч, длинные разрывы, отверстия от 4 мм, посторонние надписи. Обменять купюру можно в банке, если сохранилось больше 55% площади. Обмен производится бесплатно. А теперь от финансовых тонкостей к безудержному веселью. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Ну что, в золотых нулевых сегодня у нас Gorillaz, та самая виртуальная группа, завоевавшая многие чарты в свое время. И здесь хочется отметить вот что. Эта виртуальная группа была создана Дэймоном Алберном и, так скажем, его другом, художником Джейми Хьюлитом, который как раз-таки рисовал картинки. Но, что примечательно, Дэймон, сам солист группы Gorillaz, Дэймон Алберн, на самом деле, Gorillaz это не его единственный проект. Основной проект это запуталась. Группа Blur с той самой знаменитой песни «Уу-ху». Вот теперь знаете это.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

Карин ТТ в эфире «Любим». Мы продолжаем обсуждать с вами сериалы и то, как они на нас влияют, влияют на нашу жизнь, почему мы смотрим с вами сериалы и почему не смотрим. Психологи это выяснили. Назову 7 пунктов кратко, почему все-таки люди смотрят сериалы. Это большое количество свободного времени, одиночество, отсутствие интересной жизни, поиск смысла жизни. Ну, это как будто бы из отрицательных, из негативных. Но есть еще позитивные. Это расслабление, интерес и способ общения. Как таковой, выбирайте причину себе самостоятельно и пишите в наши мессенджеры, смотрите ли вы сериалы. Если не смотрите, то чем вы занимаетесь в это время? А если смотрите, то расскажите, какой сериал вы смотрели последним. 92 72 42 102 8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Давайте общаться, давайте делиться. Все-таки я считаю, что сериалы это такая же вещь, искусство, творчество, в общем, которое роднится вполне и с фильмами, и с книгами. Поэтому почему бы и нет, почему бы не посмотреть парочку в серии вечером, когда вы уложили ребенка, да, ничто вас не отвлекает. Можно даже чуть-чуть вредности взять, там лимонада, чипсиков каких-нибудь, да, и расслабиться спокойно в компании своего любимого человека. Ну или можно вообще детей спать не укладывать, можно вообще всей семьей смотреть сериалы. Главное, чтобы они были с подходящим возрастным цензом. Потому что, ну, как-то не хочется включать ребенку, например, маленькому, из каких сериалов. Ну, тот же самый «Клон», вот, который мы недавно смотрели. Не хочется. Хотя некоторые серии пусть одним глазочком посмотрят все-таки, какие раньше сериалы снимались. Потому что все-таки не факт, что, там, например, у меня дочь спустя 20 лет вдруг решит посмотреть сериал 2000 года. Однако будем сейчас читать то, что смотрите вы. Гульнарочка пишет: «Привет, Карина. Пришла домой, включила любимую волну, и твой голос прямо родной такой, как будто мы с подругой не виделись полвека». Ну вот, Гульнарочка, мы с тобой хоть и не увиделись, но услышались. Поэтому читаю твое сообщение про сериалы. «Я подсела на корейские дорамы, смотрю перед сном, пока дочь не придет с работы. У нас в семье очень весело, нет времени скучать. Если есть время, могу посмотреть дораму. А так мы за ужином смотрим какой-нибудь детектив. И кто же там плохой человек, угадываем». Как вариант, да, совместное времяпрепровождение, когда вы с мужем обсуждаете какие-то стратегии, кто же все-таки тот самый негодяй, и строите различные теории вокруг этого сериала. А корейские дорамы я, кстати, тоже смотрю, и буквально пару лет назад, наверное, начала. И тоже перед сном я их смотрела, сейчас просто нет времени на дорамы, но... Раз на раз не приходится, как говорится, иногда тоже хочется глянуть хотя бы одним глазочком. Корейские дорамы, на самом деле, кто не знает, что это такое, это такие же сериалы, как и российские. В корейских дорамах, как правило, 16-17 серий. И примечать про сериалы. «Я подсела на корейские дорамы, смотрю перед сном, пока дочь не придет с работы. У нас в семье очень весело, нет времени скучать. Если есть время, могу посмотреть дораму. А так мы за ужином смотрим какой-нибудь детектив. И кто же там плохой человек, угадываем». Как вариант, да, совместное времяпрепровождение, когда вы с мужем обсуждаете какие-то стратегии, кто же все-таки тот самый негодяй, и строите различные теории вокруг этого сериала. А корейские дорамы я, кстати, тоже смотрю, и буквально пару лет назад, наверное, начала. И тоже перед сном я их смотрела, сейчас просто нет времени на дорамы, но... Раз на раз не приходится, как говорится, иногда тоже хочется глянуть хотя бы одним глазочком. Корейские дорамы, на самом деле, кто не знает, что это такое, это такие же сериалы, как и российские. В корейских дорамах, как правило, 16-17 серий. И примечательность таких сериалов...

Перед сном я их смотрела, сейчас просто нет времени на дорамы, но раз на раз не приходится, как говорится, иногда тоже хочется глянуть хотя бы одним глазочком. Корейские дорамы, на самом деле, кто не знает, что это такое, это такие же сериалы, как и российские. В корейских дорамах, как правило, 16-17 серий. И примечательность таких сериалов, что они чаще всего про любовь и сохраняя менталитет корейской культуры и самих корейцев. Это я все к тому, что, например, у корейцев не принято в начале отношений или в начале ухаживания держаться за руки элементарно, и прикосновение означало что-то очень интимное и серьезное. Поэтому дорамы, когда смотришь, там до 9 серии вообще практически ничего не происходит. А потом такое легкое прикосновение пальца о палец, и все, там сразу цветочки вокруг, драматичная музыка играет. Ну а далее вы будете смотреть настоящую мыльную оперу и драму корейской индустрии. Так, Денис пишет: приветик, я без сериков не могу вообще. Но только не российские, есть, конечно, это не комедии. Денис, какой последний сериал вы смотрели? Напишите нам мессенджер 92724212. Будем обсуждать. Пишет нам Павел: Карина, здравствуйте. Не смотрю сериалы, жалко тратить время на это. Максимум трилогии смотрю. Тоже, кстати, классная тема — смотреть трилогии. Особенно, когда ты не в один день все растягиваешь, а три. Получается, у тебя целых 3 дня какой-то интересной истории. Поддерживаю полностью. Бывает такое, что пересматриваю трилогии, а еще лучше трилогии читать. Здесь, конечно, книги в любом случае побеждают. Ну, это только у меня, у каждого по-своему. Ну что ж, впереди нас Шакира тут ждет уже, начинает танцевать, и не могу я ее больше остановить, пожалуй, поэтому я ее прямо сейчас поставлю в эфире любимого, и мы плавно будем перемещаться к следующему часу.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В аэропорту Казани осенью намерены запустить посадку на самолет с использованием биометрии. Важнейшие принципы проекта – добровольность, ответственное обращение с персональными данными и доверие со стороны пассажиров. Казань остается в топ-3 крупнейших городов России по качеству городской среды и социальной инфраструктуры. За 2020-2025 годы в столице Татарстана построили 26 детских садов и 15 школ, а еще в 9 школах и 2 дошкольных учреждениях выполнили капитальный ремонт. Также в городе ремонтировали дороги, обновляли медучреждения и развивали инфраструктуру поселков. В начале августа в Татарстане откроется электронная доска почета. Это цифровой способ отметить профессиональные заслуги жителей республики. На ресурсе показывают, какой вклад работники предприятий вносят в развитие своих отраслей, муниципалитетов и городов. Сейчас на доске более 15 тысяч человек, а данные планируют обновлять каждый год. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Лето на любимой волне.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: В этом часе, буквально в ближайшее время, стартанет игра «Расколбас» из 90-х, где мы будем разыгрывать билеты на эту классную вечеринку. Не пропустите, три победителя заберут свои пригласительные.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Время! Соусы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.

0: Бас из 90-х от Бим-радио.
1: Добро пожаловать в игру «Расколбас из 90-х». Прямо сейчас мы разыграем с вами три пригласительных на шикарную огненную вечеринку «Расколбас из 90-х», ведь ее представляет Бим-радио. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Ну что, а теперь... Добро пожаловать уже точно на игру «Расколбас из 90-х». И прямо сейчас будем разыгрывать три билетика. Ваша задача – ответить на вопрос с помощью мессенджеров наших 92-72-42-102-8, а именно мессенджер «Макс», и получить возможность выиграть пригласительный на эту вечеринку. Задание будет такое. Мы сегодня вспоминаем с вами легендарные игры из 90-х. И задание определенное сейчас прозвучит. Напомню, ответ принимаю только в «Макс». Давайте 6-й, 7-й и 8-й правильно ответивший человек и заберет по одному пригласительному билету на эту расколбасную вечериночку. Слушайте вопрос. Как назывался персонаж из популярной легендарной игры 90-х, который быстром перемещении, при высокой скорости превращался в шар? Сначала он превращается в шар, а потом быстро начинает лететь, стремиться. У него еще такие классные кроссовки были. Ой, посыпались, правильный ответ. Ну, я так и думала, что вы сразу догадаетесь. Точно-точно. Считаем правильные ответы. Итак, напомню еще раз. 92-72-42-108. Мессенджер Макс. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5... Анвар первый. Напишу циферку 1, чтобы не потерять Анвара. Дальше у нас... Опа! Красавчик Рамиль забирает второй пригласительный билет. Так, ой-ой-ой, сколько их. И Айзира Муртазина забирает третий пригласительный билет. Они были, соответственно, 6, 7 и 8 номер. А правильный ответ – Соник! Да, тот самый легендарный синий ежик, в которого многие из нас играли. Я в том числе, кстати, обожала эту игру. У меня был Nintendo, у кого-то был Sega, у кого-то был Dendy. Классно оторвались. Всех победителей поздравляю с победой. Мы увидимся с вами 14 августа на вечеринке «Расколбас из 90-х». А остальным, внимание, внимательно слушать наши эфиры и участвовать в наших розыгрышах. Ура, товарищи! Ура! Расколбасимся по полной 14 августа в «Максимилианс» для лиц старше 18 лет.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что самая высокая волна в мире из всех, что возникало в Мировом океане, обрушилась на побережье Аляски в 1958 году. Ее высота составила 524 метра.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Казани.
1: Карин ТТ в эфире Любимов. Напомню, в прошлом часе мы обсуждали с вами сериалы. Почему люди смотрят сериалы? Смотрите ли вы сериалы? Если смотрите, то какой был последним? Напишите об этом в своих мессенджерах и будем тем потихонечку завершать. 92-72-42-102-8. Мессенджер Telegram, мессенджер Макс. Давайте общаться. Зачитаю сообщение по теме эфира, но прежде чем я буду зачитывать, сообщу вообще, откуда эта тема пошла. Тема пошла от того, что психологи выявили 7 причин, почему люди смотрят сериалы. Из таких отрицательных я скажу и помечу, что это большое количество свободного времени, одиночество и отсутствие интересной жизни. Из нейтральных это поиск смысла жизни. Ну, а из позитивных это расслабление, интерес и способ общения. Да, для кого-то сериалы это побег от реальности, а для кого-то это расслабление после тяжелого рабочего дня в суматошном общении с другими людьми. И каждый случай имеет место, почему бы и нет, можно смотреть, если в меру, конечно, да, если вы все там дела завершили свои, горящие, так скажем, то можно спокойненько налить себе чаечку или лимонадик и вечером залипнуть на пару каких-то интересных серий, особенно если вам это нравится. Вот Мария нам писала до этого, что пересмотрела всех «Ходячих мертвецов». И я говорю, ну, наверное, сериал большой. Мне кажется, там точно больше 5 сезонов, на что Мария мне отвечает, там 14 сезонов и 4 сезона про отдельных персонажей. Плюс 8 сезонов «Бойтесь ходячих мертвецов». «Очень люблю зомби», пишет нам Мария. Вы представляете, это в общей сложности 26 сезонов сериала про зомби. Это что-то нереальное, невероятное. Я говорю, Мария, это тот человек, который будет верен до конца. Вот как понять преданность и верность человека? Просто посмотрите, что он смотрят. И, судя по Марии, 26 сезонов «Ходячих мертвецов» — это что-то очень сильное. Анна пишет: «Привет, Бим, трилогии «Дневники вампира», «Древние» и «Наследие». «Сотню» пересматривала 3 раза уже. Кстати, «Сотню» нам тоже нужно будет, наверное, пересмотреть. Наверное, да. Возможно, стоит пересмотреть. Надо об этом тоже задуматься. Мне нравились первые сезоны «Сотни». Что там потом дальше происходило, я, во-первых, не помню. Во-вторых, там, по-моему, менялся ход событий, поэтому уже непонятно, что там. Зульфия пишет: «Приветик, Бимчик, любимчик. Привет, Карин ТТ. Я не очень люблю телевизоры, сериалы в том числе. Я люблю свой огород». Опа! Наконец-то подъехало другое мнение, да, с которым люди не смотрят сериалы. А вот мой муж очень любит. А нет, подождите. И телевизоры, и сериалы «Рекс», «След», «Невский». Но сейчас нам обоим очень нравится сериал «Дельфин». Каждая серия новый сюжет, интересный, захватывает. Там очень интересный «Дельфин», написала нам Зульфия из Васильева. Возьмем на заметку, прочитаю обязательно дома в свободное время, что ж там за сериал такой интересный «Дельфин» и про что. Он, да, да. Вот, знаете, мой хитрый план сработал. Вы знаете, я не знала, что мне посмотреть, и вы тут мне накидали все. Напомню, что последний сериал, который я смотрела вот буквально пару дней назад, мы всей семьей смотрели «Клон». Мы его успешно досмотрели. 250 серий. Один сезон, там как-то по сезонам не делится, но, тем не менее, очень-очень много. Пу-пу-пу. Так, доброго дня. Сериалы любим смотреть. В семье у каждого свои пристрастия. «Звездный путь», «Ходячие мертвецы», «Дом дракона», серия сериалов «Фишер», «Чикатило», «Комитет». Много вышло хороших, добротных сериалов. Ну и напишите, какой последний сериал вы смотрели. Нравится ли вам смотреть сериалы? Любите ли вы смотреть сериалы, где много сезонов, или предпочитаете фильмы? Напишите 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, будем общаться.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31-го.
0: соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800. I've been watching you.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В аэропорту Казани осенью намерены запустить посадку на самолет с использованием биометрии. Важнейшие принципы проекта – добровольность, ответственное обращение с персональными данными и доверие со стороны пассажиров. Казань остается в топ-3 крупнейших городов России по качеству городской среды и социальной инфраструктуры. За 2020-2025 годы в столице Татарстана построили 26 детских садов и 15 школ, а еще в 9 школах и 2 дошкольных учреждениях выполнили капитальный ремонт. Также в городе ремонтировали дороги, обновляли медучреждения и развивали инфраструктуру поселков. В начале августа в Татарстане откроется электронная доска почета. Это цифровой способ отметить профессиональные заслуги жителей республики. На ресурсе показывают, какой вклад работники предприятий вносят в развитие своих отраслей, муниципалитетов и городов. Сейчас на доске более 15 тысяч человек, а данные планируют обновлять каждый год. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Карин ТТ в эфире «Любимого». Сегодня мы с вами обсуждали сериалы. Какие сериалы ваши самые любимые? Смотрите ли вы вообще сериалы или предпочитаете проводить свободное время по-другому? У нас есть еще одно сообщение. Зачитаю я его. Так, Марат пишет. Привет, Бим. Последний сериал, который я смотрел, была «Игра в кальмара». Кстати, тоже интересный на самом деле сериал. Он корейский. Это корейский триллер. Тоже такая определенная, наверное, антиутопия, где есть возможность заработать деньги, выполняя различные игры. Но эти игры на самом деле не на жизнь, а на сами знаете что. Сериал достаточно интересный, по моему мнению. Так что можно будет прочитать про него и, если что, посмотреть. Виталий Дмитриевич пишет: «О, я опоздал, о божечки, как давно я такой голос не слышал». Ну вот, буквально 20 минут есть у тебя, Виталий Дмитриевич, чтобы еще раз услышать этот голос. «Привет, ты шулечка, красотулечка». Боже мой, Игорешка, ты шутник, шалун, я бы так немножко даже назвала, но красиво, красиво, мне нравится. «Привет, посмотри «Бумажный дом», всего 4 сезона, поделены как бы на 2. Вот, Ренат, как бы вам сказать, я прямо сейчас его вот начинаю смотреть, пересматриваю его во второй или в третий раз. Вот, как бы да. Нравится мне этот сериал тоже. Никому не советую повторять вообще то, что происходит в сериалах, но в качестве расширения кругозора почему бы и нет. Так, сериал «Крестный отец» Гарлема топовый, если речь о сериалах. Вот такие вот тоже варианты к нам подъехали. Дорогие мои любимые, кто любит смотреть сериалы, пожалуйста, вот для вас этот список. Тут и называли «Игру престолов», и «Крестный отец», и «Ходячих мертвецов». Кто-то там 26 сезонов посмотрел, боже мой. «Держите меня семеро», как говорится. И многие другие различные сериалы посмотрели. На этом я предлагаю тему завершить. Но прежде чем мы закончим об этом разговаривать, я тут нашла на одном популярном сайте по поиску и просмотру фильмов рейтинг лучших сериалов во всем мире за всю историю. И тут у нас вылезли определенные. Я, наверное, назову вам топ-10, и с этой темой уже можно будет распрощаться. Итак, внимание, «Игра престолов» у нас на первом месте, хотя некоторые источники поговаривают, что первое место все-таки делят одновременно 3 сериала. Здесь на втором «Во все тяжкие», на третьем «Сопрано». И по другим источникам все-таки это все сериалы, которые находятся на первом месте. «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Сопрано». Дальше «Энн», «Детство Шелдона», «Друзья», «Пит», «Гравити Фоллс», «Лучше звоните Солу». И на 10-м месте у нас находится сериал «Чернобыль». И это от... Как это правильно называть? Не фирма, а вот как называть? Вот HBO. Или HBO, как это правильно говорить? В общем, не наш, не российский сериал. А нет, тут написано «российский», представляете? Тут написано все-таки на русском языке «США, Великобритания». Все, 2019 года, вот он попал в десятку лучших сериалов за всю историю создания этих сериалов. Так что мотайте на усик, как говорят, и приятного всем просмотра заранее. Вот «Одни из нас» тоже есть сериал, не слышала ни разу. Возможно, он не такой популярный, но, возможно, очень интересный. Про это я тоже обязательно почитаю. Всем спасибо большое за тему, за рекомендации. Главное, вы знаете, что хочется подвести итоги по этой теме? Какие? Это вот, когда есть у нас свободное время, мы выбираем, чем нам заниматься. Мы выбираем провести время с близкими, посмотреть сериал, почитать книгу или, может быть, сходить на пробежку и так далее. Поэтому здесь, наверное, я буду исходить из того, что для вашего тела и для вашего здоровья, и для вашей жизни приоритетней. Все-таки, как говорится, изначально у нас семья, здоровье, и уже потом Ариана Гранде. Шутки есть такие популярные. В общем, не смотрите сериалы в ущерб себе, смотрите себе в расслабление. Пусть это будет еще одним маленьким, небольшим хобби в вашей жизни, а не темой, которая портит вам всю остальную жизнь и отнимает у вас ваше драгоценное время, которое у нас, к сожалению, не вечное. Время для нас главный ресурс. Совсем скоро услышимся, вернусь к вам обязательно. Ну, а пока приятной вам музыки на любимой волне.
1: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим Радио.
1: Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом – ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Это была информация на правах рекламы.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Прибежал-то я к вам буквально на пару минуточек попрощаться, как говорится, отдать бразды правления уже нашим любимым вечерникам, как их мило мы называем, за эфиром. Ну, вижу я еще сообщение по теме сериалов. Светлана тут негодует. Немного спрашивает, как же «Очень странные дела» и «Острые козырьки». И, конечно же, мой любимый сериал «Ведьмак», пишет нам Светлана. Ну и перешла я в другой мессенджер, посмотрела. Здесь тоже есть сообщение. Карин, привет, приятно слушать тебя в эфире. Крутой сериал «Санта-Барбара». Вот уж что за мыльная опера, так это «Санта-Барбара», как мне кажется. Хотя, почему бы и не посмотреть для общего развития, для расширения кругозор. Поддерживаю. «Санта-Барбара» тоже хороший сериал. Пишет нам Алексей из последнего, что зашло на ура. Казахский сериал. Вот я могу ошибиться с правильным произношением названия. То ли 1286, то ли 1286. В любом случае, цифры набрать несложно. Наберите в интернете, проверьте, что там за сериал и как его правильно произносить. Очень рекомендует нам Алексей сериал с самым высоким рейтингом из казахского кинематографа. Как вариант, знаете, разнообразить немножко. Есть у нас люди, которые смотрят сериалы в оригинале с субтитрами, а есть у нас вот люди, которые смотрят казахские сериалы. Особенно, если они тоже их смотрят в оригинале, это что-то интересное, и вечер обещает быть очень томным. Ну и все, пожалуйста, сообщениями я закончила. С темой сериалов мы закончили. Рейтинги лучших сериалов мы с вами обозначили, нашли. И всем желаю классных, отличных просмотров. Всем желаю приятных вечеров со своими семьями. И пусть на самом деле сериалов в вашей жизни будет как можно меньше и как можно больше позитивных, ярких, классных эмоций вне дома. Выбегайте под дождь, гуляйте, проверьте, что там за сериалы, как его правильно произносить. Очень рекомендует нам Алексей сериал с самым высоким рейтингом из казахского кинематографа. Как вариант, знаете, разнообразить немножко. Есть у нас люди, которые смотрят сериалы в оригинале с субтитрами, а есть у нас вот люди, которые смотрят казахские сериалы. Особенно, если они тоже их смотрят в оригинале, это что-то интересное, и вечер обещает быть очень томным. Ну и все, пожалуйста, сообщениями я закончила. С темой сериалов мы закончили. Рейтинги лучших сериалов мы с вами обозначили, нашли. И всем желаю классных, отличных просмотров. Всем желаю приятных вечеров со своими семьями. И пусть на самом деле сериалов в вашей жизни будет как можно меньше и как можно больше позитивных, ярких, классных эмоций вне дома. Выбегайте под дождь, гуляйте всей семьей, держитесь

0: классных, отличных просмотров. Всем желаю приятных вечеров со своими семьями. И пусть на самом деле сериалов в вашей жизни будет как можно меньше и как можно больше позитивных, ярких, классных эмоций вне дома. Выбегайте под дождь, гуляйте всей семьей, держитесь за руки, ездите на машине, можно на велосипеде, можно на своих ВАЗ-2100 пешком. Главное, проводите время вместе с пользой и с любовью. Ну, а на этом я с вами хочу попрощаться. Всем... Ой, что я вам хочу пожелать сегодня? Обычно я вам желаю всегда оставаться добрым, чтобы доброта всегда была в вашем сердце, несмотря на то, что происходит вокруг. Потому что доброта и любовь — это то, что нами движет и будет движить нами всю жизнь, несмотря на то, что у нас есть такие показатели, как здоровье, время. Все равно... Нет нормальной и хорошей жизни без любви и доброты. И вот этого я вам желаю, чтобы у вас это было всегда в достатке. С вами была Карина ТТ. Всех люблю, целую, обнимаю. К сердцу прижимаю, передаю микрофончики нашему вечернему шоу «Вечерний Трубим». Подготовили они для вас сегодня что-то интересное, ведь сегодня четверг. Что вообще происходит у нас в четверг в эфире? Напишите прямо сейчас в наши мессенджеры 92724102. Ой, это что такое? Подожди, а может ты подключишься, скажешь?
1: +7 9 8 2 42 102 8.
0: Спасибо, спасибо большое, Ярославе. Да, она тут меня выручает, потому что у меня уже язык заплетается, значит, мне пора уходить. Напишите, что у нас происходит по четвергам в вечернем шоу «Вечерний Трубим» прямо сейчас в наши мессенджеры. Ну, а я пока за сим откланяюсь. Всем пока-пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Нормально одновременно ухнули. Ну, в общем-то, смотрите, да, это мы. Это
1: сегодня
0: вы.
1: За пультом у нас Петр Нижинский, да.
0: Поэтому DMX у нас и звучит.
1: Да, да. Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Сегодня четверг, свободный микрофон здесь на Бим-радио. И у нас в гостях Евгения Бонева.
0: Здравствуйте.
1: Через «и» прошу заметить.
2: Да, Бонивна.
0: Бонивна. Совершенно почти верно. Как отчество звучит. Евгения пришла к нам в открытый микрофон, который у нас здесь по четвергам. Напомним, что каждый из вас, наши дорогие слушатели, может прийти к нам в студию и поболтать вместе с нами, рассказать свою какую-то интересную историю. Собственно, Евгения сегодня с такими историями к нам и заглянула. Мы сегодня будем обсуждать вместе с Евгенией и вместе с вами посредством наших мессенджеров +7 927 242 102.8 такую тему. Какую? Что вы? А?
1: Как наши? Ваши искренние желания становятся возможностями. Вот такие сегодня у нас будут разговоры. Да, Евгения? Вы музыкант и поэтесса, я знаю.
2: Да.
1: Вы
2: да.
1: будете стихи читать, песни петь. Короче, все
2: но
1: то, что я делаю обычно, делаете сегодня вы.
0: А да. мы вот, кстати, за эфиром немножко поболтали тоже. Говорит, я, говорит, могу спеть. Я говорю, так мы можем все вместе спеть. Я говорю, у меня коллега прекрасно поет. Говорит, вот потом разговор у вас прошел про Дальний Восток, Ближний Восток.
1: Дальний Восток.
0: Оказалось, что
1: Ближний землячки.
0: Восток это другой совсем.
1: Мы землячки сегодня
0: землячки.
1: Здесь.
2: Сегодня Владивосток, Хабаровск, Биробиджан.
0: Вот так вот встретились. А еще раз напомню, +7 927 242 102.8 это наши мессенджеры. Вы можете задавать, кстати, свои вопросы, может быть, свои истории рассказать о том, как именно ваши искренние желания стали вашими настоящими возможностями. Давайте, пока у нас времечко есть, чуть-чуть хотя бы познакомимся. Евгения, все, мы поняли. Биробиджан, вы приехали в Казань. 8 лет, насколько я знаю, вы уже
2: да.
0: в Казань живете. Ну, и вот это вот возможности, желания, как что появилось, помимо того, что, как сказала Ярослава, вы и поете, и стихи пишете.
2: Ну, слушайте, давайте я расскажу, как я сюда попала. Это очень классная история. Во-первых, это случайно, но, видимо, не
1: сюда
2: случайно.
1: Сюда это на Бим-радио в четверг вы имеете,
2: да,
1: на свободный
2: да,
1: микрофон.
2: На рубрику, да. Девушка... случайно ко мне подбежала, где я выступала на фотовыставке.
0: А вот подождите, подождите. Случайно я выступала на фотовыставке. Вот это нормально вообще начинается. То есть вы выступали там стихами,
2: да.
0: Или пели вы?
2: Пела.
0: Вы в основном все-таки по вокальной истории.
2: И по вокальной, да, основное направление – это вокал.
0: Ага,
2: пение.
0: Хорошо. Вот вы там выступали, к вам подошла незнакомая к вам совершенно, видимо.
2: Для меня она незнакомая, потому что она была на одних из моих вечеров.
0: Угу.
2: И подошла с телефоном и говорит, вот трек твой слушаю, и говорит мне, почему тебя до сих пор нет на Бим-радио, там есть такая рубрика «Открытый микрофон». А я о ней даже не знала. Про Бим-радио я, конечно же, знала, но про рубрику нет. Ну, собственно, загуглила, написала.
0: И вот, как говорится,
1: это, кстати,
0: я
1: это,
0: здесь.
1: Это знакомые не я, несмотря на то, что мы землячки и сегодня в одной цветовой гамме одеты с Евгенией.
0: Да, серьезно, да, так есть.
1: Видео, кстати, скоро появится в наших мессенджерах, обязательно посмотрите. Все равно будете спрашивать, как выглядит Евгения, поэтому заходите в наши каналы, соцсети и все обязательно сами смотрите. А пока можете писать +7 927 242 102.8, как ваши искренние желания становятся вашими возможностями.
0: Ну и мы продолжим знакомство с нашей замечательной гостьей чуть-чуть попозже. Будьте с нами.
3: Это вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: +7 927 242 102 8. Я вот что предлагаю сегодня сделать в рамках вечернего шоу «Трубим».
1: Ну-ка.
0: Вы, дорогие радиослушатели, нам накидываете в наши мессенджеры строчки. Просто по одной рандомной строчке. Ну, там, например, сегодня выпал снег. Один написал слушатель, другой слушатель напишет: я включаю телевизор, например. И мы в конце сегодняшнего эфира с нашей гостью, которая поэтесса, которая музыкант, мы в конце эфира собираем стихи и слагаем их в песню.
1: Песню соберем? Ну,
0: да?
1: Идея просто огонь.
0: Прямо так вот мы сегодня сделаем, поэтому просто любую строчку рандом. Давайте уж как-то прилично, чтобы она у нас без пика.
1: То есть мы не привязываемся никакой теме, не конкретно,
0: нет,
1: да?
0: Мы сами соберем. +7 927 242 102 8. Любая строчка. В конце вас будет ждать сегодняшнего эфира какая-то...
1: Хитяо.
0: Хитяо, да.
1: Хитяо будет ждать.
0: Напомню, что сегодня четверг. День. Свободный микрофон здесь на Бимрадио. У нас гости Евгения Боневна. Музыкант, поэтесса, мама двоих детей. А где у вас сейчас детки?
2: Дома.
0: Одни, сколько им лет?
2: Ждут меня. Старшему 10.
0: Слушают?
2: Он, собственно, помогает.
0: Да. Привет, можете передать.
2: Ну, иногда нет. Привет, котятки мои.
0: А второму сколько?
2: 5. Во вторая девочка. Первый мальчик, вторая девочка.
0: Я с вами больше не разговариваю. Евгений, у меня 3 дочки просто.
2: Да?
0: Да, да.
2: Давайте дружить. Мы землячки.
0: Сам Бог велел, да. И тема эфира у нас тоже, конечно же, есть, но вот уже начинают скидывать нам строчки.
2: Это очень клево, потому что у меня была такая рубрика «Боневна за рифмуй». И люди мне кидали по слову в социальных сетях. Я рифмовала. Вы не поверите, это было так круто и откликалось людям. Вот эти 4 строчки абсолютно описывали состояние человека.
1: Такое есть... предсказание небольшое.
0: А не было такого желания? Ну-ка, Боневна, торгуй, покажу тебе я. Не было такого?
2: К сожалению или к счастью, таких предложений КП не поступало.
0: Какие ваши годы будут? Еще обязательно будет.
2: Все возможно в этой жизни.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, где вы вообще выступаете? Что вас вдохновляет? Вот я тоже как музыкант вас хочу спросить. Вы выгораете,
2: меня все
0: не выгораете?
2: Вдохновляет. Меня вдохновляют люди, жизнь, прогулка, поездка. Даже вот сейчас, может быть, после этой встречи с вами я вдохновлюсь, а может быть, прямо сейчас какие-то строчки накидаю в себе в заметки. То есть я могу идти по бытовому с 2 сумками, потому что я мама, я хожу в магазин, не всегда есть, хочется доставку, хочется ходить, да? Полностью чувствовать жизнь всеми частями тела. Вот иду с пакетами и
0: там
2: бац,
0: по крапиве можно тогда пройти, Евгения. Чтобы жизнь прочувствовать. Хорошо, и вам приходит вдохновение. Вы эти сумки бросаете?
2: Ставлю. Ну, вдруг там яйца могут разбиться.
1: Это да, это надо всегда аккуратнее быть.
2: Ценный
0: продукт. И у вас какой-то блокнотик с собой есть.
1: Вот или диктофончик.
2: Телефон, диктофон, совершенно верно.
1: Вы надиктовываете?
2: Если выкручиваюсь из всех ситуаций, я подбегаю к любому рандомному человеку и прошу у него ручку, бумажку,
1: или
2: все находится.
1: Или подержите яйца, сейчас мне надо тут записать, на меня напало вдохновение.
2: Да, совершенно так и происходит. Кстати, как-то ехала в автобусе. Это было 3 года назад. И напало вдохновение от разговора.
0: Я Евгения, вот
1: а вдохновение
0: так, да?
1: Не говорила?
3: Нет. Что у вас за проезд?
1: Нет, вдохновение напало?
2: Нет, такого не было.
1: Так.
2: Две женщины разговаривали. Что делать? Что делать? И вот эта фраза была у них очень часто повторялась. И мне пришли строчки. Но телефон у меня сел. И мне дала женщина, значит, на чем я записывала. На папиросине. Ну, точнее, на... 18+.
0: Вредит вашему
1: бумага
0: здоровью.
1: Бумага какая-то это была ведь. Ага, ну я понял.
2: Бумага хорошо. Из-под этих,
1: все
2: что
1: понятно.
2: Запрещено. И дала какой-то карандаш или ручку, и я нацарапала, чтобы не забыть, потому что очень важно первые строчки записать.
1: А что пришло вот в голову тогда? Чернышевского вспомнили?
2: Нет. Кстати, мы проезжали Чернышевского.
1: Видите, что делать? Как быть? Что делать?
2: Нет,
1: как
2: мы
1: быть?
2: мы были, ехали тогда, помню, на Горьковском шоссе, и они рассуждали на такую серьезную.
1: Мать, я
2: что
1: на
2: делать?
1: Дне. Нет, вот такие строки не
2: Нет,
1: приходили.
2: Нет, как дальше жить, они что-то рассуждали.
1: Так.
2: А у меня пришли такие строчки, и вот, типа, как поддержка. Но думаю, жаль, что я им не успела окончание
1: то
2: зачитать.
1: Есть, а вы им зачитали по итогу-то вот то, что как бы родилось в автобусе?
2: Им нет, я... Там очень смешное продолжение.
1: Хорошо, мы послушаем.
2: Я доехала до точки, до Баумана. И выступаю в камерном хоре «Преображение».
1: Ага.
2: И у нас репетиции там проходят. И пока я шла...
1: Подождите,
2: думаю,
1: вы в храме вы еще выступаете, что ли? Подождите.
2: Да, мы в соборах, в храмах поем. Иногда нас приглашают.
0: Кажется, мы скоро встретимся.
1: Ох ты! Так.
2: И у меня работает знакомая в баре. Я захожу.
0: Вот вас мотает, вот, конечно.
1: А, мы, Евгения, чувствуете, скоро встретимся. Так, хорошо. Да. Так.
2: Захожу к ней. Я говорю, Юля, привет, дай ручку, дай листочек, ничего не спрашивай. И все, я записываю. Никто ничего не понял. Потом, когда я ушла, она мне пишет, слушай, никто не понял, и все стали шушукаться из персонала. Ага, ага. Что за девушка к тебе приходила?
1: Из храма, что-то, вот причем.
2: Что-то писала под так. диктовку. Ну, в общем, да, шуму создаю иногда.
0: Напомню, что в нашем мессенджере мы принимаем ваши сообщения. Любая строчка, рандомная, любая строчка, что видите, то пишите. В наши мессенджеры мы в конце сегодняшнего эфира соберем из ваших предложений строчки и составим песню. Прям споем в прямом эфире. Так что каждый может поучаствовать. Здесь уже вот есть, например, строчки «Люблю тебя», «Я выезжаю на вокзал». Вот это два разных человека.
1: Нормально, еще нормально.
0: «Стрижи по небу летят».
1: А, да, сегодня, кстати, очень хорошо они летают.
0: Я вот подумала, это к нам или... А тут еще...
2: Это такое прощание с Июлем у нас будет.
1: А, да.
0: Нам скинули еще стихотворение, чтобы вы оценили. Но оно очень длинное, я вам за эфиром его прочитаю.
2: Мы «Пирожочек» прочитаем. Но это я уже на своем.
1: Нет, мы понимаем, что такое «Пирожочек», не переживайте, мы с поэзией как бы дружим.
0: Это неожиданная концовочка.
2: Я в своей фауне.
0: Так что флора у нас тут тоже имеется.
1: Даже немножко шуруем в ямбах и хореях, представляете?
2: Отлично.
1: Мы здорово как все встретились-то все тут. +7 972 72 42 102.8. Напомню, это наши мессенджеры. Мы благодаря вам, наши дорогие слушатели, сегодня собираем хитяу. Предложение от Ярославушки. Пишите строчки какие-то
0: очень
1: рандомные.
0: Очень много уже, я все записываю.
1: Нормально, нормально, нормально. Да, мы все записываем. У нас у всех ходы записаны. Ну и напомню, что параллельно мы общаемся с Евгением. Это наши гости. У нас сегодня открытый микрофон. Евгения творческая личность. Это нас очень радует. И, в общем-то, вы также можете присоединяться к этой беседе, потому что мы параллельно обсуждаем тему, как наши искренние желания становятся нашими возможностями. Опять же, еще раз напомню, наши мессенджеры открыты. +7 972 72 42 102.8.
3: Бим Радио.

0: Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что, у нас есть отличная традиция. Наши гости нам всегда рассказывают погоду. Ну и сегодняшняя наша гостья Евгения не стала исключением. Евгения, что там нам обещают?
2: По данным Яндекс.Погоды, на данный момент в Казани ясно, без осадков. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью до плюс 15. Завтра, 31 июля, в Казани преимущественно облачно. Возможны кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Отличненько.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
4: Евгения, я вам еще не хвасталась. Все знают, все уже в офисе знают, и всем рассказала, что 1 августа, в субботу, я еду доить козу.
2: Я с вами?
4: Нет. С тобой? Не знаю, вы можете... Вы вот сегодня пришли на БИМ-радио?
1: А вы приглашаете?
4: Нет. У козы всего две сиськи, поэтому там они уже оккупированы. Но как они называются?
2: Анатомия козы.
1: Вымя это называется.
4: У козы тоже, да?
1: Конечно.
4: Там еще быки есть, вот быков, конечно, не за что подергать.
1: Не надо, путать не надо.
2: Быков, да, лучше вот, не злить.
4: Но вы уже здесь, а в субботу есть тоже вот уникальная возможность попасть на экскурсию БИМ-радио.
1: Кстати, да, совершенно верно. И возможность такую упускать не надо. Тут можно посмотреть вообще реально, как эта вся кухня, как называется, изнутри вообще работает.
4: Вот 1 августа в 12.00 есть место еще. Эксклюзивная экскурсия будет.
1: То есть можно успеть забронировать, позвонить, да, там, по нужному телефончику.
4: 2-930-800. Прямо сейчас можно позвонить и записаться. Пока я буду с козой возиться, вы будете смотреть, где мы тут с этим работаем. Но плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы тут песню сочиняем. Давай немножко проспойлерим.
1: Пожалуйста.
4: Смотрите, дорогие радиослушатели.
2: Очень круто получилось.
4: Так, смотрите, вы скидываете...
1: Сегодня так получилось, что тут все музыканты и поэты собрались.
4: Вы скидываете строчки, рандомные строчки. Тут вот Гульнара скинула про ужинать. Мы все это собираем, и у нас в конце эфира соберется песня. Мы немножко проспойлерим. Мы не репетировали, честно говоря.
1: Мы пока подбираем тональность.
4: Это прям вот начальное начало.
1: Пока вот мы сидим, девчонки пишут строчки, потом Евгения напела мелодию, я взял гитару, я говорю, ну, получается, примерно вот так у нас где-то будет, да?
4: Давайте.
2: С пробки ты выезжаешь.
1: Сейчас, давай еще раз.
4: Давай.
1: One, two, three, go!

0: Еще строчки нам нужны.
1: Чувства оставляя.
2: Вот, это все будет ближе к финалу, конечно же, уже программу мы соберем.
0: В прямом эфире реально собираем песню из ваших строчек. Присылайте, нам очень не хватает.
1: Я тебя слепила из того, что было.
0: А потом, что было, то и записала.
2: Привет Алене Апиной, конечно же, передай. Напомню, что у нас в гостях сегодня Евгения, это слушательница БИМ Радио. Сегодня у нас открытый микрофон, гостевой эфир. То есть любой, на самом деле, ведущий может прийти к нам в студию, познакомиться с нами, пообщаться, хитяу записать вместе. Почему бы и нет? В общем-то, и мы собираем ваши строчки, из которых потом конструируем не гомункула какого-то, а песню. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Пожалуйста, Макс, пожалуйста, Телеграм, пользуйтесь чем хотите. Ну и параллельно мы обсуждаем тему, как наши искренние желания становятся нашими возможностями. Это все очень хорошо коррелируется с нашей гостьей, с Евгенией, потому что искреннее желание петь, писать и творить.
0: Делиться.
2: И вытворять, наверное,
0: и
2: иногда.
0: И вытворять, да.
2: Вот, иногда даже вытворять. Мы узнали, как Евгения попала к нам на открытый микрофон. Выступала. Понимаете, выступала, а подошла, мне... подошла девушка, говорит, а ты что это тут?
0: Иди, а что, сидела с шапкой у Курского вокзала.
2: Сейчас не обязательно, знаете, девчонки, шапку снять, QR-кодик делаешь, люди, чинь туда.
0: И вид несчастный должен быть, но Женя не выглядит Евгения. Женя можно?
1: Женя, Евгения, как хочется.
0: Как вот искренне, как по душе. Не выглядит она несчастной. Я вот хотела спросить, а что больше, так сказать, дает вдохновение? Ну, тут не слово вдохновение, тут немного другое. Ну, что-то хорошее или вот когда злость какая-то, на злости ведь человек вообще способен сделать очень много.
1: Все эмоции важны абсолютно, не нужно их стыдиться, это нормально. То есть...
0: Мужчины могут плакать, как ты считаешь?
1: Могут, конечно.
0: Как часто?
1: Просто не все признаются в этом.
0: В чью юбку может плакать?
1: В разные юбки.
0: Нет,
1: в разные могут в одну.
2: Главное, чтобы они в жилетку не плакали.
0: А какой ответ ты хочешь услышать? Такой, чтобы всех мужчин устроил.
2: Вот мне, кстати, тоже интересно, да, Евгений, тебя тоже спрошу.
1: Мужчины слишком сдержаны, но на самом деле они очень... Они даже еще ранимее трогательнее, чем женские.
2: Я вам скажу по секрету, мужчины сверхэмоциональны, они просто этого не показывают. Да. Вот и все. Они пишут песни про суровую мужскую жизнь.
0: Вы тоже, кстати, нам присылаете строчки, продолжайте это делать, потому что я все записываю.
2: Все ходы записаны. Так вот, я что хотел спросить. Часто говорят, знаете, когда человек погружается в некое такое задумчиво-депрессивное состояние, вот пишутся такие глубокие песни. А когда, мол, весело, и песни-то писать неохота. Так ли это? Бывает же, Евгений, у вас такие моменты? Или как?
1: Я не наблюдала, что прям ты погружаешься в какие-то депрессивные мысли. Просто жизнь иногда тебя так волной захлестывает, допустим, на фоне каких-то событий твоих личных, жизненных, рождаются какие-то песни. Но ты тогда это пишешь, потому что это идет прям... От сердца,
2: от сердца,
1: из души. И потом понятия не имеешь, как эта песня поможет слушателю, как она в нем отразится. То есть каждый слушатель, он соавтор.
2: А ты, Евгений, думаешь об этом, вот когда пишешь песню, текст, да, мелодию, как это отразится, как это
1: слушать, интерпретировать?
2: Я не думаю об этом. То есть все равно, ну, лучше себя, скажем так, выплеснуть на лист.
1: Вот смотри, как последний раз была написана песня. Просто мне пришла строчка... Я села за инструмент, стала играть.
2: А фортепиано ты владеешь?
1: Да, синтезатор, да. Все, и она... Это редкий случай, когда от и до песни выливается вся. Все, ты ее написал, потом ты понимаешь, что ее нужно выпустить. И потом вот этот момент, когда ты сомневаешься, кому это надо, вот это вот все, песенка. А когда она выходит, и потом люди уже приходят к тебе и говорят, спасибо тебе большое, или там, это было так вовремя для меня. На самом деле, да, ты никогда не думаешь, нет, у творчества нет цели, чтобы вот это тщеславие, это не про это.
2: Как у самурая, только путь.
1: Да, да, только путь, только совершенно путь. Верно. Это... То есть ты, в первую очередь, каждый, кто что-то делает, он делает для себя, а потом уже так получается, что он делает для людей неосознанно. Но бывает и такое, что ты специально делаешь для людей. Изначально.
0: Это как когда перед родами, когда ребенок еще там, ты такая думаешь, да кому это надо вообще? А потом он вылезает, и ты такая смотришь, да вроде ничего такое получилось, надо еще. И с песнями точно так же. А как к критике относишься? Женева, вот так я тебя буду называть.
1: Давай, по-разному у меня. Да. Что, у Басты много псевдонимов? Я думаю, что я хуже, что ли, Баста?
0: Критика, как она вот для творческого человека?
1: Очень спокойно. То есть она даже иногда является каким-то двигателем. Mm-hmm. То есть то, что ты можешь не заметить, допустим, люди думают, что они хотят тебя подковырнуть или что-то там, обидеть тебя как-то, а ты думаешь, блин, точно, классно.
0: Они только мотивируют.
1: Они вот подсказали, подсветили, сказали, я вот здесь, да, лучше, в следующий раз я сделаю, да, вот по-другому.
2: Но это всегда так было? Или все-таки сначала на критику как-то тяжело можно, ну, реагировало? Все равно, меня... тут, я вот пишу,
1: я
2: тут
1: не знаю.
2: Вот, про любого, понимаешь, я говорю, что ты там пишешь, любого Маркова, у тебя все рифмы где-то вот одинаковые.
1: Как-то прошла я это. Не знаю, может быть, мне помогла все-таки школа моя академическая. В Биробиджане у меня был педагог. Мы до сих пор с ней дружим. Она для меня уже и подруга, и наставник. Она заставляла меня... Раньше были диктофоны, и мы записывали мое исполнение на кассету. И она заставляла меня слушать. То есть ты слышишь себя, это отвратительное действие слушать самого себя.
2: Да-да, мы в курсе.
1: Да, то есть это прям классная школа, и ты слышишь все свои ошибки, ты их вычищаешь сам. Поэтому...
2: Академически, получается, по вокалу, да, ты
1: вот
2: занималась?
1: Это... Вокал. Вот это. Первая сопрано у меня, да, и пела такие все. Стоечка, все как положено. Поэтому с критикой у меня с самого детства нормальные отношения, потому что меня учили с ней работать, так скажем. Вот.
0: А песни с юмором есть?
2: Это здорово.
1: Песни с юмором?
0: Ну да.
1: Когда ко мне обращались, я писала на какие-то праздники с юмором, да. Там, ну, там... поздравления, знаешь, на дни рождения, на свадьбы. Ну, у всех свои запросы были, поэтому...
2: Вот, кстати, вот в этом вопрос определенный тоже кроется, да? Мы сейчас немножко говорили о песнях, которые пишутся от сердца, вдохновение, вот это да, все да, дела. Да. Но ведь, насколько мы понимаем, Евгений, ты еще и занимаешься написанием песен как бы в коммерческой области. Ну, то есть есть заказ, человек хочет песню.
1: Да.
2: Помогите мне песню, мол, напишите. Вы можете? Могу, пожалуйста. Вот здесь как быть? То есть как-то погружаться в задание, да, скажем так, в технические какие-то спецификации? Или это все нарабатывается, вот это вдохновение пресловутое, да, к чему я веду? То есть как некая мышца, которую можно тоже
1: вот,
2: наработать.
1: Я, кстати, ты вот прям с языка снял. Это мышца, которая накачивала,
0: да.
1: Когда в зале ты качаешься в зале, тебе сначала больно, неприятно, а потом какой-то результат возникает. Тут то же самое. Вдохновение, как и талант, его 1%.
2: Угу.
1: Все остальное это
2: труд. И еще раз труд.
1: труд, все перед труд. Поэтому да, но когда приходили люди и обращались со своими ТЗшками, да, о чем ты говорил, как проникаться, тут, конечно же, контакт. Просто ты задаешь вопросы. Не боишься какие-то вопросы, в принципе, задать, чтобы они раскрылись, рассказали что-то личное. То есть они доверяют тебе, это очень круто. И все, что приходило ко мне, оно и оставалось у меня. То есть кто хотел, давал добро на то, чтобы я там рассказывала, публиковала. Кто нет, говорил нет, мы хотим оставить это в тайне. То есть конфиденциальность превыше всего, и я уважала за этот выбор каждого. Так же, как и они меня.
2: Прекрасно.
0: +7 972 72 102 8. Напомню, что мы сегодня в прямом эфире собираем ваши любые строчки на любую тему. Просто одно предложение, даже знаки препинания можете не ставить. Мы в конце эфира соберем для вас песню из ваших строчек. Тут вот такого, конечно, вот просто скажу для примера. На поперечно-базарный матушка пролила молочко. Это, видимо, мою душу здесь написали.
1: Мы можем миксануть.
0: Матушка пролила молочко.
1: Но матушка земля у нас есть.
2: Что-то
1: такой хит.
2: Про 21 не... хочется туда прям сразу написать.
0: Главное, чтоб не про 6-9.
3: БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ Медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73.
5: 0+.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
5: 0+.
7: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
8: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
9: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить Вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: Творчество.
1: Учиться очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Далее, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

0: Творческий процесс просто искрит. Просто искрит. Просто искрит.
1: Но нам не хватает строчек, чтобы создать песню. Напомню, сегодня в эфире у нас музыкант, поэтесса. И мы собираем песню, все тут сидим втроем. Это так круто.
0: Музыкант, поэтесса и Ярославушка.
1: Поэтому скидывайте. Давайте мы покажем, что у нас. У нас, правда, с последнего момента
0: давайте, а мы вот какой вот момент хотим показать?
1: А самое начало. У нас еще рэп будет тут?
2: Рэп.
0: У нас еще рэп будет?
2: Ну все очень такое, да. Сырой материал.
1: Скидывайте ваши строчки.
2: В прямом эфире.
0: Подождите, что я играю тогда?
1: Начало давай.
0: Куплетную часть, да?
1: Давай.
0: Ну давайте я чуть-чуть сделаю вступление, пару тактов, да?
2: Стою в пробке, ты выезжаешь. Заново, подожди.
0: Вот, смотрите.
2: Давай заново.
0: Это процесс творческий.
2: Конечно, все, живем.
0: Ну давайте, четыре.

0: То ли еще будет. Ой-ой-ой, ай-яй-яй.
1: Я попробую.
2: Собрались мы тут. Это у нас песня будет называться как «Розовое небо». Любя.
0: А что, неплохое название,
1: да, «Розовое небо», да, кстати.
2: Очень красиво.
1: Очень. Мне, кстати, она тоже очень прям в глаза сразу бросается, «Розовое небо».
2: Ну да. В общем, в прямом эфире создаем будущий хит при помощи вас, конечно.
0: Говорим с китайским акцентом. Хитяо.
1: Хитяо, да. Кстати, я же работала в Китае.
0: Хитяо. Мы об этом, кстати, Евгений, еще обязательно с вами поговорим, как вы работали в Китае. Очень интересно тоже это услышать. А пока я вам расскажу, что происходит на казанских дорогах в данную минуту.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
0: Итак, посмотрим, что же происходит у нас. 5 баллов. Движение достаточно плотное. Крупные пробки тоже имеют место быть. Рассказываю, где они прячутся. Улица Академика Глушко, улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. 30 минут вы проведете в этом недоразумении. Улица Петра Витера от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирхана. 17 минут время проезда. По 11 минут на Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева. Также улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. 11 минут время проезда и 10-минутное затруднение на журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Ситуация на мостах и дамбах к данной минуте следующая. Ленинская дамба, мост Миллениум свободный в обе стороны. Кировская дамба из центра затруднение 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 7. Из центра совершенно свободно. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Конечно же, всем желаем удачи в пути.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ой, как мне нравится вот это наблюдать, все, вот этот творческий процесс.
2: У нас вообще это все кипит прям.
1: Все по-настоящему, все прям вот без прикрас, без всяких.
2: Без драк и без ИИ.
1: А?
2: Без ИИ, говорю.
1: Мы все без ИИ пишем, да. Вообще, это мы по старинке, old school, man, old school. Вот я вспоминаю, у меня было интервью с Фред Дёрстом, я говорю, я ваши записи, мистер Дёрст, слушал на аудиокассетах, он говорит, old school, man, old school.
2: Он как дал дёру, да?
1: А?
2: Нет, ничего. Плюс семь.
1: Как дал дёру?
2: Да, мистер Дёрт, ты сказал.
1: Мистер Дёрт.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Собираем песню сегодня в прямом эфире. Обязательно запишем видео. Тут уже коллеги пришли нас снимать.
1: А, был дело, да.
2: Потому что было очень круто. И вот еще строчка есть. Она сказала ему, хорошо бы уехать в деревню.
1: Подоить козу.
3: Олдскульный вайб.
2: Это ко мне, да.
1: Я напомню, что у нас сегодня открытый микрофон, гостевой эфир. К нам сегодня пришла Евгения, человек творчества, человек поэзии, музыки и песен. Собственно, здесь по-прежнему такой же творческий человек Ярославушка.
2: И Петр Нижинский. Всем добрый вечер.
1: Здрасте, да. В этом часе мы, кстати, будем еще играть в игрушечку «Ты мне зубы не заговаривай». Где-то приблизительно 18:30 она у нас состоится. Будьте готовы, мы вас обязательно пригласим. Ну и, наверное, слова у нас как-то сегодня будут с музыкой, наверное, да, и с творчеством.
2: Я думала, со стихами.
1: Со стихами? Угу. С поэзией?
2: Да.
1: Ага. Ну, можно и с поэзией.
2: Я что-то вообще забила на игру, сижу тут с песней возимся.
1: Вы сидите, возитесь, не беспокойтесь, с игрой я справлюсь. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Напомню, это наши мессенджеры. Параллельно мы же еще обсуждаем, как бы у нас есть тема, мы обсуждаем, как наши искренние желания становятся нашими возможностями в жизни. Говорят же, знаете, как если очень захотеть... Можно в космос
2: Можно очень громко спеть.
1: Можно очень громко спеть. Вот, смотрите, уже даже неплохо пошли
2: и
1: рифмы.
2: И до козочки, какие? С козой что-нибудь еще можно.
1: И с козлиной залететь. Вот.
2: Не дай бог.
1: И туда меня куда-то понесло. Это я к тому,
2: не
1: что
2: дай
1: вы...
2: Бог. Вы... Да мы поняли, к чему ты.
1: Вы тоже можете писать свои, как бы, истории про то, что на чего-то вы очень захотели, у вас получилось. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Еще раз напомню, наши мессенджеры. Что еще интересненького нам хочется спросить у нашей гости? Организовывает какие-то мероприятия у нас, Евгения, бывает? Нет-нет.
4: Нет-нет, да-да.
1: Ну, это такие тоже, как бы, творческие вечера, да? Вот за эфиром рассказывалась история.
4: Да, личная инициатива.
2: А много поклонников у вас?
4: Я не знаю.
1: Они
2: ну, не
1: скрываются?
2: Пишут, там фотки не
1: молчат?
2: Скидывают?
4: Фотки скидывают.
1: Что обычно? Что фотографируют обычно?
4: Иногда в городе просто меня узнают. Откуда-то где-то видели, не знаю. Ну, не могу сказать, что прям у меня такая большая аудитория, как у...
2: Сколько подписчиков? Подписчиков,
1: да.
2: Где? Да где-нибудь. У меня вот 3,5 подписчика.
1: Ну,
4: у меня 2 с чем-то. Но у меня, я по прослушиваниям могу сказать своих треков. Допустим, один из треков, и его уже прослушали больше 15 тысяч человек.
1: Mm-hmm.
4: Да, там разные города, то есть по всей России уже слушают. Mm-hmm. Уже рекомендуют его, мне присылают. Вот недавно прислали и сказали, представляешь, мне твой трек порекомендовала вот эта площадка.
1: Круто.
4: Ну, в рекомендациях высветилось. Я думаю,
1: это
4: вау.
1: Это же здорово.
4: Он живет своей жизнью, да.
1: А, продюсер? Yeah. Он
4: Нет,
1: живет своей жизнью.
4: Ты?
1: И не только об этом сегодня мы разговариваем с вами здесь в прямом эфире в рамках вечернего шоу «Вечерний Трубим». Открытый микрофон. Продолжим совсем скоро. Я напомню, что у нас в середине часа будет игра «Ты мне зубы не заговаривай». Ну и мы собираем песню вместе с вами. Все вместе присылайте в наши мессенджеры какие-нибудь строчечки, которые вполне возможно
2: обязательно
1: станут частью этой легендарной хитяры. Ну а прямо сейчас у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Beam Radio – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
3: Да ну на! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: вечерний Трубим.
1: Что, продолжается наш эфир на 102.8. Это вечерний Трубим, это гостевой микрофон, это Евгений, это Ярослава немножечко отошла, сейчас вернется к нам. Сочиняется песня полным ходом, ребята. Действительно идет настоящий творческий процесс.
2: Да, уже спор рождается.
1: Да, ну, как говорится...
2: Спор и истина.
1: Совершенно верно. Знаете, в свое время...
2: Там просто подчищать нужно.
1: Микеланджело Буонаротти, помните, он в свое время делал вот это вот все к нему, потому что нет, не так, пык-пык-пык, и скололи немножко нос у Давида. Вот. +7 927 242 102.8 по-прежнему наши мессенджеры. Вы накидываете строчки, из которых сегодня в финале соберется наша замечательная песня. Ярослав вот за этим тщательно наблюдает тоже.
2: Нам
1: там
2: надо больше.
1: Больше надо еще? Надо не больше. Хватает. Не хватает строчек, ребят.
2: Give me more.
1: Нормальненько.
2: Спелись мы, короче, тут спелись.
1: Да. Я напомню, мы еще параллельно как бы разговариваем на тему, как наши искренние желания становятся нашими возможностями. Ведь если очень захотеть, можно в космос полететь. Не забывайте об этом.
2: И мы тому пример.
1: Больше, Евгения, вы этому пример, конечно же. Видите, вот и мероприятия какие-то организовываете, и песню спели. Говорят, а что ты на радио не идешь? Хоп, и вот она, Евгения, здесь.
2: Да, кстати, Татьяна, привет. Она уже слушает нас. Это пожелала нам,
3: должны
2: раз,
3: были напомнить.
2: Классного эфира нам пожелала.
1: Мне пора с Евгением говорить. Напомните мне, пожалуйста. Да. И вот Евгения.
2: Вспомнила. Ну, к слову, пришлось. Вот ты обратился к той истории, я вспомнила.
3: У меня к вам вопрос как к матери.
1: Ага.
3: Можно мы немножко уйдем вот от творчества и вопрос как к матери?
2: Ага.
3: Что-то у вас взгляд потух.
2: Не потух.
3: Смотрите.
2: Просто это звенья одной цепи, поэтому...
3: Вот
2: нормально.
3: Когда ребенок в истерике звонит и говорит, мама, мне запретили бежать в дистанцию. Как на расстоянии можно помочь ребенку? Ну, не орать как? Там все
2: ну,
3: дела.
2: Нет, орать это тут нет.
3: Да, песенку можете ей спеть.
2: Зубы заговаривать.
1: А, ну, скоро будем эта игра играть. У нас совсем да, скоро игра, тоже да. будет, между прочим. Никуда мы от нее и с удовольствием не
2: выслушать, просто выслушать все, что ты можешь сделать. Это выслушать весь поток эмоций, которые у него сейчас есть. Для него это важно. У меня сын периодически расстраивается, что его не берут на какие-то соревнования спортивные, потому что у него стоит диагноз бронхиальная...
3: Да?
2: Нет, бронхиальная астма стоит. И медицинские школьные работники, они не имеют права допустить его, потому что у них тоже есть свои да, табу, ограничения. Но ребенку-то сложно объяснить, что есть система, да, и нужно соблюдать какие-то правила. Хотя он очень любит заниматься спортом, там, футболом занимается. Но вот, к сожалению, в таких в школьных мероприятиях он не может принять участие из-за своих ограничений по здоровью.
3: А вот у меня вопрос. Когда на вас нападает муза творчества?
1: Нападает, причем вот.
3: И тут, да, все прям вот пишется, и дети, мам, мы есть хотим.
2: Я говорю, сейчас я допишу и
3: но
2: приду.
3: Сейчас это ведь через час. Бывает.
2: Нет.
3: Как они относятся?
2: Они знают, когда, если меня вот так нападает, меня не нужно трогать. Они ждут. Ну, не весь день, конечно же.
3: Два.
2: Три. Неделю. Не, мы привыкли договариваться. Мы привыкли договариваться, либо уже что-то есть приготовленное, они могут сами разогреть, в принципе.
1: Ну,
2: мы
1: а
2: же
1: что?
2: Не дикари.
1: Сказать, так, детишки, мама сейчас в потоке творческом, муза напала на меня.
2: Не, ну, чаще всего, конечно, я бросаю на том месте, где я сделала, и ухожу. Возвращаюсь потом обратно.
1: А, ну мы же говорили о том, что это становится некой натренированной мышцей
2: да,
1: в любом случае.
2: Да, ну просто я привыкла да, с ними работать, коляску толкаешь и тут же пишешь. То есть все. Первый ребенок старший у меня вообще всегда со мной на репетициях засыпал под барабаны, под эти установки, под игры, мы пока репетировали. Он засыпал в коляске, поэтому для него это обычное действие. Когда мама работает, чем-то занята, он уже знает, как действовать.
1: Володь Преснякова, что-то я вспомнил, когда вы слово «засыпал» сказали. Вот. Спрашивают вас, кстати, Ярослава, видите вопрос?
3: Я ответила.
1: А, вы ответили.
3: Ну, сейчас перезвоню.
2: А я ничего не вижу, у меня ничего нет.
3: Да нет,
2: только листы.
3: Да нет, мне сейчас...
1: Евгения, не надо ничего видеть, надо чувствовать.
2: Чувствовать, точно.
1: Чувствовать надо.
2: Да, у меня есть такая фраза тоже еще одна потрясающая. Делай, как чувствуешь, чувствуй, как делаешь.
1: Делай вопреки.
3: Делай от руки.
1: Вот, да. Я, кстати, предлагал эту песню спеть, я не знаю.
3: Холостякам?
1: А?
3: Холостякам?
2: Делай от руки.
3: Засыпают турки котлован.
1: Вот каждый по-своему сходит с ума, а вместе у нас веселое вечернее шоу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Совсем скоро мы продолжим. Совсем скоро, кстати, мы еще и будем играть в игрушечку. Ты мне зуб не сговаривай, сейчас мы к ней подготовимся. Ну и если вы слушаете этот эфир, накидывайте нам предложения, из которых мы строим песню, которую в финале мы для вас исполним.
0: Вечер.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 70-х годах прошлого века работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями? Они скатывались по склонам верхом на лопатах. Со временем эта забава стала привлекать все больше людей, став даже видом спорта, включенным в зимние экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма привел к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новое.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
8: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
12: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
0: Итак, пока пишется песня, я приглашаю вас принять участие в нашей невероятной игре. Ты мне ля-ля-ля, зубы не заговаривай. 292-102-8, номер телефона в студии Бимрадио. Нам нужно два участника, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: И вновь о погоде нам расскажет наш специальный корреспондент. Евгения, вам слово.
2: О, где он?
3: Куда-то засунул. По данным Яндекс.Погоды.
1: Вот она нашла
2: По
1: уже.
2: Данным Яндекс.Погоды, на данный момент в Казани ясно, без осадков. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью до плюс 15. Завтра, 31 июля, в Казани преимущественно облачно. Возможно, кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, «Ты мне зубы не заговаривай», любимая в наша игра и ваших тоже. На кону билеты в кино на два лица. Достанутся кому-то они сегодня обязательно, а кому узнаем совсем скоро. Ну, во-первых, давайте сначала узнаем, кто же до нас дозвонился. Первым до нас дозвонился Рауф. Доброго вечера, Рауф, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Рауф, а вы стихи пишете?
5: Нет, я стихи не пишу.
3: Ну вот рифму элементарно.
5: Я иногда пою.
3: А рифму элементарную сможете подобрать?
5: Ну, наверное, да.
3: Вот к слову свекровь.
5: Морковь.
3: Очень оригинально. Молодец, Рауф.
1: Просто. А к слову паль.
5: Слово паль?
1: Да. Ну, когда не настоящее что-то паленое. Паль.
5: Я помню, нет. Паль.
1: Свекровь. Морковь.
5: Ладно,
1: хорошо. Что-то почему-то мне слово-то это в голове появилось, а я слово «сталь» туда хорошо подошло бы.
5: Давайте.
1: Да, я познакомимся с вашим оппонентом. Это Мария. Здравствуйте, Мария.
6: Добрый вечер.
3: Мария, здравствуйте, Мария. А вы можете подобрать рифму к слову «папайя»?
6: Нет, Ярослава, это очень сложно.
3: Ручка дверная.
1: Или вот такая.
3: Да. А вообще вы стихи тоже не пишете, да, Мария?
6: Нет, все верно, не пишу.
3: Но... А с вас по строчке, кстати, раз уж вы нам позвонили прямо
1: вот.
3: Сейчас. Вы нам строчку даете, любую, и Рауф, и Мария для нашей песни. Давайте,
1: давайте,
3: пожалуйста.
1: Рауф, с вас начнем. Какую-нибудь строчечку нам подкиньте.
5: Солнечный.
3: Это слово, нужна строчка.
5: Нужна какая-то строчка. Я стою один у КПП.
1: Я стою один у КПП.
3: Печально.
1: У меня машина и ЗП.
3: Нет, у меня свой бизнес и ИП.
1: ИП, да.
5: Да, ИП.
1: Вот, нормально, хорошо принято. Мария, от вас строчечку.
6: Девушка в окне не спеша пила чай.
3: И смотрела на того, кто напротив. Ой, да, хорошо.
1: А?
3: Да, я фильм вспомнила.
1: Все, принято, отлично. Давайте я напомню правила игры. Ровно по одной минуте будет у каждого игрока ровно 10 слов. У меня и у Ярославы все они связаны с поэзией. С поэзией. В общем-то, наша задача объяснить вам эти слова так, чтобы не называть однокоренных каких-то слов. Ну, а ваша задача догадаться, о чем идет речь. Конечно же, опередить своего противника. Рауф дозвонился до нас первым. Рауф, выбирайте, с кем будете играть. Ярослава?
5: Если тело поэзия, тогда с Петровым Нежирским.
1: Или Ярослава?
5: Нет, с Петром.
1: Все, я вас понял. Хорошо, я просто должен был переспросить. Должен был переспросить. Принято, принято. Тогда, Рауф, вы готовы?
5: Да.
1: Наша минута начинается прямо сейчас.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Александр Сергеевич...
5: Пушкин.
1: Правильно. Вот, говорит, есть такая субстанция внутри человека, да, неосязаемая, как будто как
5: душа.
1: Сердце. Душа, совершенно верно. Это и мужское имя, и книги так называют, то есть и большое произведение. Нет,
5: Том.
1: Нет.
5: Том.
1: Имя мужское Том. Есть, имя мужское такое же есть.
5: Но Том, мужское имя. Том,
1: а это отечественное имя, отечественное.
5: Отечественное.
1: Ну.
5: Еще раз, пожалуйста, еще
1: вот
5: раз.
1: «Три мушкетера» — это что за произведение?
5: Роман.
1: Правильно. На ней пишут. Вот ручка, я сейчас на ней пишу.
5: Бумага.
1: Правильно. А туда смотрит спектакль, ходит.
5: Театр.
1: Абсолютно верно. А это предмет, где изучают как раз вот стихи, читают что-нибудь, произведение.
5: Литература.
1: Совершенно верно. Бывает стихов, несколько их, вот в книге.
5: Том, томик.
1: Есть такое, ладно. А еще вот мы пишем его в школе. За оценку.
5: Сочинение.
1: Правильно.
5: Сочинение.
1: Ну, на этом, пожалуй, и закончим.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Сколько у вас?
1: Словечки, слушайте, вообще такие простые.
3: Нет, а мне вот так интересно, Рауф сказал, а, ну поэзия с Петром тогда. А со мной на какую тему бы вы сыграли, Рауф?
1: А? На какую?
5: Ну, какую-нибудь более, как бы, мне кажется, Петр, он же театрал, он же актер, он
3: умнее,
5: поэзии.
3: Умнее, да, вы хотите сказать? Умнее, да, Петр, чем я?
5: Нет, он просто, мне кажется, больше в теме. Вот
3: умнее, да? Ну, умнее.
1: Да хватит.
5: Нет, он просто больше.
3: Просто умнее, да, я вас так и услышала, да.
1: Ну, хватит, ну что вы.
3: Мария, мы должны выиграть, вы же понимаете?
1: Смотрите, вот смотрите, у нас получился раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь слов.
3: Нормально, восемь.
1: Слова очень непростые.
3: Да Том и Джерри, ну что там думать-то можно было?
1: Ну нет, вот, слушай, это...
3: Видите, я вот по-своему
1: вот я пытался объяснить сборник стихов,
3: да.
1: Сборник.
3: Том и Джерри.
1: Тяжело объяснить, тяжело. Восемь слов отгадал у нас Рауф, сейчас вступают в игру у нас Мария и Ярослава.
3: Мария, вы знаете, меня хотели назвать Марией, сейчас бы играли две Марии бы победили, вы же понимаете, да, вы согласны?
6: Согласна.
3: Давайте докажем мальчишкам, что девчонки-то умнее у нас.
1: Давайте, я желаю вам удачи. Ваша минута начинается прямо сейчас. Поехали.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ее читают перед сном.
6: Книга.
3: Да. А вот о рыбке золотой, что это такое?
6: Сказка.
3: Да. А вот им раньше им писали. Сейчас ручка, а тогда писали...
6: Пером.
3: Да, перо. А вот он не имеет значения, женщины говорят.
6: Слово не имеет
3: значения. Вот эска, эмка есть, это что такое? Одежда. У одежды есть он. Большой.
6: А размер не имеет
3: да,
6: значения.
3: Да. Есть начало, а есть?
6: Конец.
3: Да. А вот есть припев, а есть вот он.
6: Куплет.
3: Да. А еще вот ее всегда в стихах ищут.
6: Рифма.
3: Да, молодец. А Сергей, поэт Сергей? О деревне
6: Есенин?
3: Писал он, да, Есенин, конечно. А вот у меня такая бурная-бурная вот она.
6: Фантазия.
3: Да, молодец.
6: Фантазия.
3: А еще мы туда ходим смотреть на всякие экспонаты такие вот неинтересные.
6: А, выставка.
3: Ну, по-другому, как сказать?
6: Музей.
3: Таких
6: музей.
3: Друзей за одно место и в музей! Молодец!
1: Безоговорочная победа.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Поэзия, поэзия, не грозь, Ярослав, ты что, поэзия?
8: Таичи, таичи, нам нужны эти ваши таичи, нас и тут неплохо кормят.
3: Размер не имеет значения.
1: Совершенно верно, особенно если это касается дела ямбы или хорея. Ну что, Рауф, зато таким умницам всегда приятно проигрывать, правда?
5: Да, я только, честно говоря, не понял, почему размер, где поэзия.
1: А вот я же говорю, есть стихотворный размер.
3: Да.
1: Ямб, хорей, дактиль.
5: Получается, типа ямб, хорей, дела...
3: То есть Том и Джерри вас не смутили бы, да, если бы я вот вам так объясняла, Том?
1: Танка, та танка.
5: Ну, нет, можно было объяснить, я сочиняю, это песня, вот это было просто. А,
1: понимаете, вот в чем проблема, Рауф, я таких песен не слушаю.
3: Мужское имя такое.
1: Что-то,
3: вот,
1: понимаете, Скрябин, вот, понимаете,
5: ну,
1: да, вот фаворит да, у меня, Петр Ильич Чайковский.
5: Отлично, зато видите,
1: зато весело время провели, совершенно верно.
5: Да.
1: Кому
5: да.
1: Передавать привет будете, Рауф?
5: Привет всем, кто меня узнал. Ну и вам, ведущим. Моим любимым ведущим.
1: Ну, вот это правильно, да. Рауф, и добавили-то. Это да, правильно. Спасибо большое. Хорошего вечера с любимой радиостанцией. И, конечно, поздравляем нашу победительницу Мария.
3: Мария, вы классная. Спасибо вам за ваше настроение. Вы так еще ответственны. Я прям чувствовала, что у меня тоже груз какой-то. Есть ответственность. Я даже руку ударила.
6: Вы меня так зарядили, что мне другого варианта вообще не было. По-другому как-то сыграть.
3: Видите, меня даже можно не трогать, чтобы вот это все получить. Вы большая умничка. Я вас хвалю. Вы тоже можете передать привет и прямо сейчас.
6: Передаю привет всей Казани, в особенности вам, Ярослава, и вам, конечно, Петр.
1: Спасибо.
6: Вот, своей семье, дочке, которая сейчас в лагере, двум сыновьям, которые дома, вот, ну и мужу, который на работе.
3: Многодетная мама.
6: Приехать. Да, Ярослава.
3: Ну, вы знали, с кем играть, на самом деле.
6: Да.
3: Вы большая молодец, тогда и еще даже трижды. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок.
4: Ты мне зубы не заговаривай! Давай!

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
4: Тики-вики.

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM Radio.

0: Вечерний Трубим.
1: Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда мы сегодня принимаем ваши строчки для нашей будущей песни. Кстати говоря, мы готовы... Чтобы никто не слышал, как вы тут это перешептываетесь. В общем, мы готовы вам представить первый куплет. Но я вам так скажу, здесь будет куплет, бридж, припев. И еще рэп будет. Да, но мы вам готовы представить прямо сейчас куплет. Кстати, в конце следующего... Да, в конце следующего часа мы вам представим нашу новую песню вместе с нашей сегодняшней гостьей Евгенией и запишем на видео, можно будет в наших соцсетях потом посмотреть. Итак, пожалуйста.
2: Ну что, попробуем, да?
1: Да.

0: Ну, как-то так.
1: Эмоции выходят.
2: Вот так вот выглядит, да, серый?
1: Серое вещество, да. Но вы нам скидывайте. Мы из ваших строчек создаем песню, поэтому скидывайте обязательно. Как вам вообще? Пришлите нам лайкос какой-нибудь.
0: Ну да, какую-то реакцию дайте, покажите.
3: Обратная связь нужна.
0: Огонечки там.
1: Мне нравится.
3: Мне да? тоже, да, просто есть такая фраза, и она никому сейчас не относится, дуракам полработы не показывают. Мы сейчас показываем половину работы, грубо говоря, и это очень круто, что люди вообще понимают, как это все создается, на коленке, грубо говоря, да.
1: У нас ничего не было, вот ваши строчки и наши таланты.
3: Да.
1: На самом деле, очень прикольно, спасибо огромное за то, что откликаетесь.
3: Вот, да, мы раскрыли тему.
1: Мы же девочки.
3: Припевочки.
1: Припевочки, да, вот с припевами.
0: С припевочками?
3: Да, как у нас на Дальнем Востоке говорят, дай краба.
1: Нам огонечки шлют, огонечки!
3: Ура! И крабов давайте нам.
0: Ой, крабов я бы не отказался, да.
3: Камчатского.
1: Да мне мистер Крабс подойдет.
0: Крабсберг.
1: Да, в общем, спасибо огромное, ждем ваши строчки и будем дописывать песню в следующем часе. Обязательно состоится премьера. Реально в прямом эфире создаем песню по вашим мотивам.
3: Вау, это круто.
4: Вечерний Трубим. Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Ну а мы, в Сочи, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 3 балла местами. Затруднения, крупные пробки. Это улица Петра Витера от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирхана. 11 минут время проезда. По 7 минут затруднения на Закиево от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Также улицы Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной. И 4-минутное затруднение на проспекте Победы от Юлиуса Фучика до Хусаина Мавлютова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениум и 3-я транспортная свободная в обе стороны. Кировская дамба из центра затруднения в 1 балл. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Голос Вселенной заходил или мне показалось? Батюшки, какая красота!
1: Махмуд лучший.
0: Это правда. Ну, конечно же, всем желаем удачи в пути.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: Во все подложки играет, и гитары играет.
2: В третьем часе всех вас приветствуем. Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Сегодня Петр Нежинский, Ярослава и свободный микрофон «Четверг». Если вы хотите также оказаться в студии «Бим-радио», 2-930-800 в рабочее время звоните. И, быть может, вы в следующий четверг окажетесь уже здесь, где и находится сегодняшняя наша гостья Евгения. Между прочим, в прямом эфире создаем песню. Не можем оторваться сами
1: вообще,
2: от себя.
1: Вообще, все ушли в процесс.
3: Засосала меня.
1: А?
2: Я забыла, как это. Но нам огонечки шлют. Спасибо большое за поддержку. Нам очень... Ты че? Сказал бы я бы тебе это. Да, и...
1: Спасибо за огонечки. От них становится теплее.
2: Дина, бензина. Тут еще нам скидывают вот такую строчку.
1: А, кстати, давайте не будем забывать, что мы в этом часе еще и сыграем в расколбас.
2: Совсем скоро.
1: Расколбас 90-х. Ваша возможность не упустить попасть на вечеринку. Совсем скоро она, кстати говоря, случится. Говорим об искусстве, о творчестве, о том, как наши... искренние желания становятся нашими возможностями. Вот видите, оказывается, как бывает. Тебе говорят, там, что, надо на менеджера учиться, чтобы нефтяной заводик был свой какой-то, а ли свечной хотя бы.
3: Это сейчас небезопасно.
1: Ну, худой конец. Это да, понимаете. Вот. А вот тут немножко все про другое, про творчество, вот. Понимаете, как-то вот, поэзия, песни, даже, может быть, танцы.
3: Легко.
2: Были-были-были-были-были-были
3: танго втроем.
1: Разве это возможно?
2: Я не танцую.
1: А, ну все.
2: Я вас на видео буду записывать.
1: Все решила само собой. Нам еще нужны строчки, у нас все уже собрано, и материал как бы хватает.
2: Нет, нам еще надо. Ну, прям вот чуть-чуть, вот прям чуть-чуть. Поэтому скидывайте ваши... словосочетание, быть может быть, или прям предложение. Не все возьмем, потому что не все уже по смыслу вяжется. Песня-то почти готовая.
1: Ну да, надо еще смысл какой-то.
2: А вы же ее слышали, поэтому если у вас возникли какие-то идеи, обязательно присылайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В конце этого часа уже вам представим песню, написанную в прямом эфире при помощи, конечно же, вас, дорогие наши радиослушатели.
1: Ну а пока давайте немножечко прогуляемся до солнца.

0: Бим Радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
1: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: трубим.
1: А давайте терцию соберем, давай. Давай, ты первый. Поближе микрофон. Еще раз.
2: Далеко-далеко в горах.
1: Вот так вот. Ты подставил, что там надо было?
3: Конечно, всех подставил.
0: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
3: Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, или трэшовые, вот лингвисты, интересно, подсказали бы мне. Подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный «Расколбас». 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилиан». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно! Уровень расколбаса будет запредельным. Оторваться вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х.
1: Good, super good.
3: Але super good. Подробности на maximilians.ru 18+. Мы решили что?
1: Мы решили звоночек принимать сейчас в прямом эфире. Нужно будет ответить на один наипростейший вопрос. 292-102-8. Разыгрываем пригласительный. Давайте один в мессенджеры напишет, направит.
3: Да, в Макс,
1: участник.
3: Давайте.
1: В Макс. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ответ будет на правильный. Первый, кто правильно ответит, тот получит пригласительный билет на вечеринку, которая состоится 14 августа.
3: Да, ну и вот звонок, смотрите, у нас есть. Алло, алло, кто там?
1: Алло.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Виль.
1: Виль?
3: Виль.
1: Виль, вы вернулись с моря?
4: Да.
1: До свидания, Виль. Как дела, как отдохнули, Виль?
4: Супер, замечательно.
1: Good, good, super good.
3: Але, super good. Прекрасно, прекрасно. Виль. А сейчас вот Ярослава вам издалека начнет задавать вопрос.
1: Да там. Нет, я прям без
3: прям
1: прелюдии вам,
3: лоб,
1: вы же
3: да?
1: с моря вернулись, конечно.
3: Ну,
1: смотрите, вопрос, внимание, если вы хотите, радиослушатели, выиграть билетик пригласительный, тоже участвуйте в МАКС, пишите правильный ответ. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Виль, вы готовы?
4: Ну, буду постараться.
1: В серии игрушек Kinder в 90-х были животные, если вы помните.
4: Акулы, бегемоты.
1: А-а-а. Да, это как вот работает вообще?
3: Я не знаю.
1: Так вот, правильно. И вот давайте я вам называю 4 вида животных. Одних из них не было в коллекции игрушек Kinder. Вы готовы?
4: Давайте попробуем.
1: Бегемоты, львята, акулы, обезьяны.
4: По-моему, обезьянок не было.
1: Все верно, абсолютно правильно отвечаете на вопрос. Мне тут пришлось перелопатить интернет.
3: Отлично, отлично. Ну что, у нас есть, кстати, и в Максе тоже правильно ответившие. Да. Что, вот Анжела, по-моему, нет разве?
1: Сейчас ищу так. Вот Анжела, да.
3: Анжела, да,
1: Анжела,
3: одна из первых написала.
1: Много сообщений.
3: Обезьяны, кашалоты и зеленый попугай.
1: А ты каких сказал? Игрушек не было в Kinder.
3: Обезьян?
1: Нет, до этого.
3: А я не помню уже. А! 18+. Игрушек не было в Kinder.
1: Да, в общем, Виль, мы вас поздравляем. Анжела, поздравляем. Виль, вы еще можете привет и передать.
3: Но я вам, знаете, как скажу? Если бы не было игрушек 18+, Kinder'ов бы не было. Вот такая взаимосвязь,
1: прикинь.
3: Пока
1: Kinder'ы играли, родители тоже. Виль, вы можете привет и передать в прямом эфире.
4: Ага, да, этот привет всем, кто меня узнал. Всем знакомым, всем друзьям. Вам, БИМ Радио, спасибо за такие розыгрыши. Ну, всем добра.
1: Спасибо огромное всем друзьям и вам. Что-то вы там такое сложили, уже тоже стихи. Спасибо огромное, хорошего настроения. С Анжелой тоже связались. В общем, сегодня еще будут разыгрываться. Спасибо, участвуйте.
3: Ни в коем случае, конечно, да, не пропустите. Мы сразу можем и продолжать. Это Виль придется немножко повисеть, конечно, на линии.
1: Ну, давай песню послушаем, потом
3: давай,
1: будем.
3: Давайте тогда сейчас какую-нибудь песню послушаем. Какую песню-то послушать? Конечно же, хорошую песню.
1: Все уже, кстати, ждут нашу песню.
3: Вот.
1: Премьеру песни.
3: Лучшую песню.
1: Которая пишется в прямом эфире. Мы, кстати, волнуемся, потому что немного времени осталось. Нам надо успеть еще как-то это все, ну, чтобы вам выдать хороший результат, чтобы вы такие не фу-фу, а вот прям огонечки нам накидали. Потом мы видео запишем и все выложим. Наши соцсети, можно будет туда тоже огонечков накидать.
3: Ой, еще что-нибудь расскажите.
1: Еще что-нибудь расскажу.
3: Да.
1: Здесь вот Анжелочка очень рада, что она выиграла билетик.
3: Это самое главное.
1: Да.
3: Это самое главное.
1: Ты готов?
3: А если тебе будет приятно, то и мне будет приятно, понимаешь? Вот так вот классика, классика жанра.
0: БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что температура минус 40 градусов по Цельсию точно равна температуре минус 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: А полезная информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что ж, наш специальный корреспондент прямо сейчас расскажет нам, что ожидать нам от погоды. Пожалуйста, Евгения, студия вас слушает.
2: По данным Яндекс.Погоды, на данный момент в Казани ясно, без осадков. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов, ночью до плюс 15. Завтра, 31 июля, в Казани преимущественно облачно, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 22 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Строчки. Здесь рифма нужна, Евгения.
2: Не повторяю, знаю, что так бывает.
1: Дочки, сорочки.
2: Но ничего я не знаю.
1: А, тоже неплохо.
4: Не успеваю. Вот так обычно у нас все и происходит. Здесь импровизация. Песни, кстати, готовы. Мы тут сами от себя кайфуем. Кто знает, кто понял, тот понял. А пока будем поздравлять именинников. Те, кто отмечает свой день рождения, подписывайтесь на наше сообщество. Сегодня выложим видео с нашей песней, кстати говоря. Прямо вот в прямом эфире за 3 часа, отвлекаясь на всякую полезную информацию.
1: И на игры.
4: Мы создавали вместе с вами песни. И вот, кстати, именинники, вам тоже можно эту песню посвятить. Открывай нашу группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. И давайте посмотрим, кто из наших подписчиков, радиослушателей, сегодня отмечает свой день рождения. Алия Зарипа, Амир Гафаров, Алмаз Валеев, Оксана Сергеева, Пашка Ганженко, Лейсан Исхакова, Гузелья Каширская, Татьяна Иванова, Власта Сабирова, Алла Иванова, Лилёша Миронова, Марина Максимова, Ильнур Кин и Алмаз Сибгатуллин. Дорогие именинники, пусть у вас все получается, пусть у вас рифма всегда складывается. Если не складывается, кладите на нее сами. С днем рождения! Ура!
1: Не забываем про телефончик 2-930-800. Рабочее время в будние дни с 10 до 17.00. Можно позвонить и заказать поздравления для своих родных и близких, друзей, товарищей, для тех, кого вы давно не видели, не слышали, но хотите, может быть, о себе напомнить. Такое, знаете ли, тоже бывает. 2-930-800, пожалуйста, пользуйтесь. Ну и мы с удовольствием, конечно, примем вашу заявку и уже в прямом эфире ее выдадим в лучшем виде. По традиции рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Вот смотрю, параллельно листаю. Такие люди, знаете, я вам скажу, интересные. Ох, какие люди! Вот это львы пошли на самом деле, да? А, так вот, смотрите, в этот день родились актер Иван Дмитриев, актриса Марина Есипенко, актер Олег Белов. Ну, актеров очень много, действительно. Режиссер Джаник Файзиев, актер Андрей Ташко, тренер Ирина Винер, актер и политик Арнольд Шварценеггер. Сегодня отмечает свой день рождения Железный Арни. Пожелаем ему здоровья, пусть не болеет. If you want to live, try to get down. Арнольд, с днем рождения. Актриса Хилари Суэнк. Также я вот обратил внимание немножко так... религиозно, что ли. Серафим Саровский сегодня именно родился на свет. Лоуренс Фишберн. Для тех, кто не в курсе, он играл Морфеус в фильме «Матрица». Да, это еще не все. Это еще не все. Таких людей невероятно. Генри Форд и Жан Рено появился на свет именно в этот день. Из музыкальных исполнителей мне вот попалась певица, которая невероятно нравится, Кейт Буш, британская певица, композитор. Вы многие слышали ее песни, но в правильном уже формате перепевок. Вот одну из них сейчас мы услышим, такой ремейк на ее потрясающую композицию «Running Up That Hill».

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Для вас информация на правах рекламы. Бибрадио представляет вечеринку «Русколбас» из 90-х, 14 августа. Мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Русколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Газ в пол и в Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» у...
3: Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чудеется, чудеется.
5: Вы пригласили к нам специального обычного человека? Я просто, мне приходится, чтобы вы понимали, в три погибели согнуться, чтобы говорить в микрофон, потому что я микрофон себе подготавливаю под гитарку, немножко под гитарку.
6: Короче говоря, дорогие радиослушатели, вы нам сегодня скидывали строчки, которые мы обещали использовать в нашей песне. Взяли, конечно, не все, потому что песня создалась благодаря вам. Вот послушайте, пожалуйста, вы помните, да, какие строчки сегодня были?
5: Ауч!
6: Мы все обязательно выложим в наши соцсети. Прямо сейчас сделайте погромче, если кто-то запишет, как это будет со стороны, нам тоже будет очень-очень приятно. Итак, сегодня премьера песни, которую мы создали по вашим предложениям, по вашим словосочетаниям. Вместе с нами сегодня Петр Нижинский, Ярослава и, конечно же, Евгения, которая, в общем-то, и большой вклад сделала в эту песню. Песня у нас называется, Евгения?
7: «Розовое небо».
6: «Розовое небо». Боже, у меня мурашки.
8: Да, посвящаем эту песню нашим... слушателям.
6: Нашим слушателям.
8: Потому что без них бы ничего не было.
5: Конечно. Ребят, это реально настоящий экспромт. Эта песня
6: у нас никогда такого не было.
5: Собиралась вот здесь во время эфира прям.
8: Накал страстей тут
5: был. Как говорится, с Богом.
6: Ой, Боже.

0: пришли.
1: Благодарю и взаимно. Такая же энергия, любовь, все вам, все вашим зрителям, слушателям. Это класс.
0: Обязательно выложим видео. Сегодня уже вы кидайте свои огонечки. Спасибо огромное. Почитаем обратную связь. Напомним, что сегодня у нас в гостях Евгения, которая является музыкантом, поэтом. И в прямом эфире мы создали песню благодаря вам. Я что-то волнуюсь.
2: Совместно, давайте сами.
3: Я скажу так, девчонки, эфир был огонь! Просто потрясающе. Огромное вам всем спасибо.
0: Да,
3: спасибо нашим слушателям, которые также присоединились к нашему замечательному творческому буйству. В общем-то, завтра в это же время мы скажем вам здравствуйте. Ни в коем случае не пропустите. Ну и с утра не забывайте, конечно же, наших любимых утроменов. Всем хорошего вечера. В компании с Бим Радио. Встречайте Ленар Сиразов совсем скоро здесь, на Бим Радио. Пока-пока.
0: Ура!
3: Это вечерний Трубим.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Да, друзья мои, это было фантастика, это было грандиоз, так бы сказали итальянцы. Всем отличного вечера. Немножко успокоимся, ведь впереди ближайшие 2 часа мы проведем вместе и будем слушать классную музыку. Ну и, конечно же, привет-приветов совсем скоро.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
3: 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус белявых.
4: Процветай. С Бим Радио.
5: Итак, друзья, всем еще раз привет, с вами я, Ленар Сиразов. Я уже, как сказал, ближайшие, но сколько? Ну, чуть больше, чем полтора часа мы проведем вместе с вами. У нас, конечно же, как всегда, просто огненные гости. Да, вы бы видели вот эту баханалию, которая здесь у нас была. Просто супер, просто какой-то, знаете, просто творческая какая-то революция здесь происходила. И это, на самом деле, очень здорово. Ну и сразу хотел бы начать с положительной новости. Прочитал такую новость интересную, что, оказывается, Казанский федеральный университет и КНИТУ вошли в топ-10 вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников. Представляете? То есть целых два наших казанских вуза находятся в топе-10 всех вузов России. Выпускники Казанского федерального университета при поиске работы в Москве могут рассчитывать на медианную зарплату в размере 155 тысяч рублей в месяц, а выпускники КНИТУ 140 тысяч рублей. Так что вы знаете, да, куда поступать. Как говорится, Казань впереди планеты всей. Ну и, конечно же, мне приятно от того, что я являюсь выпускником Казанского федерального университета. Причем у меня много друзей, которые закончили КНИТУ, так что радуюсь я за это вдвойне. Напоминаю, что, кстати, примерно через минут 45 у нас будет программа «Привет-приветов», так что прямо сейчас я такой довольный, потираю ручки, потому что до этого осталось совсем немного. Ну и, конечно же, заранее скажу, что можно отправить ваши приветы в наш Телеграм, в наш Макс по номеру телефона +7 90 272 42 102.8. Есть приложение Бим Радио и официальный сайт bimradio.ru. Там также можно отправить ваши приветы, ваши напутствия, пожелания и так далее, и так далее, и так далее. Ну а мы продолжаем прекраснейшей группой, которая называется Артик и Асти. Трек называется «Кукла».

0: Радио. Первое в Казани.
1: Конечно же, продолжаем. Ну и, друзья мои, есть хорошая, нет, не хорошая, отличная новость. Совсем скоро у нас начнется игра «Расколбас из 90-х». Да, ничего вам не напоминает, да, мы из 90-х, а это «Расколбас из 90-х». В общем, мы разыграем по два, ну не по два, вообще два пригласительных билета по одному на двух победителей. Поэтому будьте обязательно на волне любимого радио, держите телефон у себя в руках и буквально, ну через сколько, давайте я посмотрю. Ну, давайте через минут 15 мы с вами это сделаем. Подарки отличные. Как всегда, у нас, конечно же, другого не бывает. Только что, кстати, вы, наверное, слышали, что это лето в Казани, оно лучше, чем в Италии. Вот действительно, сегодня отличная погода. Знаете, с утра даже было как-то немножко серовато, да. Но что стало впоследствии? Жара. Хорошо, чуть не добавил, кстати, море. К сожалению, нет моря. В общем, жара, печет. Прям, вы знаете, настроение самое-самое летнее. Очень нравится такая погода. Пожалуйста, такая хорошая летняя погода. Не уходи, я хочу сказать. Но вот прогноз погоды говорит о другом, на самом деле, да, твердит абсолютно другое. Итак, у нас сегодня четверг, у нас, давайте дату посмотрим, да, 30 июля, представляете, до начала августа осталось буквально, ну, чуть больше суток, да, ужас, как все это быстро летит, конечно же. Ну и давайте расскажу, что нас сегодня ждет ночью и вообще в ближайшие дни, в частности, выходные. Прямо сейчас температура воздуха, вот как мне подсказывают, 20 градусов тепла. В принципе, не так холодно, не так жарко. Так что, друзья мои, если вы с друзьями хотели выйти на улицу погулять, я не знаю, там насладиться погодой, красивыми видами, то обязательно это сделайте. Вот прямо сейчас идеальная погода. Ночью плюс 15 градусов тепла, да, а вот завтра, 31 июля, днем и утром у нас будут дожди, 21 градус тепла днем, ночью плюс 16, там уже, правда, без каких-либо осадков. Идем дальше, первый день августа, последнего месяца лета. Утром у нас будет прям даже жарко, ну как жарко, солнышко будет очень хорошо нас греть. Днем плюс 25, будут дожди, переменная облачность, иногда солнце будет появляться. И, конечно же, ночью плюс 19 градусов тепла. Я прям, знаете, тут чуть ли не заикаюсь от того, что, господи, какой разброс погоды, да, какой-то погоды биполярное расстройство. Ну и воскресенье 2 августа утром и днем плюс 23, плюс 27 градусов соответственно, ну и, конечно же, будет солнце, да, как в известной песне, да, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Ну, а ночью, в воскресенье, 19 градусов тепла, а что будет дальше, я, наверное, вам как-нибудь, возможно, скажу попозже. Но вроде бы на будущей неделе не так уж и все плохо, только солнышка не будет хватать. Вот, друзья мои, вот такой прогноз погоды, и, конечно же, помните о том, что настроение зависит только от вас. Если внутри весна, внутри лето, то никакие дожди не смогут вам испортить настроение.

0: Реклама на Бим-радио.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Ну и, конечно же, напоминаю, что до игры «Расколбас» из 90-х осталось буквально немного, буквально

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Итак, друзья, ну что же, это, конечно же, игра «Расколбас» из 90-х. И прямо сейчас мы разыграем два пригласительных билета. Я думаю, победители будут счастливы. Давайте расскажу немножко подробнее об этой вечеринке. Там будет очень интересно, задорно, весело. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е годы было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет просто запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Я напоминаю, что это информация на правах рекламы. Итак, вы, наверное, спросите, мол, Ленар, а как же мы будем разыгрывать? Скажи нам, пожалуйста. Да все на самом деле очень-очень легко и просто, как мы с вами играли, мы из 90-х. В общем, ваша задача ответить правильно на вопрос нашей викторины. И два победителя, пусть это будет третье и седьмое места, станут нашими победителями. Вам нужно будет отвечать в нашем Telegram. Ладно, а нет, давайте лучше Макса ставим, поскольку в Максе легче всего определить как раз-таки третье и седьмое победные места. В общем, пишем свои варианты ответов в наш Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Высылайте, точнее отправляйте ваш вариант ответа. Ну а давайте я прямо сейчас и задам вопрос, друзья мои. Ну а вы отправляйте варианты ответа. Вопрос шикарный. Это то, что я люблю. Вот как раз таки мы вместе с Еленой Медовой составили вот этот вопрос. Итак, друзья, вспоминаем легендарные игры из 90-х. И одной из таких, знаете, классических игр вот на приставках, конечно же, является игра Mortal Kombat. Знаете, самое такое большое распространение эта игра получила, когда вышла легендарная игра Mortal Kombat 3. Это 1995 год. Итак, прямо сейчас назовите, кто же являлся главным боссом Mortal Kombat 3. Первый вариант – Шао Кан, второй вариант – Шан Сунг, третий вариант – Шао Кат и четвертый вариант – Шинок. Итак, главный босс Mortal Kombat 3 – Шао Кан, первый вариант, второй вариант – Шан Сунг, третий вариант – Шао Кат и четвертый вариант – Шинок. Я вижу, вы уже много-много ответов отправляете, но итоги мы подведем немножечко позже, буквально через один трек. Так что жду ваши ответы.

0: И расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Так мне нравится вот эта обивочка. Ну, друзья мои, что я хочу сказать. Много, очень много правильных ответов. На самом деле, вообще, в какой-то части каждый ответ является правильным, но на другие части Mortal Kombat. Например, да, вот тот же самый Шань Цунг, либо Шинок, это... точно не третья часть, но они тоже были главными боссами. Шаукат, это, я думаю, такой в татарской версии Mortal Kombat. Мы, конечно, посмеялись, когда увидели такой вариант ответа. Ну и, конечно же, самый правильный ответ — это Шаукан. Помните, он в самом финале, то есть, так он выходил, например, он дрался, что-то такое, знаете, напакостил, он такой стоял, такой хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так вот, друзья, правильный ответ номер один — это, конечно же, Шао Кан. Я поздравляю всех тех, кто принял участие. Во-первых, вы молодцы, что вот такую активность проявили. Это раз. Ну и второй, конечно же, поздравляю тех, кто ответил правильно. Это два. Но больше всего я поздравляю тех, кто ответил в соответствии с нашими критериями. И это Гузель, Сафиулина и Аида. Прямо сейчас я вас, точнее, вам напишу. Так что будьте готовы к вечеринке 14 августа. Вот там, друзья, будет действительно расколбас из 90-х. Так что Аида, Гузель, Сафиулина, от всей души вас поздравляю. Да и вообще, друзья мои, вы все молодцы, несмотря даже на такой исход. Так что, друзья мои, это 90-е. Сразу вспоминается вот эта музыка, помните, да? Я не знаю, мне прям как-то на душе очень становится хорошо, когда я слышу вот эту мелодию. Легендарная просто. Ну ладно, друзья, мы идем дальше, конечно же, совсем скоро у нас будет реклама на Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте! Предлагаю узнать прогнозы звезд. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас появятся силы для победы. Это очень благоприятный день, когда обязательно надо что-то совершить. Тельцы, вам нужно придумать себе новые задачи. Действуйте, пока не пройдет настроение менять жизнь к лучшему. Близнецы, звезды на вашей стороне. Они подарят вам дополнительные силы и везение. Раки, хотя настроение будет переменчивым, вы принесете людям и себе в первую очередь много пользы. Львы, включите свои желания в список первоочередных задач этого дня. Остальное точно подождет. Девы, посвятите себя простым радостям жизни и бытовым делам. И ищите способ обуздать внутреннюю силу. Весы, у вас это время связано с подчинением и работой под командованием. Не распыляйтесь на мелочи. Ваша цель должна быть крупного размера. Скорпионы, немного нервный день. Возможны некоторые провокации. Если вы сделаете что-то не так, наказание случится очень быстро. Стрельцы, сейчас вам обещано денежное благополучие. Даже небольшое финансовое улучшение вас сильно порадует. Козероги, у вас не исключено возобновление отношений, как в любовном, так и в деловом смысле. Водолеи, чем крупнее будет цель, чем важнее дело, тем увереннее вы будете себя чувствовать в этот день. Рыбы, ваша задача посмотреть правде в глаза. Не гневить вселенную пессимизмом. Будьте просто активнее. Каждому знаку зодиака желаем приятных перемен в жизни.

Знакомая мелодия, мне кажется, и сразу после этого вы думаете, сейчас, наверное, что-то будет. Друзья мои, ну что ж, я, конечно же, торжественно объявляю о том, что буквально через несколько мгновений начнется программа «Привет приветов». Свои сообщения, свои приветы вы можете отправить в наш Телеграм, либо Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 и 8. И, конечно же, у нас есть приложение BIM Radio и официальный сайт bimradio.ru. Отправляем.

Знакомая мелодия, мне кажется, и сразу после этого вы думаете, сейчас, наверное, что-то будет. Друзья мои, ну что ж, я, конечно же, торжественно объявляю о том, что буквально через несколько мгновений начнется программа «Привет приветов». Свои сообщения, свои приветы вы можете отправить в наш Телеграм, либо Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 и 8. И, конечно же, у нас есть приложение BIM Radio и официальный сайт bimradio.ru. Отправляйте туда свои приветы.

0: мгновений начнется программа «Привет приветов». Свои сообщения, свои приветы вы можете отправить в наш Телеграм либо Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 и 8. И, конечно же, у нас есть приложение BIM-радио и официальный сайт bimradio.ru. Отправляйте туда свои приветы. Кстати, уже несколько приветов нам отправили. Заранее позаботились об этом, поэтому вы тоже следуйте этому хорошему примеру. Ну и, конечно же, так, давайте посмотрим. У нас впереди еще одна песенка. Ага, потом еще BIM-радио. Угу. В общем, друзья мои, совсем скоро мы начнем. А пока жду кучу-кучу, огромное количество ваших приветов. Для того, чтобы их зачитать и чтобы вашим родным близким было очень и очень приятно.
1: BIM-радио.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.
2: Ну что, поехали! И-хо, как говорится, друзья мои, это программа «Привет, приветов». Ну и, конечно, знаете, для татар, наверное, это программа «Салям-салямов». Для кого-то «Нихау-нихау». Друзья мои, в общем, наша любимая программа «Привет, приветов», которую я всегда очень с радостью, с нетерпением, сказал бы даже, жду. Итак, ну что ж, давайте уже зачитывать ваши приветы. Начнем. Так, ну-ка, давайте. Вот самое первое, по-моему, было от Димы. Поэтому, Дима, ты первый, молодец, заранее об этом позаботился. Написал за полчаса пораньше, потому что, знаешь, очередь такая, она немалая, как минимум. Так ведь? Итак, добрый вечер, Бим, любим. Хочу передать привет Маше, Даше, Наталье Альбертовне, Гульнаре Ильдусовне, Игорю Петровичу, Василисе, чату Болталки и тебе, Ленар. Спасибо большое за это отдельно. Также передаю привет Альбине. Привет, Альбине Крылья. И можно, пожалуйста, песню мод «Сансара». Причем, Дима, ты так интересно написал «Самсара». Но «Самсара» — это очень известная песня в шурмештах. Когда тебя не станет, мы будем есть «Самсару». Наверное, все-таки «Сансара», наверное, да? Это подразумевалось. И, наверное, мне кажется, все-таки это у нас даже не мод, а это «Баста». Да, как бы одна из его визитных песен, вот так скажем. Так что она уже у нас готова, да, в скором времени обязательно прозвучит. Давайте пойдем дальше еще.

одно поздравление мы обязательно прочитаем. Итак, ну что же, следующее у нас, мы идем чуть выше. Светлана. Ну, Светлана тоже молодец, как всегда пишет пораньше. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Салтыковой. Я скучаю по тебе. Нет, это на самом деле не Ирина Салтыкова, но почему-то мне вот так захотелось петь. Все, обязательно поищем, поищем. Так, идем дальше. Да, Юрьевна пишет. Да, добрый вечер, Бимка-любимка. Передаю приветик всей болталке. Всех люблю. Сектор газа. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь от Юрьевной. Да, как же зовут Юрьевну, интересно. Кто же это? Какое имя, так скажем, в завесе этого отчества? Было бы очень интересно узнать. Мы идем далее. И, конечно же, переходим к приложению. Да, так, передаю большой привет моим любимым девочкам Галине и Альбине, пишет Лилия. Лилия, у вас это, я так понимаю, ваши подружки, да? Вы где-то отдыхаете, тусите, веселитесь, праздно проводите время. Идем дальше. Следующее. Так, Бим, передай, пожалуйста, привет Гульнаре, Дамиру, Адели, Азалии, Арсену, Амиру, Зуле, Игорю. От Азалии вот такое сообщение. Ну, вроде никого не забыл. Всех перечислил, поэтому Азалия, как говорится, с нас взятки гладкие, да? Так что, ребятки, вам большой привет от Азалии. Идем дальше. Сообщение, кстати, было выслано, точнее отправлено гораздо раньше, даже утром, но давайте я его прочитаю прямо сейчас. Это же сейчас мои компетенции, я могу это сделать. Итак, доброе утро. Напоминаю, сообщение отправлено утром. Доброе утро Шакирову. Так, ага. Шакирову Рамилю, моему мужу, всего... Нет, тут как-то немножко неправильно. Давайте заново. Доброе утро. Моему мужу Шакирову Рамилю сегодня день рождения. Нет, как-то по орфографии не то. Давайте я все по-своему лучше сделаю, хорошо? А то не так. Доброе утро. Сегодня у моего мужа Шакирова Рамиля день рождения. Вот, вот так я сделал. Мне кажется, так лучше будет. Его каждый год поздравляет на Биме ВК, но сегодня не поздравили. Он расстроился немного. Прошу поздравить его, исполнить его любимую песню «Одинокая ветка сирени». Пишет прекрасная девушка, я так понимаю, супруга Рамиля. Мы обязательно поищем эту песню. Я надеюсь, что вы нас услышали. Да, надеюсь, нас услышали. Ну и, конечно же, Рамиль Шакиров, с днем рождения вас. Будьте счастливы. Я сказал бы даже, как Салават Фаткудинов, «Бехетле булко и гакурме». Но давайте сначала несколько песен от Бим-радио, точнее, одна песня от Бим-радио и реклама. Что?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73-0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Я даже сказал бы, передавай приветы, пожалуйста. Так, друзья мои, ну что ж, продолжаем читать ваши приветы. Кстати, помните, был у нас запрос на песню «Одинокая ветка сирени». Вот я так подумал, что ну вот «Одинокая» все-таки это грустно. Да и тем более трек я не нашел. Думал, что за группа, вообще непонятно. В общем, «Одинокую ветку сирени» мы меняем на букет сирени. Иванушки Интернешнл, 90-е годы, красота просто. Так, продолжаем зачитывать ваши сообщения. Вот, кстати, Юрьевна, та самая легендарная, она написала, это та самая девушка, которая заказала «Сектор газа», вот, она написала: «Ленар, меня зовут Светлана». И тут, кстати, буквально там, ну сколько, через две минутки Оксана написала: «Добрый вечер, Ленар, Юрьевна зовут Светлана». Все, прям поэтому очень приятно познакомиться, Светлана, лично с вами и, конечно же, с вашими подругами. Так что, Оксана, приятно познакомиться. Ну-ка, давайте пойдем дальше. И, конечно же, я смотрю на Телеграм. Ну-ка, что тут написано? Ох ты, тут прям 5 четверостишей, да, мне кажется, то ли искусственный интеллект, а может, Искандер Илья, он же Илья, очень сильно постарался. Но поскольку эфирное время у нас не резиновое, я все-таки вот просто расскажу четверостишие, да, раз, и последнюю идею. Итак, «Руки вверх зажгут мотивом узнаваемым. Песня «Атаман» вернет нас в те года. Снова станет вечер радостным, незабываемым, как на шумных дискотеках и тогда». В общем, предлагает поностальгировать, подпеть мотиву, вспомнить свет кассетников, юность и азарт. Пусть этот вечер станет по-настоящему красивым и каждому подарит позитивный старт. О, все-таки я вышел тоже в стихотворение. Все, Илья, хорошо. Илья, он же Искандер, да? Окей. Так, у нас уже вроде она, да, должна быть готова. Следующее, давайте посмотрим. Следующий у нас Денис, да? Дэн, Денис. Итак, салям, Ленар, передай привет, плиз. Привет всей любимой болталке Ксении Сергеевне. Это моя душа, душа моя. Также огромный приветище Шурпе Лагмановичу. Знаем, вы такого хороший наш человек, и песня «Феникс». Вот, заранее рахматульки, тут прямо столько смайликов, прям вот энергетика этого сообщения просто мощная. Так, мы идем дальше. Пишет Игорь: «Ленар, салям, рад тебя слышать, привет всем, хорошего летнего настроения». Прохладного вечера. Я, кстати, не знаю, но прохладное сейчас или нет. В общем, хорошего летнего, наконец-то прохладного вечера. Хотелось бы послушать Свету и песню «Не сходи с ума». Заранее спасибо и отличного эфира. Все, я это тоже буду искать. Шамыч пишет: «Добрый вечер, хорошего вам эфира и прекрасного настроения», пишет Шамыч Кировский. Большой привет вам, всему Татарстану, Казани, персонально Виталию, вообще всем таксистам хорошего вечера. Можно, пожалуйста, песню «Парка Горького», только не «Moscow Calling». А я, кстати, нашел не «Moscow Calling», так что все хорошо. Вот так, друзья, пока на этих приветах мы остановимся, остальное я тоже обязательно прочитаю. Ну, по крайней мере, привета два еще у нас есть. Напоминаю, номер нашего телефона, да, куда, точнее, по которому в наш Макс или Телеграм вы можете отправить свои приветы. Плюс 7-92-72-42-102-8. Ждем, конечно же, ждем. Ну, а дальше у нас Иванушки букет сирени. Разве тебе не жалко?

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Вот, кстати, Светлана Юрьевна написала, говорит, спасибо большое за песню. Да, конечно, пожалуйста, было абсолютно несложно ее поставить. Вам приятно и мне хорошо. Так, и идем дальше. Давайте прочитаем ваши сообщения. Ну-ка, что еще нам написали? Азалия пишет. А, по-моему, та самая Азалия, имя которой уже звучало. Бим, хочу поздравить своего брата Арсена с днем рождения. Ему 25 лет. Включите, пожалуйста, песню «Аллегрова с днем рождения». Азалия, все сделаем обязательно. Как в таких случаях говорят, все сделаем, как полагается. Все хорошо будет, все хорошо. В общем, сделаем обязательно. Так. Песня, да, я уже, кстати, нашел, да. Угу. Так, мы идем дальше. У нас, в принципе, кстати, я заметил, что уже эфир заполнен песнями, так что большинство того, что у нас, друзья, прозвучит в ваших пожеланиях, ваших приветах, точнее, это уже будет за пределами 22.00. Угу. Все хорошо. Так, это я прочитал. Давайте пойдем мы, конечно же, в Телеграм. Да, в Телеграме я все прочитал, по-моему. Да, все прочитал. Так, ну и возвращаемся в наш любимый Макс. Ну-ка. Так, это... Так, Игорь, по-моему, я вас прочитал, если не ошибаюсь, да. Света, не сходи с ума. Да, я прочитал. Оксана прочитал. Шамыч, конечно, прочитал. Светлана Ежова пишет. Ну-ка. Привет мужу Руслану, дочке Валерии и сыну Даниилу. И вот как раз-таки отправила с нашего приложения, между прочим. Да, она взяла такой скрин-экран и сделала, что показала тем самым, что слушает нас в том числе через приложение. Эта песня тоже у нас есть, обязательно я ее поставлю. Она звучит еще, причем интересно, MBA, по-моему, да? MBA, RSAC, РСАК. РСАК, пусть будет вот так по-русски звучать. Так, дальше мы идем, дальше. Так, Светлана Гусева пишет. Ну-ка, привет, любимое радио. Ленарчик, тебе огромный приветик. Взаимно, абсолютно. Приветик нашим друзьям Леночке, Андрею и самому любимому и дорогому мужу Алексею. Конечно же, нашим детишкам Максиму и Артему. Также приветик всей Айше, по-моему, где-то рядом с Зеленодольском, если не ошибаюсь. Поставьте, пожалуйста, Бориса Донского в «Живи в свой кайф». Вот название песни очень хорошее, но почему-то я не нашел, да, вообще даже впервые слышу про такого исполнителя. В общем, может, какие-то еще вариантики тоже напишите, ладно, потому что хочется сделать вам приятное. Так, мы идем дальше. Ну-ка. Всем привет, хочу передать привет своему любимому мужу. Так, а зовут его, кстати, Куртин Виталий. Прошу поставить песню «Крылатые качели». Но это прям классика. Тоже все готово. Денис спрашивает: Ленар, бро, где Феникс? Я отвечаю: Денис, бро, буквально через песню. Так что все есть, конечно же. Ну-ка. Пишет Ленар. О! По-татарски это называется «Адаш», когда у вас одинаковые имена, да, то есть по-татарски называется «Адаш». Салют, Бимчик, песню «Шаманы, я русский», пожалуйста, если можно, спасибо. Так, поищем. Но все, пока, по-моему, все приветы прочитал, а давайте еще один привет. Ух, как все успеть-то. Ух, добрый вечер, Ленар. Хотим поздравить нашего любимого сыночка Даниярчика с днем рождения. Улымочка, тебе уже 8 лет. Ты стал таким большим, умным и смелым. Мы очень сильно тебя любим и гордимся тобой. Атика, Аника и Абыка Дамир. Просим поставить песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Хорошая тоже мысль. Обязательно тоже поставим. Ну все, начинаем со Светы. Песня называется «Не сходи с ума». Мне кажется, знаете, периодически себе нужно говорить такие слова. Ну, конечно же, без имени Света. Там, например, там, Ленар, не сходи с ума. Света, не сходи с ума. Я не знаю, там, Ильдар, не сходи с ума. Леш, ну ты вообще уж не сходи с ума. Поэтому давайте послушаем эту песню.

Знаете, прям слова моей старшей дочери. Ей 5 лет, она говорит: я знаю все сама, я знаю все сама. Потрясающая песня от Беовульф. Конечно же, шикарная песня. Шикарная исполнительница.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Это, между прочим, Азалия и Вим Радио поздравляет Арсена с днем рождения. Арсен — это брат Азалии. Представляете, ему 25 лет. И жизнь, она только-только начинается. Поверь мне, Арсен.

0: Привет, приветов на Бим Радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
1: Да, кстати, хорошее предложение, друзья мои. Может, кто-то хочет позвонить в прямой эфир. А уже, кстати, звонят. Ну-ка, мы прямо сейчас, кстати, с этим человеком попробуем пообщаться. Алло, алло. Алло. Так, что-то вас не слышно, да? Давайте еще раз попробуем. Алло, алло.
2: Алло.
1: Алло, да, здравствуйте. Вот дозвонили, здравствуйте. Как дела у вас?
2: Хорошо, спасибо.
1: Как вас зовут? Где вы находитесь? Куда едете?
2: Андрей, на работу.
1: Чем занимаетесь, Андрей, если едете вот прям в такую ночь на работу?
2: Безопасность. Превыше всего.
1: Согласен с вами, абсолютно. Знаете, вот сразу, наша служба и опасна, и трудна. Правильно говорю?
2: Точно.
1: Здорово, здорово. Андрей, кому хотите передать приветы по пути на работу?
2: Персональный привет вам.
1: Спасибо большое.
2: Всем радио, всем слушателям, кто находится на этой замечательной волне. Ну, никто, чтобы никуда не торопился. Все, успеем.
1: Кстати, такая хорошая мысль, действительно, сегодня даже, вот знаете, оно интересное видео поучительное слушал, и вот действительно наша проблема людей, Андрей, мы всегда куда-то торопимся, всегда куда-то торопимся, а жизнь, она вот здесь, она одна, она именно в моменте, так ведь?
2: Совершенно верно.
1: Да, Андрей, а может еще песню хотите заказать?
2: Да, хотел послушать «Руки вверх», 18 мне уже.
1: Ох ты, сегодня, кстати, «Руки вверх» у нас очень популярная группа. Где-то после 22.00 будет она, ладно? Там вот уже спасибо. У нас прям так спасибо. Плотненько. Ладно, Андрей, все. Благодарю вас за прекрасную службу. Да, все спасибо. Те, кто слушает Бим Радио, тем более звонят. Это очень хорошие, замечательные люди. Так что, как говорится, да, пожелает им ни пуха, ни пера. До свидания.
2: Благодарю за службу. До
1: доброй ночи, доброй ночи. Вот так, друзья, да, как вот здорово, Андрей, что позвонил, да, и себя порадовал, с одной стороны, да, то есть это, конечно, прям приятно, вот то, что вы едете на работу, может, даже немножко спешите, но вот все-таки звоните нам, это здорово. Ну ладно, мы идем дальше, конечно же, что у нас по программе. Так, давайте начнем мы все-таки с блока рекламы, все-таки время уже настало, и, конечно же, продолжаем.
3: Реклама на Бим Радио.
0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. «14 августа официально разрешено чудить».

0: Совсем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани. Тихо.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да-да, друзья мои, конечно же, продолжаем. Ну и зачитаем, я так понимаю, же финальные приветы. Их осталось не так уж и много. Так, давайте по песням посмотрим, что у нас вообще впереди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, у нас сейчас впереди как раз-таки песни NBA, это раз. Потом у нас «Крылатые качели». Ну, а дальше еще много-много чего. Ой, Юра Шатунов, кстати, тоже будет. Ну и давайте прочитаем два оставшихся привета. Да, итак, ну-ка, ну-ка. Ксения, здравствуйте, доброго вечера. Ярослава написала Ксения. Ну, наверное, знаете, копировал, ставил. Да ладно, Ксения, все нормально, я все понимаю. Давайте исправим. Доброго вечера, Ленар. Большой привет всей болталке. Ребята, вы замечательные. Большой привет Денису Валерьевичу. Скоро созвонимся. Ага. Натали, спасибо за встречу. Поставьте, пожалуйста, нам МС Вспышкина и Никифоровну «Колбасный цех 3». Ох, хорошо прям. Ой, не могу стоять, когда колбасит, это не могу стоять, когда колбасит. Там вообще, кстати, очень интересная история этой группы, да, то есть там же не просто вот этот дедуля, помните, дедуля это был как персонаж, но на самом деле там вот несколько человек, насколько я помню, участвовало именно, так скажем, вот в построении музыки, слов, текстов и вообще образов и там, и продвижения. Ну и давайте посмотрим, да, давайте посмотрим. Дим пишет, Ленар, спасибо тебе, дорогой. Да, от души, конечно, конечно, вообще от души, душевно в душу. Роберт пишет, отдыхаем на даче, супруга, сын и я, банька, шашлычок. Привет моей доченьке в Набережной Челны, в детском лагере она сейчас находится. А все почему? Потому что работает вожатый. Всем привет и удачи. Привет моей любимой теще. Поставьте, пожалуйста, мод песню «Тряпки-тряпочки». Спасибо. Ой, здорово. Слушайте, ну у вас и дочка тогда получается уже взрослая, да, уже больше 17 лет точно. Вам, в общем, хорошенечко попариться, шашлычки пожарить, перекусить там, я не знаю, там, как называлась эта смесь, кичанез, да, кичанезом все заправить, ну просто красота. Приятного вам аппетита, вот так нужно вырваться. Это, мне кажется, святая святых, обязательно это нужно делать. Ну, друзья мои, по-моему, я все приветы прочитал. Да, конечно, вообще от души душевно в душу. Роберт пишет, отдыхаем на даче, супруга, сын и я, банька, шашлычок. Привет моей доченьке в Набережной Челны, в детском лагере она сейчас находится. А все почему? Потому что работает вожатый. Всем привет и удачи. Привет моей любимой теще. Поставьте, пожалуйста, мод песню «Тряпки-тряпочки». Спасибо. Ой, здорово. Слушайте, ну у вас и дочка тогда получается уже взрослая, да, уже больше 17 лет точно. Вам, в общем, хорошенечко попариться, шашлычки пожарить, перекусить там, я не знаю, там, как называлась эта смесь, кичанез, да, кичанезом все заправить, ну просто красота. Приятного вам аппетита. Вот так нужно вырваться. Это, мне кажется, святая святых. Обязательно это нужно делать. Ну, друзья мои, по-моему, я все приветы прочитал. Да, так кто молодец?

и кусить там, я не знаю, там, как что называлось, это смесь, кичанез, да, кичанезом все заправить, ну просто красота. Приятного вам аппетита, вот так нужно вырваться. Это, мне кажется, святая святых, обязательно это нужно делать. Ну, друзья мои, по-моему, я все приветы прочитал, да, так, кто молодец, да, мы молодцы, друзья, мы с вами молодцы. Ладно, все, давайте я, в общем, пошел искать оставшиеся песни, вот, еще, кстати, обязательно с вами попрощаюсь, потому что я не могу вот так просто, знаете, уйти по-английски, не прощаясь, то есть мне нужно сказать там пока-пока, родные, близкие, ладно, так что не теряйте меня, но прямо сейчас вот трек, который очень просили, он буквально на 2 минутки. Мне интересно его послушать, потому что раньше я его просто-навсего не слышал. Поехали.

0: Стрим-радио. Первое в Казани.
1: Тусовки, я к ним давно уже по-философски ножовкой.
2: Друзья мои, ну да, это, кстати, хорошие слова. Тусовки, я к ним уже по-философски. По-философски, это точно. Ну ладно, друзья мои, самое время прощаться. Я вас благодарю за то, что вы были вместе со мной. Ну и, конечно же, благодарю себя за то, что я был вместе с вами, потому что это был отличный вечер. Надо как-нибудь повторить. Да, согласны же? Всем доброй ночи. Я вам желаю отличной пятницы и шикарных выходных. И помните, что впереди третий финальный месяц лета. Так что надо наверстать упущенное. Всем доброй ночи. С вами был Ленар Серазов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: Радио.
1: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: good.
1: I told you, they're the best.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: хочу.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Летнее настроение с Бим-радио.
2: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Казани. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Отдыхай. С Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.
0: БИМ Радио.

мягкая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем то.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Мое любимое радио – это Beam Radio.
2: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.